дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В музее может быть целый зал всего для одной картины. Франция готовит сюрприз любителям искусства. В самом знаменитом музее этой страны, в Лувре, появится отдельный зал всего для одной картины. Зато для какой? Речь о всем известной Моне Лизе, великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Сейчас этот шедевр находится в самом большом помещении музея, но в нем все равно постоянно тесно. Желая разглядеть загадочную улыбку красавицы, посетителям приходится пробиваться через огромную толпу, а рассмотреть другие картины и вовсе не получается. В отдельном зале встреча с Моной Лизой будет куда спокойнее, без толп и суеты. И попасть к ней можно будет по отдельному билету.
1: А знаете ли вы, что...
2: Музыка за последние 400 лет стала проще. Исследователи из Италии изучили почти 20 тысяч самых разных мелодий. От классики до современных хитов. Оказалось, что старинные произведения, например, Моцарта или Баха, намного сложнее, чем творения нынешних музыкантов. Единственное исключение – джаз. Он так и остался сложным, хотя и сильно изменился. Ученые пытаются объяснить, почему так происходит. Возможно, это связано с технологиями. С помощью современных компьютерных программ сочинять музыку и песни может почти каждый, даже не зная нот. Но это не значит, что современные мелодии плохие. Наоборот, они тоже хорошие, ведь для их создания используется больше инструментов и разных голосов. Так что, возможно, музыка просто меняется, чтобы становиться понятной и интересной для всех.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Молния может бить наоборот. Из космоса отлично видны все вулканы нашей планеты. А недавно астронавты с Международной космической станции увидели и сфотографировали необычную космическую молнию. Она ударила не вниз, как это обычно бывает, а вверх. Это редкое явление называется гигантский джет. Оно происходит в ионосфере. Это такой особый слой газов над поверхностью планеты. В нем атмосфера Земли встречается с космосом. Электрический разряд небывалой силы взметнулся из грозового облака вверх на высоту 90 километров. Почему молния бьет наоборот, ученые пока не знают. Возможно, подает кому-то сигнал. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс?
0: Было времени в обрез.
1: А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

Ого, вы уже здесь? Извините, опоздал. Мы сегодня в школе про наш музей рассказывали. Ой, первый раз перед большой аудиторией выступал. Ужас, просто как волновался. А чтоб нагляднее было, пришлось кое-что и на доске написать мелом. Вот про мел я вам сегодня и расскажу, раз уж такое дело. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Раньше без мела нельзя было представить ни одну школу или университет. Не было ни магнитных досок, ни компьютеров. Да и сейчас, несмотря на технологии, доска и мел из школьной жизни никуда не делись. А между прочим, мел – одно из самых важных полезных ископаемых в мире. И возник он, только представьте, 145 миллионов лет назад. Да-да, именно 145 миллионов лет назад началась меловая эпоха. Или по-другому – меловой период. Именно в это время, как считают ученые, на Земле появились огромные отложения мела. В воздухе летали птеродактили, а части суши постепенно отдалялись друг от друга. В конце мелового периода, а длился он почти 80 миллионов лет, динозавры вымерли. И мир в очередной раз изменился. А вот меловые отложения остались и образуются на нашей планете до сих пор. И до сих пор нам нужны. Цемент, бумага, косметика. Вы удивитесь, но все нам знакомые вещи невозможны без мела. Сегодня в мире сохранились необычные места, появившиеся в меловой период. Одно из таких – ярко-белые скалы Дувра на востоке Англии, не так далеко от Лондона. Издавна они были важным знаком для моряков. Завидев их, все понимали, что английский берег близко. Наши предки использовали мел в строительстве. Они быстро заметили, что смесью мела и воды можно легко отбелить здание. На юге Италии, например, есть городок Альберобелло с необычными домами. Они так смешно называются «трулли». Первый этаж такого дома всегда белого цвета, а на каменной крыше, которая по форме напоминает конус, мелом начертаны магические символы. Итальянские крестьяне легко могли разобрать такое жилище до основания перед визитом приближенных короля, чтобы те ничего не заметили, ведь правитель за строительство дома требовал с крестьян деньги. А еще раньше, в Древнем Египте, мел использовали как косметику. Именно он стал пудрой, которую египетские красавицы щедро наносили на лицо. Интересно, что делали это они не столько для красоты, сколько для защиты от злых духов. Привычки египтян с удовольствием переняли древние греки. Они, правда, смешивали мел и глину с природными красителями для более натурального эффекта. Яркий макияж в Греции не был в почете. На самом деле мел – это разновидность известняка. Состоит он частично из фрагментов водорослей, частично из обломков скелетов простейших животных. Также в составе бывает ил и песок. Натуральный цвет мела – белый. Яркие мелки, которыми мы иногда пишем в школе и рисуем на асфальте, получают свой цвет благодаря разным добавкам. Но мел – это не только то, что необходимо на школьных уроках. Его по-прежнему используют в строительстве, а еще добавляют его в зубную пасту. Вряд ли, конечно, кто-то из нас задумывается, что отчасти чистит зубы мелом. А если нашему организму не хватает кальция, врач может прописать витамины или лекарства, содержащие мел. Мел дешев и находят его по всему миру. Никаких шахт и сложной техники, все просто. Добывают его так. Сначала разрывается большая яма, то есть, правильно сказать, карьер. Чтобы добыть мел, верхние слои земли, под которыми прячется полезное ископаемое, снимают. Такие работы называются вскрышными. Затем породу необходимо раздробить. Иногда для этого ее взрывают. Только после этого мел отправят на производство, где его добавят в строительную смесь, стекло, резину или в бумагу для ее белизны. Ну или сделают из него школьный мелок, которым можно писать на доске и на асфальте. Мел. Одно из древнейших полезных ископаемых, которое частично состоит из останков моллюсков и водорослей. В древности мелом писали. Использовали его как пудру и как побелку для зданий. Сейчас мел по-прежнему необходим в строительстве и, конечно, на школьном

уроки. Ой, что-то я устал. Сначала лекцию в школе провел, теперь вот с вами заболтался. А между прочим, музей открывать уже скоро нужно будет. Так что я пошел. Все, пока.

на чердак, и на чердак не загоняли их когда-то, и натощак из них не делали форшмак. Я очень-очень черный маг, глотатель шпаг, лошадок и собак. Я продаю большой-большой-большой секрет.

0: конце.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: 0+. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама! Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Так, это я положила, это я взяла. Так,
2: мам,
1: это я положила,
2: мне сегодня приснилось, что наш Кипитоша превратился в человека.
1: Кто-кто?
2: Ну, Кипи... Ой, я хотел сказать наш чайник.
0: Ой, Веснушечка, налей-ка и мне чаю.
2: Ага. И вот знаешь, мы с ним стали гулять, в школу ходить. Ну, как будто он мой младший брат, представляешь? А он и читать, и писать уже умеет, представляешь?
0: Кто?
2: Мам, ну я ж тебе говорю, чайник наш у меня во сне. А наяву приходится ему кипяток кипятить.
0: Веснушка, поздно. У тебя с тарелки упала вишня и прямо на юбку. А ведь папа тебе говорил: не болтай, когда ешь.
2: Ну, мам, прости. Теперь это пятно не отстирается, да?
0: Иди скорее переодевайся. Есть одно средство. Алло? А, доброе утро, Ирина Сергеевна. Что-то срочное? А я уже убегаю. Что-что? С Артемкой? О, ожог! Ой, нет-нет-нет, никакого подсолнечного масла не лейте. Пусть заходит к нам скорей. Не волнуйтесь, Ирина Сергеевна, не волнуйтесь. Артемка, заходи скорей, покажи руку.
3: Вот.
0: Так, срочно под холодную воду. Я понимаю, очень больно. Сейчас начнет проходить. Это как же ты так обжегся, а?
3: Я чаю хотел себе налить, а чайник тяжелый. И я мимо, а там кипяток прямо мне на руку.
0: Держись, Артемка. Сейчас тебе помогут волшебная госпожа Мась и господин Бинт.
3: Тоже волшебный?
0: А как же? Ну-ка, давай вместе со мной. Раз, два, три, ранка, заживи.
3: Раз, два, три, ранка, заживи.
0: Артемка, ты герой. Повязка готова. Веснушка, я убегаю, просто мчусь галопом. Напои, пожалуйста, нашего пострадавшего чаем.
2: Конечно, мам, пока. Артемка, чего стоишь? Пойдем на кухню.
3: У тебя мама доктор?
2: Да, а у тебя?
3: Повар.
2: О, тортики умеет печь. Здорово.
3: Да, Веснушка, мне не очень хочется чай пить.
2: Почему? У меня такой чайник волшебный. Пойдем, познакомлю поближе.
3: Не, я уже с одним сегодня познакомился поближе. Видела, что с рукой?
2: Ну и что, ты теперь до пенсии будешь чайников бояться?
3: Не чайников, а кипятка. Вот тебя бы так ошпарило, что бы ты сказала?
2: Мой чайник меня никогда не ошпарит. Он мой лучший друг. Только это секрет.
3: Какой же он тебе друг? Он же разговаривать не умеет. Он же металлический.
4: Поосторожнее, молодой человек.
3: Кто это говорит?
4: Это я говорю, я, чайник. Кипятоша меня зовут. Жаль, что ты со своим чайником сегодня не поладил.
3: Привет, Кипятоша. Я думал, что всякие тарелки, чашки только в сказках разговаривают.

0: А почему это секрет?
1: Потому что мама и папа не слышат Кипитошу. И никто из взрослых, только дети. Некоторые.
2: А взрослым разве расскажешь? Они сразу: что ты мечтаешь? Не болтай за столом.
0: Кипитоша, ты же все время на огне. И внутри у тебя кипяток. Это же так больно.
3: Ты что, я же закаленный. Даже нисколечки не больно. У меня не кожа, а медь.
0: Хорошо тебе. А я вот никогда теперь не буду горячий чай пить. Лучше сок или компот. А кипяток мне даром не нужен.
3: А если у тебя дома горячую воду отключат, что ты будешь делать?
1: Вот у нас недавно не было горячей воды. Так мы кипяток смешивали с холодной водой и мыли посуду. И меня мама мыла теплой водой. Из ковшика поливала, как маленькую. Так весело было.
0: Кому как. У нас, когда воду отключили, я сразу обрадовался. Думал, теперь голову можно не мыть целых 2 недели. Так моя мама тоже нагрела воды во всех кастрюлях сразу. И все-таки вымыла мне голову шампунем.
3: Артемка, а мама у тебя, ты говорил, повариха?
0: Не повариха, а повар. Шеф-повар, между прочим.
3: А заварные пирожные умеет печь?
0: Какие-какие?
1: Заварные пирожные, самые вкусные. Эклеры, например. Только я не знаю, а почему они заварные?
3: Потому что их делают из заварного теста. Моя бабушка, медная кастрюля, большая мастерица по этой части. Так вот, чтобы пирожные получились воздушными, говорила бабуля, нужен самый что ни на есть крутой кипяток.
0: Крутой? Кипяток Супермен, что ли?
3: Ну, почти. Это самый горячий кипяток, 100 градусов по Цельсию. Он бурлит почти как вулкан.
1: А когда он так бурлит, Кипитоша выпускает из носика целый столб белого пара.
0: Это потому, что горячая вода превращается в пар.
1: А откуда ты знаешь? Ты ж только в детский сад ходишь.
0: В старшую группу, между прочим. Кипитоша, а бывает другой кипяток, не крутой?
3: Если внимательно-внимательно следить, как греется вода, ты заметишь, как на моем донышке скапливаются крошечные пузырьки. Это кислород постепенно выходит из воды. Между прочим, очень щекотно. Поэтому я начинаю слегка шептать. Пузырьки такие крошечные, как бисер. Или как глаза у рака.
1: А почему это именно у рака?
3: А у кого еще такие маленькие глазки?
1: Не знаю, у бабочки или у мухи.
0: Веснушка, я понял. Бабочки и мухи не живут в воде, а раки живут.
3: А ты сообразительный, я смотрю. Раки живут не просто в воде, а на дне реки. Поэтому такой кипяток, я бы сказал, кипяточек, назвали рачий глаз.
1: А дальше я знаю, эти пузырьки начинают подниматься вверх.
3: Да, и я начинаю шипеть громче, так пощелкивать. А называется такой кипяток рыбий глаз. Кипятком рыбий глаз лучше заваривать зеленый чай. А потом я начинаю так шуметь, пузыри становятся такие большие и так их много, что ой-ой-ой-ой-ой-ой, и называется такой кипяток шум ветра в соснах.
0: Как?
3: Шум ветра в соснах. О как! Таким шумливым кипятком можно заваривать черный чай. Еще подбавишь огоньку, и кипяток станет крутым.
1: А какой чай им можно заваривать?
3: Вообще-то, хранители чайных секретов, китайцы, попадали бы в обморок, если бы услышали, что мы собираемся заварить чай крутым кипятком. Они так точно не делали. Они называют такую воду мертвой.
1: Ой,
0: почему?
3: Потому что «потому» заканчивается на «у». Не знаю. Ты у мамы своей спроси или у папы.
0: А я знаю, потому что в таком кипятке все зловредные микробы уже поумирали.
1: Тоже мне, это все знают.
0: А я вспомнил, зачем еще нужен кипяток.
3: Ну-ну,
0: Прошлой зимой мы купили машину и поехали на ней в гости. Сидели там, чай пили с вареньем. Мне еще самолетик подарили. Маленький такой, синий.
2: Так, а где кипяток-то? У самолета был вместо топлива?
0: Подожди. Мы когда из гостей вышли, было очень темно и жуть как холодно. Хозяйка нас пошла провожать. Добежали до машины, скорее хотели туда спрятаться, а замок не открывается. Папа его и так, и сяк, и мама подергала, и даже я. Тогда хозяйка побежала зачем-то обратно в подъезд. Мы ее ждали, ждали. Я прыгал вокруг машины, а у меня изо рта шел пар. И вот хозяйка вернулась с чайником. От него тоже шел пар почти до неба. И вдруг хозяйка как плеснет прямо на дверцу машины, где замок. И как закричит: «Открывайте скорее!»
2: И?
0: Ну и открыли, и поехали домой. А потом папа купил размораживающую жидкость, чтобы не бегать за чайником каждый раз.
2: Алло, мамочка, привет! Да мы тут все сидим на кухне с Артемкой и кипяток пьем. Что надо сделать? Ага, конечно. Ну что ты, мам, я всегда осторожна. Пока. Артемка, кипятоша, мама дала мне ответственное поручение. Заодно проверим волшебную силу кипятка. Поможете?
3: Конечно. Ставь меня скорее на плиту.
0: А что надо делать?
2: Сегодня утром я уронила вишенку прямо себе на колени. И теперь на моей желтой юбке красная клякса. Мама еще с утра хотела ее прогнать, но не успела. А теперь нужно торопиться. Мама сказала, если как можно быстрее залить пятно от ягоды или фруктов крутым кипятком, теперь-то я знаю, что это такое, то от кляксы не останется и следа.
0: Веснушка, а ты не боишься обжечься?
2: Ну что ты, кипяток меня не подведет. Тем более я буду крепко держать его за ручку. Вот сейчас мы юбку расстелим в этом тазике. Кипяток, ты готов?
3: Всегда готова.
2: Начинаем.
0: Я, пожалуй, отойду подальше.
3: Крибли-крабли-бумс.
2: Ух ты, сколько пара.
0: А где пятно?
2: Ура! Его больше нет! Мы его прогнали! Вот спасибо тебе, кипятоша!
0: Сегодня утром, когда твоя мама перевязывала мне руку, я думала, что кипяток, а с ним и все чайники, ужасно противные и кусачие существа.
2: Ага, и обещал пить только сок и компот.
0: А теперь даже и не знаю. Кипяток умеет выводить пятна от ягод, открывать замки.
3: И когда горячей воды нет в доме, тоже сгодится.
2: И для заварных пирожных. Жаль, что кипятошина бабушка, медная кастрюля, живет так далеко и не сможет нам прямо сейчас приготовить пирожные. Но зато у нас есть пряники.
3: А еще сушки, белый хлеб и варенье.
2: Ого! Тогда мы закатим целый пир. Ну что, пьем мы чай, Артемка, или нет?
0: А, была не была. Вскипятись, пожалуйста, кипятоша, чтоб вода как ветер в соснах зашумела.
2: Да, и тогда у нас получится самый вкусный кипяток. И мы заварим самый настоящий китайский чай.
3: Веснушка, а кто утром переживал, что кипятоша ничего делать не может, только чай кипятить?
2: Кипятош, я всегда знала, что ты у меня самый умный чайник. Но даже не догадывалась, какой ты умелый и хозяйственный. Да и кипяток кипятить – не простое дело, а целая наука.
3: Ой-ой-ой, ну ладно, захвалила совсем. Доставай скорее варенье. Приятного аппетита.

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

0: тайге.
1: Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и

0: Ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
3: «Что под нами, под ногами».
5: Человек на 90% состоит из воды.
6: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
5: А почему?
6: А потому что он слушает.
7: Детское радио.
8: Не торопись взрослеть.

0: в ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
4: «Мне кажется, они следят за нами»,
3: – прошептал Гриша. «Этого не может быть!» – буркнул Петя.
4: «Нет, они слушают!»
3: – запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками. И сделали вид, что ничего не было.
2: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. и даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
2: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
0: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
0: червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
0: Реклама.
3: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: с завядшим букетом в руках подошла к студенту, сидевшему на диване.
1: Бедные мои цветочки, совсем завяли. Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки. Отчего это?
0: Она очень любила этого студента. Он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезывать призабавные фигурки. Сердечки с крошками-танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент.
1: Что же с ними? Что с моими цветочками?
2: А знаешь что? Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки.
1: Да ведь цветы не танцуют.
2: Танцуют! По ночам, когда кругом темно, и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают, просто чудо!
1: А детям нельзя прийти к ним на бал?
2: Отчего же? Ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.
1: А где танцуют самые красивые цветы?
2: А ты ведь бывала за городом? Там, где большой дворец, в котором летом живет король,

0: такой чудесный сад с цветами. Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы.
1: Я еще вчера была там с мамой, но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду ни одного цветка. Куда они все девались? Их столько было летом.
0: Они все во дворце. Надо тебе сказать, что как только короли придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье. Эх, вот бы тебе посмотреть. Две самые красивые розы садятся на трон. Это король с королевой. Красные петушьи гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются. Это министры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями, голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии – это пожилые дамы. Они наблюдают за танцами и вообще за порядком.
1: А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце?
0: Да ведь никто же не знает об этом. Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик-смотритель с большой связкой ключей в руках. Но цветы, как только заслышат звяканье ключей, сейчас присмиреют, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазом.
1: Вот забавно! И я тоже не могу их увидеть.
0: Можешь. Стоит только, как снова пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию. Она лежала и потягивалась на диване, воображала себя придворной дамой.
1: А цветы из ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это так далеко.
0: Не бойся, они могут летать, когда захотят. Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами. Только прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, зато и получили позволение летать и днем. Другие должны сидеть смирно на своих стебельках, а эти летают. И лепестки их стали, наконец, настоящими крылышками. Да ты сама видела их. А, впрочем, может быть, цветы из ботанического сада и не бывают в королевском дворце. Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе. То-то удивится потом профессор ботаники. Ты ведь его знаешь, он живет тут рядом. Когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Тот расскажет об этом остальным, и все они убегут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка. И он в толк не возьмет, куда они девались.
1: Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка?
0: Конечно, нет. Зато они умеют объясняться знаками. Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит. Точно они разговаривают.
1: А профессор понимает их знаки?
0: А как же? Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздики. Этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, я очень тебя люблю». Профессору это не понравилось, и он сейчас же ударил крапиву по листьям. Да обжегся. С тех пор и не смеет ее трогать.
1: Вот забавно.
2: Все время этого разговора в комнате тут же на диване сидел скучный советник, который тоже пришел в гости. Он внимательно слушал и, наконец, решил вмешаться.
3: Но можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки.

0: Мки.
1: Советник терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые, забавные фигурки, вроде человека с сердцем в руках или старой ведьмы на помеле с мужем на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:
0: «Ну, можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!»
1: Но Иду он позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.
2: «Так цветочки повесили головки потому, что устали после бала».
1: И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки. Ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:
2: «Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике. Бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку. Может быть, и они и выздоровеют».
1: И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова. Она рассердилась за то, что у нее отняли постель. Ида уложила цветы, укрыла их хорошенько одеялом и велела им лежать смирно. За это она обещала напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми. Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило цветам в глаза. Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески. На окошках стояли чудесные мамины цветы, тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:
2: «Я знаю, что у вас ночью будет бал».
1: Цветы стояли, как ни в чем не бывало, и даже не шелохнулись. Ну да маленькая Ида что знала, то знала. В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют.
2: «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?»
1: С этими мыслями она и заснула. Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась. Она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.
2: «Хотелось бы мне знать, спят ли мои цветы в постельке?»
1: Ида приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы. Потом она прислушалась. Ей показалось, что в той комнате играют на фортепиано, но очень тихо и нежно. Такой музыки она никогда еще не слыхала.
2: «Это верно, цветы танцуют. Господи, как бы мне хотелось посмотреть!»
1: Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.
2: «Хоть бы цветы вошли сюда!»
1: Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо. Тогда Идочка не выдержала, потихоньку вылезла из кроватки, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там? В той комнате не горело ночника, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты. На окнах не осталось ни единого цветка, одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали. Они то становились в круг, то, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепиано играла большая желтая.

0: Ты лилия. Это, наверное, ее маленькая Ида видела летом. Она хорошо помнила, как студент сказал, что лилия похожа на Фрёкин Лину. Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину. Она и на рояле играла так же, как Лина. Поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды. Вдруг маленькая Ида увидала, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кроватке и отдернул полог. Там лежали больные цветы, но они живо поднялись и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Они совсем не были похожи на больных, спрыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми. В эту минуту что-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону. Это была масленичная верба. Она тоже спрыгнула со стола к цветам, считая, что она им сродни. Верба была тоже мила. Ее украшали бумажные цветы, а на верхушке сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь такой, как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя красными деревянными ходульками. Она танцевала мазурку, а другим цветам этот танец не удавался, потому что они были слишком легки и не могли топать. Но вот восковая кукла на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала.
1: «Ну можно ли?» Набивать ребенку голову такими бреднями! Глупые выдумки!
0: Теперь кукла была точь-в-точь советник в черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая. Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха. Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею. Все равно, вытягивался ли он во всю длину или оставался маленькой восковой куклой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Глиняный курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.
2: «Да у вас, оказывается, бал! Что же это мне не сказали?»
0: Курилка мигом подскочил к Софи.
3: «Хочешь танцевать со мной?»
2: «Хорош, кавалер, нечего сказать!»
0: И Софи повернулась к нему спиной. Потом уселась на ящик и стала ждать, авось ее пригласит кто-нибудь из цветов. Но никто и не думал ее приглашать. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один и очень недурно. Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбежались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она. Все разговаривали с ней очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кроватке. Софи нисколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились вокруг них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кроватку. Ей хорошо и в ящике. Цветы ответили ей.
4: «Спасибо! Но мы не можем жить так долго. Утром мы совсем завянем. Скажи только маленькой Иде, чтобы она закопала нас в саду, где зарыта канарейка. Летом мы опять вырастем и будем еще красивее».
0: В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись.

Должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах. Это были король с королевой. За ними, раскланиваясь во все стороны, шли чудесные левкои и гвоздики. Музыканты, крупные маки и пионы, дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели. Точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка. Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали. И голубые фиалки, и красные ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье. Наконец все пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кроватку, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

0: к своему столику, посмотреть, там ли ее цветочки. Она отдернула полог. Да, они лежали в кроватке, но совсем-совсем завяли. Софи тоже лежала на своем месте в ящике и выглядела совсем сонной. Ида спросила куклу:
1: «А ты помнишь, что тебе надо передать мне?»
0: Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.
1: «Какая же ты нехорошая! А цветы еще танцевали с тобой!»
0: Потом она взяла картонную коробочку с нарисованную на крышке хорошенькой птичкой, открыла коробочку и положила туда цветы.
1: «Вот вам и новая кроватка. А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее».
2: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения...

0: Это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Нет времени объяснять.
10: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Реклама.
11: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что
13: черепахи умеют разговаривать?
14: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
14: Каждый день на детском радио.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Акулы теперь летают по небу. В Швейцарии начали покрывать самолеты рыбьей чешуей. Это специальная пленка, которая состоит из миллионов ребрышек, небольших выступов. Она похожа на кожу акулы. Морская хищница, как известно, быстро плавает, в том числе благодаря особому строению своей чешуи. Самолеты с такой обшивкой смогут летать на четверть быстрее, экономя топливо. Так в природу попадет меньше вредных выбросов. Чудо-пенку назвали аэрошарк, то есть летающая акула. Так что скоро пассажиры самолетов узнают, что такое летать, как рыба в воде.
2: А знаете ли вы, что...
0: Акула может стать другом. Акула – одна из самых опасных обитательниц морских глубин. Это всем известно. А вот и нет, ответит вам Мэдисон Стюарт. И она знает, о чем говорит. Ведь эта бесстрашная девушка каждый день проводит в компании гигантских зубастых рыбин. Мэдисон родилась в Австралии и с раннего детства интересовалась морскими животными. Она впервые погрузилась к акулам в возрасте 12 лет и ничуть не испугалась. С тех пор прошло уже много времени, но Мэдисон до сих пор регулярно навещает своих хищных друзей, плавает и играет с ними, даже делает совместные фотографии. И все это без специальной защиты. Девушка уверена, практически во всех случаях акулы сами боятся человека.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Бумага бьет теперь не только камень, но и ножницы. Японские ученые придумали, как сделать бумагу водонепроницаемой и очень прочной. Специалисты разработали специальную жидкость. Если нанести ее на картон, то он становится прочным, как пластик. Коробку из такого картона можно использовать, например, для хранения игрушек. Эта жидкость безопасна для человека и природы. Обработанная ей бумага быстро разлагается. В будущем ученые хотят разработать такое же чудо-средство для стекла, керамики и пластика. Оно защитит их от грязи и сделает более прочными. Это средство пригодится всем мальчикам и девочкам, чтобы любимые мамины чашечки и вазочки были в целости и сохранности. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Вот и наступил он, сентябрь.
2: Пончики, букетики, звоночки.
1: Парты, рюкзаки, уроки и пятерки, пятерки, пятерки.
2: Ну, или не пятерки.
1: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
2: И моя.
1: Тогда, Кипитоша, запевай.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут, а вот в старину...
1: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
2: Чернильница – это баночка для чернил.
1: Ну да, макнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
2: Там чудеса, там кот ученый.
1: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
2: Но принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
1: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
1: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
1: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
2: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко».

0: легко, а когда наоборот, трудно.
1: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. Как положено друзьям, все мы делим пополам.
2: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
1: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
2: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
1: А я Михаилом Плецковским.
2: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
1: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
2: Пойти-то я пойду, но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
1: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
2: А еще?
1: Еще? А еще? Еще... Действительно, а чему еще?
2: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
1: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал: «Чему учат в школе?»
2: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
1: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
2: Ну, тому, который написал: «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку», и еще много других наших любимых песен.
1: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
3: «Володя! Володя!» —
1: закричал в телефонную трубку Плецковский.
3: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
2: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать и писать, считать».
3: «А еще чему?»
1: – не унимался Плецковский.
2: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, музыку сочинять?»
3: «Вот!»
1: – воскликнул Плецковский.
3: «Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне! Я стихи только что написал!»
1: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
3: «К четырем прибавить два, по слогам читать слова, учат в школе, учат в школе, учат в школе, книжки добрые любить и воспитанными быть».
2: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе!» — подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ля-ля-ля-ля.
1: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
2: Ну а теперь делаем звук погромче.
4: Как сочинялись наши любимые песни.
5: Запивайка!
4: Запивайка!
1: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плецковского.
2: Песня «Чему учат в школе?»

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ.

0: ТНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Рассказывают, что далеко-далеко в Африке есть страшное болото, и водится там ужасный башмакоклюв. Крылья его огромные, стоит ему их расправить, как тут же все на свете накрывает непроглядная тьма. Голова его похожа на огромный-преогромный серый башмак. А клюв его так велик, что в него легко поместился бы целый кит. Стоит он в топком болоте на своих длиннющих ногах, и болото не может утопить его. Насылает он на людей страшную засуху, и даже шаманы и их заклинания не могут разрушить злых чар его.
2: Простите, кажется, вы что-то перепутали.
1: Кто здесь?
2: Как это кто? Понятное дело, кто? Я, дядюшка Филин. А вот вы кто такой?
1: Я кто такой?

0: Я сказочник, волшебник, если хотите.
1: Ну, допустим. А что вы тут делаете?
0: Как что, в сказку рассказываю?
1: Но вы же ее неправильно рассказываете.
0: Что значит неправильно? Моя сказка, как хочу, так и рассказываю.
1: Но башмака Клюв-то не заслуживает таких характеристик, которые вы ему даете. Неправильно вы о нем ребятам рассказываете. Это я вполне авторитетно заявляю как ученый. Дело в том, что я лично знаком с башмака Клювом. И точно могу сказать, все обстоит не так, как вы говорите.
2: А как?
1: Если хотите, расскажу. Вот только дождусь своих юных друзей-помощников, Белочку и Медвежонка. Кстати, если вы все знаете, не подскажете, где они?
0: Конечно. Минуточку. Солнце взошло над сказочным лесом, и под теплыми его лучами таяли, превращаясь в лужицы, последние снежные сугробы. Молодая зеленая травка уже пробивалась к свету, зацвели подснежники. Белочка и Медвежонок, весело болтая о том о сём, шли по лесной тропинке к высокому старому дубу, где их ждал мудрый ученый Филин.
3: Белка, ты когда шубу менять будешь? Весна уже.
4: Да скоро уже. Мне этот серый наряд надоел. Хочу свой, рыжий, яркий, красивый. А еще орешков хочу и приключений.
3: Да, интересно, куда мы сегодня отправимся, кого увидим и с кем познакомимся.
4: Звони, сейчас узнаем.
0: Мишка нажал на неприметную кнопку, спрятанную в стволе дуба. Гулким эхом разнеслась по старому дереву трель звонка. Но дверь не открылась.
4: Может, дядюшки Филина дома нет?
3: Как это не дома? Сейчас попробую по-другому. Открывай.
0: И Мишка стал колотить лапами по стволу. Да так, что откуда-то с вышины сорвался прошлогодний желудь и стукнул его по макушке.
3: Ой, ой, он еще и дерется. Уж я этот дуб сейчас...
4: Эй, кибермозг, уснул там, что ли? Открывай.
5: Прошу прощения, заслушался.
4: Что же ты слушал?
5: Дядюшку Филина.
3: Открывай, мы тоже хотим послушать.
0: Небольшая деревянная дверка, расположенная прямо у самых корней дуба, со скрипом отворилась. И Белочка с Мишкой вошли в темный коридор, в дальнем углу которого подмигивал кнопками лифт.
4: Мишка, поехали быстрее. Я хочу узнать, что там делает дядюшка Филин.
3: На какой этаж?
4: Не знаю, давай на пятый. Жми.
3: Жму?
4: Жми, Мишка, жми.
3: Да я жму, жму, он не едет.
4: Давай на шестой или сразу на десятый.
3: Да я уже на все кнопки понажимал. Он то ли сломался, то ли что-то задумал.
4: Так, уважаемый лифт, ты что, уснул? Нам к дядюшке Филину надо.
5: Прошу прощения, заслушался. Едем, едем, едем. Пятый этаж или десятый, все равно. Мудрого Филина тут нет.
3: Как нет? А где же он?
5: Ступайте вверх по лестнице.
0: Белочка поскакала по перилам наверх, а вслед за ней, пыхтя и отдуваясь, стал подниматься по скрипучей винтовой лестнице, ведущей куда-то под самую крышу огромного дупла, Мишка.
1: Да нет, уважаемый Хутумба, танцы не помогут. Бубен пусть будет еще там, там-тамы.
4: Мишка, ты слышишь это?
3: Слышу.
1: Так, отряд аистов. Образных.
3: Каких таких безобразных?
4: Открывай дверь, Мишка!
0: В глубине небольшой комнаты, расположенной под самой крышей огромного дупла, стоял широченный стол. Перед ним стояло массивное высокое кресло с широкой резной спинкой, очень похожее на трон. Вцепившись в подлокотник мощными когтями, за столом восседал дядюшка Филин, выстукивая на клавиатуре какой-то текст и при этом что-то бормоча себе под нос.
1: Протоптер двояко дышащий. Ам, и башмака Клюв его съел.
3: Ничего не понял. Потоп дышащий?
4: Башмак кого-то съел клювом?

0: Ничего не понимаю. Дядюшка Филин, что вы тут делаете?
1: Закончил сказку про башмака Клюва. Правда, это не научное его название.
2: Сказка? Это я люблю.
0: То есть мы отправимся в сказочное путешествие?
2: И там познакомимся со зверем диковинным.
1: Конечно, вот чай, варенье, орешки, мед. Садитесь и слушайте.
2: Садитесь и кушайте.
1: Давным-давно в Центральной Африке жило одно племя. Жили они, не тужили в своих соломенных хижинах, выкапывали корешки, собирали плоды с деревьев, ловили рыбу. Но вот однажды случилось в Африке страшная засуха.
3: Вот неправильно вы рассказываете. Засуха не просто так началась. Ее наслало на деревню страшное чудовище – башмака-клюв.
1: Так, опять вы за свое? Помилуйте, ну какое же он чудовище, милейшее создание.
0: Дядюшка Филин, это кто?
1: Да так, сказочник один. Голубчик, давайте вы уж мою сказку расскажете, вы же ее знаете.
3: Разумеется, я все знаю, недаром я сказочник. Ладно, хорошо, буду вашу рассказывать.
2: Ну так сказка-то будет, а то мед заканчивается.
1: Будет, будет, начинайте уже.
4: В гостях у дядюшки Филина.
3: Стена комнаты, где находились дядюшка Филин, Белочка и Мишка, словно растворилась. Перед ними была Африка. Солнце спалило джунгли на 3 дня полета орла. Трава засохла, плоды завяли, земля высохла и потрескалась. Реки и речушки пересохли, и лишь в немногих болотах сохранились остатки живительной влаги. Главный шаман Хутумба собрал совет племени.
5: Засуха, засуха, великая сушь пришла на нашу землю. Страшная птица башмака-клюв наслала ее на нас. Идите на болото, люди племени, поймайте башмака-клюва, и тогда солнце смилостивится, уйдет жара и придет дождь.
3: До самого горизонта простирался ковер из сухого тростника. Кое-где виднелись редкие засохшие кустарники и одинокие деревья. На ветвях их не было ни единого листочка. Таково было африканское болотное царство. Глубокие омуты, вязкие трясины. Вот медленно вращаясь, плывут по болоту плавучие островки спутанных растений. Кое-где из глубины на поверхность вырываются пузыри болотных газов, причудливыми запахами наполняя воздух. Жил в том африканском племени мальчик по имени Абангу.
5: «Идем с нами на болото, Абанга. Будем ставить силки и ловить страшного башмака-клюва. Все наши беды из-за него и его колдовства. Воды нет, еды нет. Садись тут и жди. Смотри в оба. Вдруг птица именно тут выскочит. А мы пойдем дальше по болоту силки расставлять».
3: Прячась от раскаленного солнца, сел Абангу в тени старого высохшего дерева и принялся ждать.
6: Солнце клонится к закату, а в силки так никто и не попался. Пойду-ка я в деревню. Не поймать мне сегодня никого.
0: Что это? Неужто башмака-клюв?
3: Абангу раздвинул заросли и увидел. Среди качающегося на ветру тростника стояла на длинных ногах-ходулях большая серая птица с длинной тонкой шеей и массивной головой, такой огромной, что по ширине она не уступала туловищу птицы. Клюв, широченный, похожий на ковш, поражал своей странной вытянутой формой и гигантским размером. Он был темно-желтого цвета, весь покрытый царапинками и темными пятнышками, которые складывались в причудливые узоры. А кончик клюва украшал загнутый вниз крючок.

0: Дядюшка Филин, это что и есть башмака клюв?
1: Вот это клюв! Всем клювом клюв!
2: Да, это он. Но только научное название этой птицы из семейства цапель. Китоглав царственный. Это британский орнитолог Джон Гульд придумал.
0: Орнитолог? Это кто?
1: А я знаю. Это ученый, который птиц изучает.
2: Правильно. Так вот, Джон Гульд долго изучал этих птиц, и это именно ему первому форма клюва китоглава напомнила голову усатого кита. Вот потому так и назвали.
3: Абангу приблизился к птице и уже собрался позвать кого-нибудь на помощь, как вдруг она наклонила к нему свою большую голову и заговорила.
4: «Развяжи веревки, добрый мальчик. Я не причиню тебе зла».
5: «Я не верю тебе. Люди говорят, что ты злой колдун, и все наши беды из-за тебя».
4: «Люди издревле боялись нас. Рассказывали о нас, как об огромных волшебных летающих существах размером с верблюда, которые похищают детей и колдовством вызывают засуху. Но все это сказки и фантазии. Мы добрые и миролюбивые птицы».
2: Действительно, китоглава называли Абу-Маркубом, что в переводе с арабского значит «отец всех башмаков».
0: А ведь и правда, клюв его похож на большой старый потертый башмак.
1: Ну понятно, откуда теперь все эти страшилки. Размером с верблюда. Ага, как же. Да в нем метра полтора от силы.
2: Вы его в полете еще не видели? Настоящий птеродактиль. Размах крыльев просто невероятный. Метра два с половиной. Это как от пола до потолка. Ну, смотрите дальше.
4: «Освободи меня. В гнезде ждут меня голодные птенцы, без меня они пропадут».
3: Поверил Абангу птице.
5: «Хорошо, я освобожу тебя. Погоди, сейчас веревки распутаю. Иди к своим деткам».
3: Китоглав отступил на пару шагов, расправил свои огромные крылья и наклонил голову в поклоне.
4: «Спасибо, добрый мальчик. Назови мне свое имя».
5: «Меня зовут Абангу».
4: «Возвращайся в деревню, а завтра с восходом солнца приходи на это место. Я помогу тебе найти воду и еду», —
3: сказал китоглав и скрылся в зарослях сухого тростника. Жаркое африканское солнце клонилось уже к закату. Абангу шел в сторону деревни по пыльной дороге и разговаривал сам с собой.
5: «Эх, зря я отпустил птицу. Обманет. Не будет у моего племени ни воды, ни еды».
3: Как только африканское небо озарилось первыми лучами солнца, Абангу тихонько вышел из хижины, прихватив с собой большую сетку для рыбы, и направился по пыльной дороге на болото, надеясь, что китоглав не обманет его и поможет достать еды и воды. Недалеко от вчерашнего места встречи его уже ждал китоглав. Он стоял рядом с гнездом, в котором копошились, попискивая, четыре птенца. Не обращая внимания на мальчика, китоглав набирал в клюв воды и поливал птенцов.
0: «Дядюшка Филин, это он зачем так делает?»
1: «Это он птенцов купает, что ли?»
2: «Нет, не купает. Китоглав не только птенцов поливает водой, но и до вылупления поливает яйца. Китоглавы – родители заботливые. В Африке очень жарко, и китоглавы так охлаждают свое потомство».
5: «Здравствуй, добрая птица».
4: «Здравствуй, Абанга».
5: «Скажи, правду говорят, что ты можешь превратиться в камень?»
4: «Нет, просто когда я охочусь, могу долго стоять неподвижно, поджидая добычу».
0: «Точно, серый весь.
1: Он и по цвету похож на камень».
2: Китоглав обычно выходит на охоту на рассвете, старается держаться вблизи тех участков, где недавно прогуливались какие-нибудь большие животные, типа бегемотов, и успели своим пузом примять растительность. Там обычно собирается самое большое количество рыбы. Только заметит рыбку, голова и

0: шея быстро выбрасываются вперед и вниз под воду. Глаза он при этом закрывает.
1: Замри, я вижу рыбу.
2: Большая!
3: Тихо! Не спугни! Китоглав распахнул свои огромные крылья и резким движением опустил голову в воду, так что та исчезла под водой. Через мгновение голова показалась на поверхности уже с добычей в огромном клюве. И давай трясти головой так, что из клюва полетели в разные стороны брызги воды и водоросли.
0: Видите теперь, зачем ему такой острый крючок на конце клюва?
4: Чтобы добычу изо рта не выронить.
0: Правильно, вот так вот помотает головой из стороны в сторону и вытряхнет из пасти все лишнее.
5: А чем питается?
0: Рыбками, водяными змеями, моллюсками, лягушками, черепахами и даже небольшими ящерицами может отобедать. В общем, хищник.
1: Держи эту рыбу.
2: И это все?
1: Нет, рыбы сейчас мало, но я знаю место, где есть необычная рыба, большая и очень вкусная. Идем за мной.
3: Китоглав зашагал по болоту, высоко поднимая свои длинные когтистые ноги.
1: Ну вот, пришли.
2: Но это же русло высохшего ручья. Тут нет никакой еды. Ни рыбы, ни моллюсков.
1: Да, здесь нет моллюсков, но здесь есть рыба. Прямо тут, в земле. Большая и вкусная.
3: И Китоглав начал копать землю.
4: Какая рыба может быть в земле?
0: О, Белочка, это уникальная рыба, за которой в Африке на рыбалку ходят не с удочкой, а с лопатой. Это протоптер.
5: Звучит как название динозавра.
0: Не мудрено, ведь они появились на белом свете аж 390 миллионов лет назад, как раз во времена динозавров.
4: Эта рыба что, волшебная?
0: Почему волшебная?
5: Ну как же эта рыба может жить в земле? Там же воды нет.
0: Все потому, что протоптер – рыба не простая, а двояко дышащая.
4: Двояко дышащая?
5: А это как?
0: А вот так. У протоптера есть и жабры, и легкие. Эта особенность позволяет ему дышать не только в воде, но и на суше.
5: Ничего себе! А они кроме Африки еще где-то водятся?
0: Нет, Мишка, исключительно на африканском континенте. Они тут себе облюбовали пресные водоемы, и никакие засухи им не страшны. Если вдруг так случится, что их водоем пересохнет, они смогут прожить без воды многие и многие месяцы. А некоторые виды протоптеров могут так и несколько лет под землей пролежать.
4: Ну надо же, вот эта природа постаралась.
0: Протоптер чувствует наступление засушливого сезона и начинает основательно готовиться к спячке. Роет себе гнездо, где впоследствии проведет почти полгода или даже больше. В общем, он готов ждать, пока снова не появится вода.
5: А как это он роет нору? Он же рыба!
4: Ой, я знаю! Он, наверное, когда-то давно отобрал у африканских горе-рыбаков лопату. Вот и роет ей. Да, дядюшка Филин?
0: Ну и выдумщица же ты, Белочка. Нет, он еще не до такой степени эволюционировал, чтобы лопаты у людей отнимать. Поэтому копает ртом. Всасывает грунт, а потом разбрасывает его через жабры в разные стороны. Когда вода полностью высыхает, земля покрывается трещинами, через них-то и будет просачиваться воздух, которым протоптер дышит на протяжении всей спячки. А чтобы поддерживалась необходимая для него влажность под землей, он сам себе выделяет огромное количество слизи, создавая вокруг себя кокон.
3: Китоглав продолжал разрывать землю, как вдруг птица и мальчик увидели круглое, продолговатое серо-голубое тельце протоптера, покрытое мелкой гладкой чешуей. Внешне он чем-то напоминал им угря или даже змею. Плавники его были тонкими, узкими и больше напоминали жгутики. От середины спины до кончика хвоста тянулся длинный плавник.
4: Вот это чудеса!
5: Рыба в земле!
1: Хватай, Абанга! Здесь такой рыбы много, все твое племя будет сыто.

0: А если будете копать еще глубже, найдете и воду.
1: Спасибо тебе, добрая птица. До свидания.
2: Китоглав поклонился и, расправив свои огромные крылья, полетел в сторону болот. А Абангу, взвалив на спину сеть, полностью заполненную рыбой, медленно пошел в деревню.
3: Да, и птица цела, и жители сыты.
4: Дядюшка Филин, а китоглавы петь умеют?
5: Боюсь, что тут, медвежонок, мне придется тебя разочаровать. Китоглавы — молчаливые птицы. Они так же, как и аисты, приветствуют друг друга щелканьем клюва и звуками, больше напоминающими мычание. При опасности, например, они хрипят. А птенцы китоглава, выпрашивая еду, издают звуки, похожие на человеческое иканье.
3: Да, интересный язык у них.
4: Значит, аист китоглаву родственникам приходится.
5: И аисту, и цапли, родственникам ему и пеликан приходится. Китоглав — птица редкая. И, к сожалению, из-за человека этих птиц становится все меньше и меньше. О, вспомнил тут любопытный факт. Китоглав так долго может стоять неподвижно, что в одном зоопарке рядом с ним даже табличку поставили с надписью «Он все-таки двигается».
3: Мне китоглав очень понравился.
4: И сказка поучительная.
6: В жаркой Африке живет китоглав, король болот. Клюв его на вид башмак, китоглав у нас рыбак. Царственна его осанка, а встает он с позаранку. На деревьях гнезд не строит, на рассвете рыбу ловит. Ходит, меряет болото, кушать ведь всегда охота. Крылья у него большие, глазки добрые, смешные. Замер ножку подобрав, наш прекрасный китоглав.
2: Хорошая сказка получилась. Не правда ли, дядюшка Филин?
5: Согласен. Да и песенка неплохая.
7: Кто у

0: Правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу

пьют. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть. Без носа.

0: только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть. Без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придумали, друзья.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.

0: чай?
1: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
0: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: Ноль плюс. Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с Офис Мак.
9: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
10: Мне так повезло.
11: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вельвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вельвет Фест. Подробности kassir.ru. 0+.
12: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
13: Подробности на сайте robostancia.rf.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Не только дети любят мыльные пузыри. Пингвины, оказывается, от них тоже в восторге. В этом убедились сотрудники московского зоопарка. Они постоянно придумывают для птиц новые занятия, чтобы больше двигались. Ведь в неволе им не надо выслеживать добычу. Поэтому зоологи решили порадовать подопечных мыльными пузырями. Черно-белые птички забавно топчутся на месте, вытягивают шеи и лопают пузыри клювами. Веселая игра с шариками отлично тренирует мышцы и внимание. Ее используют во всем мире. В одном из английских зоопарков пингвинам даже купили большую водяную пушку, чтобы не скучали без посетителей.
3: А знаете ли вы, что...
4: Смотреться в зеркало полезно. Ученые из Японии выяснили, когда разглядываешь свое лицо, мозг вырабатывает гормон счастья, и тебе сразу становится весело и приятно. А вот когда смотришь на других, тогда мозг начинает активно работать, изучая лица незнакомых.

0: незнакомцев. Обрабатывать информацию. Какие у человека глаза, нос, рот и так далее. Так что стало грустно? Посмотри на себя в зеркало или в камеру смартфона и улыбнись. Сразу полегчает.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Рыбы, оказывается, большие любители классической музыки. В этом убедились уральские ученые. Они провели необычный эксперимент с участием популярного вида аквариумных рыбок Данио Рерио. Утром и вечером рыбкам включали разные мелодии композитора Антонио Вивальди, а потом пересаживали каждую рыбку в отдельный аквариум и снимали ее поведение на камеру. После прослушивания классической музыки рыбки даже в незнакомом месте вели себя спокойно и уверенно, из чего ученые сделали вывод: классическая музыка снижает стресс даже у рыбок, так что слушать ее полезно не только людям. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: Много песен на детском радио.

0: ребята! Катя Знайкина на связи. А вы знаете, что сова, ночная птичка, в летние месяцы охотится даже днем, потому что птенцам нужно много еды. Вот и вам мой совет. Летом все по максимуму. Играйте, родителям помогайте, читайте, погрейтесь на солнышке и про панамки не забывайте.
1: Лето на детском радио.

0: Да, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Ромка, Ромка, подожди, куда несешься? Пошли ко мне, мне брат новую игру компьютерную принес. Хочешь, Чингисханом будешь, а я Александром Македонским, например.
3: Чего это я Чингисханом буду? Не хочу! Он же когда-то Русь покорил и на 300 лет ее данью обложил.
2: Так не Чингисхан это был, а Батый. Чингисхан Китай завоевал. Эх ты, историю совсем не знаешь.
3: Я, может, в истории побольше твоего смыслю.
2: Ага, конечно.
3: И ведь не расскажешь ему про часы, про то, что я с некоторыми полководцами лично виделся. Вот и к Чингисхану сейчас отправлюсь и спрошу его прямо, воевал он с нашими или нет. Старинные часы, время назад. Ох, и ничего себе! Я в какой-то большой палатке оказался. Ковры везде, а в центре огонь в железной штуковине горит. Ну никакой тебе противопожарной безопасности.
4: Эй, малец, ты что здесь делаешь? Отойди от очага. Как тебя мои личные стражники, Кишик, пропустили? Уж не вражеский ли ты лазучик?
3: Да нет, не лазучик. А вы Чингисхан? Великий завоеватель и полководец?
4: Я Темуджин, нареченный на съезде вождей Курултая Чингисханом, что означает «истинный властитель». Да ты мне зубы не заговаривай! Отвечай четко, кто таков? Откуда взялся в моем шатре?
3: Я Рома Марковкин из России, ну, типа турист.
4: Это родовое имя или звание?
3: Это скорее хобби. Как вам попроще объяснить? Вот вы по странам разным проходите с целью их захватить. А туристы – это те, кто путешествует, чтобы на мир просто посмотреть.
4: Если все начнут бестолку по свету бродить, кто будет скот разводить, землю пахать? Россию твою знаю. Встречалось мое войско с росами на берегах Днепра и разгромило их.
3: А вы потом дальше на Русь пошли и данью ее обложили?
4: Кто тебе такую чушь сказал? Мы вернулись с победой домой. Моя империя.

0: империя и так простирается по всей Азии и многим землям китайским.
1: Так Петров был прав, это не вы, а Батый. А скажите, зачем вы вообще воевать начали? Не лучше бы, как вы сами говорите, скот разводить да землю пахать?
0: Дерзкий малец! Какое право имеешь указывать мне, великому полководцу, что мне делать? Я был меньше тебя, когда мой отец погиб. Его сподвижники отвернулись от моей семьи, а враги захватили меня в плен. Надели на меня тяжеленные колодки, две доски с дыркой для шеи, и хотели замучить до смерти. Спас меня батрак из соседнего племени и помог мне бежать. Мы с матерью, братьями и сестрами долго скитались по степи.
1: Я и не думал вам дерзить. Мне просто интересно, как становятся полководцами? Как вам удалось собрать такую большую армию, если все вас оставили?
0: Я направился к самому могущественному из тогдашних степных вождей, Таурилу. Он когда-то был побратимом моего отца. Он поддержал меня. Я стал набирать войско. Вначале мы совершали набеги на своих врагов. А потом войско мое выросло настолько, что можно было идти и на соседние земли.
1: Вы не поймите меня неправильно, уважаемый Чингисхан. Я просто понять хочу, зачем вам нужно было соседние земли завоевывать? Расправились с врагами, и ладно.
0: На их место пришли бы другие. Пойми, малец, у сильного правителя должно быть много земель, чтобы всем людям, которые находятся у него в подчинении, хватало добычи, чтобы враги его трепетали и думать не смели напасть на его империю, чтобы новые народы, завоеванные великим властителем, передавали его народу свои знания, и чтобы все подчинялись единому закону, Ясе.
1: Да, сложно все у вас. А как вы воюете?
0: Для успешного боя не только смелость нужна. Еще разведка должна хорошо сработать. А мне, полководцу, стратегию каждого сражения продумать надо. Вот и сейчас этим займусь. Так что иди, путешествуй себе дальше. Топчи землю без смысла, коль охота.
1: Да нет, мне домой пора. Прощайте.
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Петров! Что ты там про игру говорил? Я, пожалуй, не прочь стать Чингисханом на время.
3: Так побежали!
4: Как Морковкин в историю влип!

0: Лето – это музыка из открытых окошек. Включайте погромче свои любимые песни. На нашей волне звучит только лучшее. Музыка, сказки, программы. Пусть детское радио будет слышно везде. С вами Супер Гарик.
1: Мутов, обманщиков, прохвостов встречать немало мне пришлось. Их отличить довольно просто. Я вижу каждого насквозь. Ведь я мудрейший судья. Мудрейший судья — это я. Пусть плачет вор, невинный.

0: Yeah.
1: Со мною спорить бесполезно, вершу я скорый правый суд.

0: судья, великий судья, это я.
1: Много песен на детском радио.

0: Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
4: Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
5: Поделюсь с тобой одним секретом.
6: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
7: А будет возвращение легенды.
8: Ждите все сюрприз от гиперленты.
9: И как всегда, все удивительное
10: в «Ленте».
11: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. «Ашан. Красная птица. 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мои дорогие ребята! У микрофона Ириска. Как же здорово, что во время каникул можно поспать подольше, а потом не спеша позавтракать. Никуда не нужно торопиться, можно просто наслаждаться моментом. Спокойное летнее утро – это тоже очень приятная часть каникул. И пусть таких мгновений у вас будет больше.
2: Много песен на детском радио.

0: Привет, ребята! Что у вас хорошего сегодня произошло? Мне, например, письмо пришло от друга моего из Берлина, тамошнего музейного, Ханса. Он в музее естествознания трудится. Дела у него идут отлично, погода тоже хорошая. В гости зовет. Да, самое важное, я чуть не забыл рассказать. Письмо не электронное и не на бумаге ручкой написанное, а ножичком вырезал Ханс мне послание на глиняной табличке.
1: А вы что, и не знали, что раньше писали на глиняных табличках?
0: Так сейчас расскажу. О глине я все знаю.
1: Кто я?
0: Да музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ой, ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю.
1: Кому?
0: Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Наверняка вы все с глиной прекрасно знакомы. Если сами глиняные горшки не лепили, то видели-то их наверняка. Чтобы сделать глиняную посуду, сначала гончары смешивают глину с водой и песком. Потом

помещают эту смесь на круглую доску, которая вращается. И придерживают пальцами. Делают разные горшки, кувшины, тарелки. А как вылепят, так посуду в печь ставят. Сушить да обжигать. Искусство создания глиняной посуды пришло к нам из глубокой древности. До сих пор археологи во время раскопок находят глиняные черепки. Это знак, что когда-то в этой местности жили люди. Но раньше из глины делали не только посуду, на ней еще писали. В древнем государстве Вавилон для письма использовали глиняные таблички. По мокрой табличке водили деревянной палочкой, а когда глина высыхала, оставалась надпись. А еще из глины строили целые города. На востоке, в стране под названием Йемен, до наших дней сохранился город Шибам. Его исторический центр полностью выстроен из глины. Здания в этом городе достигают 11 этажей. По тем временам это настоящие небоскребы. Перекрытия сделаны из дерева. Удивительно, но дома из глины пережили столетия. На самом деле глина – это горная порода и самая настоящая полезная ископаемая. Да-да, пользы от нее до сих пор предостаточно. Хотя технологии из древних времен шагнули далеко вперед, глину по-прежнему используют в строительстве. Кирпичи скрепляют цементом. А он-то как раз состоит из глины и известняка. Сами кирпичи тоже делают из глины. И эта технология еще в Древнем Риме была известна. А всем знакомые прямоугольные кирпичи появились в Англии в 16 веке. Найти глину можно везде. Да и добыча по сравнению с другими полезными ископаемыми довольно простая. Глина считается осадочной горной породой. Это означает, что она образуется после того, как вещество оседает в воде. Главный источник глины – минерал под названием полевой шпат. Запомнили? Полевой шпат. Со временем из-за воздействия разных атмосферных явлений полевой шпат превращается в особый минерал каолинит. Именно из каолинита глина и состоит. Глина может образовываться в земле, на дне озер или морей. Сухая глина похожа на пыль. Но стоит добавить воду, глина тут же станет вязкой и пластичной. А вот цвет может быть любым, от серого и бурого до необычно зеленоватого. Все зависит от примесей. Еще одно важное свойство глины – огнеупорность, способность противостоять огню. Именно поэтому глину так часто используют в строительстве. Дом из огнеупорного кирпича и цемента гораздо прочнее, чем из дерева. Добывают глину открытым способом, то есть роют карьер. Часто глиняные месторождения находятся там, где раньше протекали реки. Сначала верхний слой земли убирают, конечно, не вручную, а с помощью специальной техники. Затем экскаватор аккуратно срезает первый пласт глины. Бывает, что глина залегает глубоко, ниже уровня подземных вод. Тогда для добычи приходится строить дренажную систему, которая откачивает воду. Зимой, когда земля промерзает, грунт утепляют опилками или торфом. Глину используют не только строители и гончары, но и производители косметики. Косметическая глина очищает и успокаивает кожу. Глина известна людям самых древних времен. Для письма использовали глиняные таблички. Из глины делали посуду и строили целые города. Кирпичи и цемент и сейчас делают из глины. Изделия из глины легко лепить, добавил воды и все. А еще глина не боится огня. Так, ну я что-то заболтался. А мне, между прочим, еще на письмо нужно отвечать. Про наши музейные дела рассказывать. А на глиняной табличке писать, ох, как непросто. Так что, извините, мне пора. Пока.

0: как-то пришел я в гости к лентяю. Лентяй мне сказал, что очень скучает. Дома ему и тошно, и душно. Что-то такое сделать бы нужно, чтобы жара ему не мешала и летнее солнце в окно не стучало. Ну, я помолчал, ничего не сказал, только плечами тихо пожал, хмыкнул, вздохнул и во двор убежал. А у вас, ребятки, бывает так, что лень победила и взяла вас в плен, а? Бывает. Но, друзья, лениться, когда на дворе мороз и снег или затяжные дожди, это еще я понимаю, но если на улице светит солнце и шелестит листва, лени никак нельзя давать право командовать вами. Это я, почтальон детского радио «Дядь Саша», ответственно заявляю.
1: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Еще раз приветствую всех, кто сейчас настроился на волну детского радио. Я Катя Знайкина, и я надеюсь, что вы проводите это лето как нельзя лучше. То ли еще будет. Лето — это каникулы, купание, ягоды, теплый ветер. Лето, как говорится, это маленькая жизнь. Живите и наслаждайтесь.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не

0: все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Для постройки дома теперь не нужны строители. Инженеры из Татарстана долго трудились и в итоге создали робота-строителя. Он с помощью 3D-печати строит дома. Небольшой двухэтажный дом робот может возвести всего за неделю. Чтобы начать стройку, нужно лишь поставить башни с лебедками, на которых закреплены тросы. Дальше надо залить строительную смесь в специальную емкость, задать параметры печати, как на обычном принтере, и запустить саму 3D-печать. Рабочие не нужны, процесс идет автоматически. Осталось дождаться, пока придумают еще одного робота, чтобы он ремонт делал, тоже без бригады рабочих. Родители будут в восторге.
2: А знаете ли вы, что...
0: Управлять светофором теперь можно с телефона. Речь о том, что можно будет продлевать лишь действие зеленого сигнала. Иногда ведь он слишком быстро меняется на красный. Мы с одноклассниками порой даже не успеваем перейти дорогу, когда, например, всем классом идем на экскурсию. Что уж говорить про бабушек и дедушек или мамочек с колясками, которые медленно идут. Чтобы помочь в этом вопросе, специалисты создали мобильное приложение «Гусеница». Оно помогает менять режим работы светофора. Достаточно подключиться к нему через смартфон, нажать кнопку «Продлить», и тогда зеленый будет гореть дольше. Очень удобно. И самое главное, это поможет безопасно переходить дорогу.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Оленеводы начали...

0: использовать квадрокоптеры. Дроны помогают пасти оленей, а также искать тех, кто отбился от стада. Особенно техника выручает, когда потерявшийся олень забрел в лес. Оленеводу туда трудно добраться, и даже снегоход не проедет, а дрон без проблем долетит. Олени, на удивление, не любят и даже боятся шума беспилотника. И как только его слышат, сразу меняют направление движения в нужное для оленевода место. Так что пасти животных можно теперь и удаленно. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском радио.

0: Летом даже чай мечтает стать холодным. Мороженое никогда не растает, а день никогда не закончится. Это Супер Гарик. Ловите лучшие моменты на детском радио.
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: ограничили.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья! Сегодня

0: сегодня мы отправимся в Вену, столицу Австрии. Музей Бельведер. Собрание мировых шедевров находится в великолепном замке, построенном по велению принца Евгения Савойского в начале 18 столетия. Ее комплекс состоит из двух частей – верхнего и нижнего Бельведера. В верхнем располагается прекрасная картинная галерея и предметы искусства. Внизу – царственные покои. Но я покажу вам нечто совсем необычное. Прекрасный вид! Дворец, сад, пейзажи! Все в Бельведере величественно и непревзойденно! Но поспешим в галерею! Вот то, ради чего истинные ценители скульптуры съезжаются в Бельведер со всего света! Удивительно, что при жизни эти творения великого австрийского скульптора Франца Мессершмитта были не поняты. Знакомьтесь, головы бюсты с очень яркой, причудливой мимикой. Поглядите, человек зажмурился и закрыл глаза. Да так, что все морщинки пронзили его лицо. Никогда не понимал, как металл или камень можно наделить такой божественной точностью. Не понимаю.
1: Наш мастер сотворил много шедевров, но мы долгое время были никому не известны. Маэстро создавал нас не для продажи. Франц тщательно изучил физиогномику, науку о том, что характер человека можно распознать по движениям лица. Он создал более 60 скульптур, и все мы выражаем сильные эмоции: боль, радость, страх, удивление. Хотя все мы один человек.
0: Да вы что? Кто же?
1: Сам мастер. Все портреты Мессершмитт ваял, стоя перед зеркалом. 100 раз воспроизводил он одну и ту же гримасу и работал до тех пор, пока его отражение полностью не воплощалось в его творении. Но я должен замереть, хранитель. Сюда идут.
0: Да, конечно, конечно, наше время вышло. Прощайте, прощайте. До новых тайн, друзья.

0: радио.
1: Девчонки и мальчишки, это Ириска. Я вам желаю отличного настроения и надеюсь, вы прекрасно проводите эти каникулы. Бегите-ка на улицу скорей, зовите поскорее всех друзей и с детским радио танцуйте, подпевайте и лето никуда не отпускайте.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
5: И я бы так хотел увидеть папу.
4: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
5: Ура! Новый фильм про меня!
4: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
8: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-4-9.

0: Лето на детском радио.
1: Ой, где-то сейчас в огороде поспели огурцы, Веснушечка. Свежие, хрустящие.
2: Да, если у вас поспели, сорвите парочку и съешьте прямо с грядки.
1: Вот она, настоящая хрустящая летняя радость.
0: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Рыжик, сколько можно умываться, лапой по усам водить? Пора делом заниматься, веселее будет жить.
4: Не могу и не хочу. Вчера дети в гости приходили, все бока мне помяли. Ну вот скажи мне, Тихон, какой интерес кота за лапы таскать и гладить всем вместе?
3: Надо прятаться повыше. Эй, Рыжик, ты меня слышишь?
4: Тихон, не видишь, я занят. Я сейчас буду созерцать красоту, ощущать гармонию.

0: ею, наслаждаться благоуханием.
1: Каким таким уханием? Маханием?
0: Благоуханием. Нюхать я буду цветы. Чего непонятного-то? Если тебе не трудно, друг мой, принеси мне вазу с цветами с кухни и заодно посмотри, остался ли торт.
1: Прекрасен, как лесной рассвет, стоит на кухне наш букет. Проверю, как у них дела. Караул! Беда, беда! Вянут нежные цветы, боюсь, лишимся красоты. Рыжик, беги помогать, будем букет спасать.
0: Что? Ну что ты так кричишь, Тихон? Кто-то съел торт?
1: Твое ненасытное брюхо, видать, красоте глухо. Бесчувственный ты овощ, цветам-то нужна, видать, помощь. Может, им продукты нужны, может, просто они голодны.
0: А и правда, если ты откроешь холодильник, то можно достать для них сосисок, например.
1: Я их быстро принесу и букет сейчас спасу.
0: Молодец, Тихон! Быстрее кидай сосиски в вазу. Так, ничего не происходит. Хорошо, вытаскивай, дай мне. Кажется, цветы не любят сосиски. Что же делать, что же делать? Может, им сметану дать? Ты там поищи в холодильнике, а я пока...
1: Сметана, лучше есть идея. Вот что я затеял. Пока ты тут сосиски уплетал, я кое-что изобретал. Найден для цветов жизнеисточник. Батарейки и цветам помогут точно.
0: Тихон, не понял, это зачем? И главное, как?
1: От батареек же энергия будет. А вдруг цветы ее полюбят? Энергия всем на свете важна. Энергия всем на свете нужна.
0: Идея хороша, но для цветов не подходит. Батарейки нужны для разных приборов. Но я знаю еще вариант.
1: Какой?
0: Нам срочно нужны сахар и свежая вода.
1: Бегу, несу, да-да-да.
0: Дело в том, что цветам очень нравится, когда они стоят не просто в чистой воде, а в воде вкусной, питательной. Сахар вполне подойдет для этого. Но сначала надо заменить в вазе воду.
1: Надо поторопиться, дать цветам напиться. Налью воды погорячей, цветочкам будет потеплей.
0: Тихон, что ты делаешь? Зачем ты горячую воду наливаешь? Горячую воду цветам категорически нельзя.
1: Рыжик, гном воду льет, букет воду пьет. Чтоб цветам долго жить, цветы нам надо кормить.
0: Сахара теперь следует положить. Эй, стой! Не надо всю сахарницу. Одну чайную ложечку на вазочку, не больше.
1: Сладкого понемножечку, одну чайную ложечку. Сахар для цветов пожалел, а сам весь торт чуть не съел.
0: Кстати, где он? Ты не видел?
1: Вот тебе мой ответ. Сначала накормим букет. Сперва цветы, а торт потом. Иначе нельзя с котом.
0: Договорились. Насыпал сахара. А теперь сиди и спокойненько наблюдай за растениями.
1: Ой, чудо! Рыжик, это же чудо! Ведь только что цветам было худо. Смотри, они оживают. Уже лепестки расправляют. Какой же ты умный! Ура! Ура! Наш мир, как всегда, спасет красота.
0: Ну вот, а я что говорил? С тебя торт. Ну где же он, где? Ну говори.
1: В холодильнике, внутри. Для чая с тортом момент настал. На, держи, я же обещал.
0: Только потом никому не рассказывай, кто его съел. И про сосиски тоже, лучше молчок. А если спросят, скажешь, цветы.
2: Гном и дом.

0: Лето на детском радио.
1: Всем летний привет! Я Катя Знайкина. Приветствую маленьких и больших слушателей. Настоящий друг – это солнце в кармане. Берегите дружбу, радуйтесь вместе и помните, даже в самый хмурый день друг согреет словом.
0: Лето!
2: Лето на детском радио.

Привет, ребята! Кирилл Раскаскин с вами. Летом так приятно научиться чему-то новому. Свистеть, пускать солнечных зайчиков, ну или даже ходить на руках. И чем больше новых способностей вы откроете в себе, тем лучше. Не останавливайтесь на

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов.

0: 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. Сны Пушкина. Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Есть такая работа – обнимать медведей.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста. Зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом главное успеть закончить все дела до заката. Искупаться в море или бассейне, полакомиться мороженым и свежими ягодами, ну и, конечно, включить детское радио. Кстати, после заката его можно и не выключать. Супер Гарик плохого не посоветует.
0: Лето на детском радио.

0: разобьюсь.
1: Интересно, а почему у кошки в темноте глаза светятся?
2: Не забывай, что кошка – близкая родственница грозных зверей – тигра, леопарда и льва. А, да и сама она, знаешь, ловкий охотник, хоть и малоростом. Охотится кошка в основном ночью, поэтому ей просто необходимо хорошо видеть в темноте. Ты, наверное, замечал, что днем зрачки кошачьих глаз становятся очень маленькими. Видел, наверное, да? Они похожи на такие две точки. А ночью ее глаза широко раскрыты и способны уловить даже самый слабый огонек. Объясняется это их особенным строением. Поверхность задней стенки глаза у кошки покрыта слоем серебристых кристалликов. Этот слой работает как, как маленькое зеркало. Отражает и усиливает свет.
1: Так значит, глаза у кошки на самом деле не светятся, а только отражают свет?
2: Верно! В темноте в глаза кошки попадает даже самый слабый луч луны или звезд. Свет автомобильных фар, например, или фонарей. Этот свет попадает на заднюю зеркальную поверхность глаз и отражается в ней. Причем особым образом он, не рассеивается, а как бы возвращается таким же лучиком, только уже более ярким. Поэтому ночью пространство для кошки освещено светом, который отражается из ее же собственных глаз. Не просто спрятаться от такой охотницы, верно?

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.

Ребята, всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Созревание первой малины – событие, которое нужно отмечать с закрытыми глазами и улыбкой.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В эфире рубрика
7: «Добой
6: песню,
7: отгадай загадку».
6: Три

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
6: Подробности на сайте кухня.дети 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
5: И как всегда, все удивительное
7: в «Ленте». Гипермаркет «Офис Мак».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
7: Экономьте с «Офис Мак».
10: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
11: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
12: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
13: Мне так повезло.
14: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495.

0: на велике катаюсь, гоняю в поле мяч. А мне учиться надо, ведь я, друзья, скрипач. Здравствуйте, ребятки. Надеюсь, знакомая вам ситуация. Я, дядь Саша, желаю, чтобы вы все успевали играть и в футбол, и на скрипке.
1: Много песен на детском радио.

0: Новгородская республика.
1: Богат и славен господин Великий Новгород. Приходят сюда челны от варягов и от греков. На торгу у купцов здесь и меха соболины, и мечи булатные, и специи да ткани из-за морей далеких, и яхонты-самоцветы из далеких полуденных стран.
0: Если посмотреть на карту России левее и ниже Санкт-Петербурга, на реке Волхов, увидишь Новгород. Новгород Великий. Это название он носит очень давно. Особенного рассвета Новгород достиг в 12.

0: XII-XIII столетиях. Он объединил под своей властью весь север Руси. Был центром оживленной торговли, рос и богател, ведь он находился на знаменитом торговом пути из Варяг в Греки, по которому ездили купцы от Черного моря до Балтийского.
1: То не гром гремит, не гроза шумит, то навече люд новгородский бежит. Будут суд судить, ряд рядить, то ли князя избрать, то ли вора казнить, то ли войско послать, врага бить.
0: Новгород был, пожалуй, самым необычным городом Древней Руси. Не только потому, что он был самым богатым и старым на севере будущей России. В то время как другими городами безраздельно правили князья, в Новгороде главные вопросы решало вече – собрание горожан. Собирал народ вечевой колокол. Голосовать могли только мужчины. Они собирались на главной площади у храма Святой Софии и решали, послать ли, например, войско, чтобы отразить нападение врага. Новгородская вече даже меняла князя, если он не справлялся со своими обязанностями. А получил эти особые права Новгород за то, что помог князю Ярославу Мудрому взять власть в Киеве. Ярослав был новгородским князем, но захотел стать великим князем киевским. Новгородское войско помогло ему, и князь отблагодарил земляков.
1: «И поклялся Ярослав клятвой крепкую, а не буду я Новгородом правити. Напишу новгородцам грамоту, чтобы жили так, как сами хотят, чтоб решали все своей волею. Ну, а я-то сам не владыка им, Новгороду я защитник лишь».
0: Все князья, приходившие к власти в Киеве, главном городе Древней Руси, впоследствии клялись, положив руку на Ярославовы грамоты, что не нарушат вольности новгородцев. А те, кто посягал на нее, пытался Новгород себе подчинить, могли и в тюрьме оказаться, если осмеливались в вольный город приехать со своими приказами. Так было в 1136 году. Новгородская вече заточила одного из таких пришлых князей в тюрьму, а потом выгнала его из города. Вольности свои новгородцы получили не только за военную помощь Ярославу Мудрому, но и благодаря своим богатым купцам. У некоторых из них казна была больше, чем у великого князя киевского. Это нашло отражение даже в былинах. В Киеве воспевали подвиги богатырей, а в Новгороде – походы купцов. И самый известный из них – Садко.
1: «Как поехал он по Синю морю, воротил он золоту орду, продавал товары новгородские, получал барыши великие, насыпал бочки сороковки красно-золота, чисто серебра, поезжал назад в Новгород, поезжал он по Синю морю».
0: Как установили ученые, у былинного Садко был прототип, реальный человек. Звали его Садко Сытинич. Он построил в Новгороде церковь Бориса и Глеба и был не купцом, а боярином. Так что в этой былине, как и во многих других, перемешаны правда и вымысел.
1: «Начал Садко выгружать сочерленных со кораблей именица бесчетну золоту казну. Как повыгрузил сочерленных кораблей, состроил церкву соборную Миколе Можайскому. Не стал больше ездить Садко на Синем море, стал поживать Садко в Новгороде».
0: Проходили столетия, и вольности новгородские ослабли из-за распри между богатыми и бедными новгородцами. Иногда на берегах Волхова собирались два вечи, принимали разные решения, а потом на мосту через реку пытались решить дело кулаками. Эти распри и погубили Новгородскую республику. Московский князь подчинил себе бывший вольный город. Ярославовы грамоты были уничтожены, а вечевой колокол сняли, чтобы он больше никогда не призывал народ новгородский суд судить, ряд рядить.
2: История Руси.

0: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Лето – время раскрашенных фестивалей и фейерверков. Огни в небе дарят впечатление и вдохновение. Впечатляйтесь, друзья!
1: Лето. Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Привет-привет, я Катя Знайкина. Здравствуйте, дорогие ребята. Если не знаете, чем заняться этим летом, ловите идею. Постройте свое тайное убежище. Шалаш из одеял или домик под столом. Или устройте уютное гнездышко в гамаке. Там можно фантазировать, мечтать и чувствовать себя настоящим волшебником.

0: песен на детском радио.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
10: А ты уже знаешь своих главных героев.
11: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
12: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
13: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Реклама.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
14: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции.

0: станции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите. Подробности на сайте
1: robostancia.rf. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: У кошек есть подушечки для мурлыканья? Ученые недавно раскрыли главный секрет всех усатых-полосатых. Как у них получается мурлыкать? У кошачьих, как у всех других зверей и у людей, есть голосовые складки или голосовые связки. Это такие мышцы в гортани. Они образуют щель. Под напором воздуха из легких складки начинают вибрировать, то есть колебаться. И так возникает звук, который мы слышим. У кошек, оказывается, в голосовых связках есть еще специальные подушечки. Они делают голосовые связки более плотными, что замедляет вибрацию. Поэтому у кошачьих и получается издавать свой загадочный и бесконечный мур-мур-мур. А вот почему кошки мурлыкают, для ученых пока остается загадкой. По одной из версий, мурлыканье говорит о том, что котик счастлив и доволен.
2: А знаете ли вы, что...
0: Гепарды – самые быстрые животные на планете! Биологи внимательно изучили 400 разных видов живых существ – от слонов до пауков. Затем внесли в специальную программу размеры и вес их тел и увидели на экране, как работают их мышцы во время бега. Оказывается, мышцы мелких животных не могут быстро сокращаться. Для этого крохам приходится тратить слишком много сил, а мышцы крупных животных, слонов или носорогов, слишком слабые, чтобы поднять огромное туловище. А вот гепарды весят примерно 50 килограммов. Это идеальный вес для бегуна. Мышцы запросто поднимают такой вес и позволяют легко и быстро двигаться. Поэтому дикие пятнистые кошки стали рекордсменами по скорости в царстве зверей. Ученые продолжат свои исследования. Они хотят использовать полученные данные для создания быстро бегающих роботов, чтобы как можно быстрее приносили нам в жару мороженое, и оно не успевало таять.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Кота-кафе больше не в моде. В столице Японии, Токио, появился бар с капибарами. Это огромные грызуны размером со свинью, похожие на хомяков или морских свинок. Зверей, которые живут в кафе, зовут кахаку и песуки. Они свободно разгуливают внутри, позволяя посетителям гладить себя и кормить. Вход платный. На наши деньги стоит примерно 700 рублей, как пару билетов в кино. За эти деньги в кафе можно провести только полчаса, выпить чай, кофе и другие напитки. Желающих много, поэтому посетителям советуют приходить заранее. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...

ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
1: Выпуск 7. Спасенная дружба.
2: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
3: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
2: Светофоров всегда готов дать ответ и тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
3: Всем привет! Ну-ка посмотрим, что там новенького в чате. Пока я на посту стоял, вроде бы какие-то сообщения приходили. Точно! Дима из отряда юных инспекторов движения аудио записал. Послушаем.
4: Всем привет! Тут такое дело. Нас с приятелем Пашей вчера папа отвозил в спортивную секцию. И Пашка всю дорогу к папе приставал. Расскажите про свою работу. У меня папа в исследовательском центре работает. Они там для самолетов разные детали и механизмы разрабатывают. А Паша фанат самолетов. Так я ему сказал, чтобы папа не отвлекал, когда он за рулем. А Пашка обиделся. Говорит, мне жалко, что мой папа ему расскажет что-то. Вот как ему объяснить? Он теперь со мной не разговаривает.
3: Ох, вот так ситуация. Ну, ребята, что Диме посоветуем? Как дружбу спасать будем? Ага, сообщения посыпались. Объясни, что дело не в том, что тебе жалко, а что правила такие. А как он объяснит, если друг с ним не разговаривает? Ответ. Что это за друг такой, который сразу обижается и ничего слушать не хочет? Эх, ребята, по-разному ведь в жизни бывает. Вика голосовое сообщение прислала.
5: Дим, он что, твой Пашка маленький совсем? В правилах же ясно написано, что водителя во время движения отвлекать ни в коем случае нельзя. Хочешь спросить о чем-то, что к поездке не относится, жди остановки. Одно дело попросить водителя, например, выключить кондиционер или узнать, когда приедете. Другое.

0: дело беседы на разные темы вести.
1: Что ж, все правильно Вика говорит. И Витя тоже голосовое прислал.
2: Да, действительно. Паша что, маленький что ли? Это малышам все всегда нужно срочно, немедленно узнать. А взрослый человек понимает, что безопасность важнее. Объясни ты, Паша, что пассажиры между собой болтать могут. Не громко, конечно, чтобы не шуметь и водителя не отвлекать. А с тем, кто за рулем и за дорогой следит, с ним лишние разговоры вести не надо. Даже если очень интересно тебе что-то, терпи. Но запомни ты свой важный-приважный вопрос и потом на остановке задавай.
1: Совершенно верно, ребята. Безопасность важнее всего. Водителю за дорожной ситуацией следить нужно. От него ведь зависит безопасность всех, кто едет в автомобиле. Вдруг ситуация на дороге изменится, и тот, кто за рулем, должен будет немедленно среагировать. Выбежит пешеход на проезжую часть, или какой-нибудь автомобиль резко решит в другой ряд перестроиться. А водитель ваш с вами болтает, может не успеть ничего предпринять. И, пожалуйста, дорожно-транспортное происшествие. Что Вика нам еще сказать хочет?
0: А я вот подумала, может, твой Паша и других правил не знает, а, Дима? Ну, часто же бывает, вроде ребятам рассказывают о правилах безопасности, а у них в одно ухо влетает, из другого вылетает. Давайте мы все вместе запишем для него сообщение. Ты ему перешлешь, и он поймет, что это правила такие, а не то, что ты вредничаешь или жадничаешь, не даешь со своим папой на интересные темы пообщаться. Но правда же, если мы все расскажем, а не один, только Дима, это Пашку должно убедить.
1: Прекрасная идея, Вика. Давай ты и начнешь.
0: Здравствуй, Паша. Вот какие правила должен соблюдать пассажир, находясь в салоне автомобиля. Не отвлекать водителя разговорами. Потом еще всегда пристегиваться ремнем безопасности и не отстегиваться до полной остановки транспорта. И вообще, самому лучше не отстегиваться, а подождать, пока взрослый подойдет, и тогда уже точно можно.
3: Еще нельзя окна самостоятельно открывать. Ну, помнишь, ты хотел открыть, а я сказал, что нельзя. Правда, нельзя, по правилам безопасности. Если окошки надо приоткрыть, это водитель сделает.
2: Да, Паша. Еще в окна, кстати, нельзя выбрасывать ничего. А то вдруг ты такой фанат полетов, решишь самолетики пускать. Прилетит самолетик водителю встречного транспорта в стекло. Вот будет сюрприз. Опасная ситуация.
1: Отлично. Ваня пишет. Да вы чего? Это ж все малыши знают. Да, ребята, вы, конечно, правы. Но выходит, что всем, даже не совсем маленьким пассажирам, иногда нужно простые правила напоминать. Если человек чем-то очень увлечен, видите, может забыть. Так что все-таки нужен список правил, которые периодически каждый должен себе повторять. Вот сообщение в чат пришло. Марина все по пунктам написала. Не шуми, не отвлекай водителя, не отстегивай ремень безопасности до полной остановки транспорта. Не высаживайся, пока взрослый не сможет проконтролировать ситуацию. Не открывай окна, не мусори. Отличная инструкция для пассажиров, особенно для очень нетерпеливых и любознательных, таких как Паша. Ну что, помогли мы Диме своего друга убедить действовать по правилам?
3: Да, смогли. Спасибо. Я все ваши сообщения переслал Паше. Мы помирились. Он понял, что это не я вредный, а правила такие строгие. А мой папа обещал ему целую лекцию о самолетах прочитать и видео показать. Но только у нас дома, в спокойной обстановке, а не в автомобиле по пути.
1: Ну что, ребята, кажется, у нас получилось эту дружбу спасти. Вы молодцы и сами правила хорошо знаете. А ведь знать и уметь самому и научить другого – это разные вещи. Настоящий инспектор безопасности дорожного движения как раз должен уметь доходчиво правила объяснить. Вот из вас, юидовцы, точно отличные инспекторы получатся. Я уверен, достойная смена растет.
4: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: зарядку.
1: И зарядка для хвоста.
2: И для хобота зарядка.
0: Пусть у Дави длинный хвост выгибается, как мост.
1: Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: На старт, внимание, школа!
3: В спортмастере
2: шок-цена на товары для физкультуры
3: по 6 сентября.
2: Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Реклама.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Как буквы падающие звезды искали».
1: По ночам в букварии можно было видеть тысячи ярких звезд, которые, словно мерцающий бисер, рассыпались по небу с наступлением темноты. Буква «З» больше всего на свете любила наблюдать за звездами и даже знала названия многих созвездий. О них она прочитала в толстенной книге про космос, которую ей подарил ее друг «Мягкий знак». Две сестры, Е и Ё, частенько наведывались к букве «З», потому что у нее был большой телескоп, через который они все по очереди любовались звездами и созвездиями. Иногда яркие звездочки вдруг срывались и, оставляя яркую черту, падали куда-то в темноту. Это было так красиво и захватывающе! Буквы «Е» и «Ё» вместе с «З» особенно ждали такие моменты, чтобы получше рассмотреть эти красивые падения. Но однажды буква «Ё» спросила: «Интересно, а куда падают звезды? Ведь если они срываются с неба, то они оказываются на Земле, а значит, их можно найти?»
2: «Давайте пойдем искать звезду, как только увидим, что она упала», —
1: тут же предложила буква «З». И все три буквы стали внимательно смотреть на небо, ожидая падения звезды. Буква «Ё» легла на крылья.

0: лечке, чтобы удобнее было смотреть на ночное небо. А рядом с ней в кресло-качалку присела Зе, освободив телескоп букве Е, потому что настала ее очередь. И тут, словно по волшебству, сразу три звездочки сорвались вниз и, прочертив длинные яркие полосы, погасли почти у самой земли.
1: «Скорее!»
0: — крикнула буква «З».
1: «Они упали недалеко за нашим лесом!»
0: И буквы, что было сил, побежали в сторону леса. Буква «Е» прихватила из дома большой фонарь и теперь освещала дорогу остальным в темноте. Добежав до леса, буквы внезапно остановились, и у каждой вырвался вздох удивления. На лесной поляне, чуть выше травы, сияли три мерцающих зеленоватых огонька.
2: «Это они! Звездочки!»
0: Восторженно пролепетала Йо, словно боясь вспугнуть увиденное.
2: «Они такие маленькие?»
0: — шепотом спросила Е.
1: «Давайте подойдем поближе и рассмотрим их!»
0: Так же тихо сказала Зе и первой направилась к мерцающим огонькам. Когда буквы подошли поближе и луч фонаря попал на один из огоньков, он внезапно исчез.
2: «Куда он подевался?»
0: – испугалась Е и выключила фонарик. Мерцающий огонек снова появился над травой, и буквы облегченно выдохнули.
1: «Они просто не привыкли к нашему земному свету»,
0: – сказала Зе.
1: «Давайте не будем включать фонарик и попробуем взять их домой».
2: «Но нам же нужно во что-то завернуть звездочки, чтобы не обжечься о них», – воскликнула буква Ё. «Они, наверное, горячие свалились с неба, поэтому и сияют так ярко».
3: «Тогда нам нужна баночка или коробка», – предложила Е. «Давайте я сбегаю в дом и принесу что-нибудь».
0: И, не дожидаясь ответа, буква Е включила фонарик и побежала назад к домику Зе. Через несколько минут она, тяжело дыша от бега, вернулась с большой стеклянной банкой с крышкой и увидела, как к трем мерцающим звездочкам присоединилась еще одна.
2: «Смотрите, еще одна звездочка!» – воскликнула Е. «Как она сюда попала?»
1: «Просто мы не увидели, как она упала»,
0: – пояснила буква «З», запыхавшейся «Е».
1: «Давай, открывай крышку, чтобы скорее собрать все звездочки».
0: Четыре мерцающих огонька сидели в банке и даже помогали немножко освещать дорогу, когда три счастливые буквы возвращались домой. Дойдя до домика «З», все дружно решили пойти спать, потому что очень устали от такого незабываемого приключения. Они договорились утром встретиться и рассмотреть свои драгоценные находки повнимательнее. Чуть только выглянуло солнце, сестры Е и Йо уже стояли на пороге домика буквы «З» и удивленно рассматривали банку, в которой они вчера оставили четыре пойманные звездочки. Буква «З», потягиваясь, вышла на крыльцо и также с удивлением уставилась на банку.
2: И действительно, было чему удивиться. Ведь в банке буквы увидели каких-то четырех букашек, которые ползали по стенкам и никак не походили на звездочек.
1: «У нас что, кто-то украл звездочки и подменил их букашками?»
0: Чуть не плача спросила буква «З». Сестры Е и Йо молчали, они тоже были готовы расплакаться. И тут все услышали веселый возглас позади себя.
4: «А что это вы такие кислые с самого утра?»
0: Это был мягкий знак, который вернулся из своего очередного путешествия и направлялся прямиком в гости к букве «З», чтобы подарить ей альбом с красивыми фотографиями созвездий.
4: «Ну-ка, что вы тут рассматриваете, чуть не плачу при этом?» — весело спросил он и зашел на крыльцо.
1: «У нас звездочки украли!»
0: Все же не выдержала и разрыдалась буква «З».
4: «Какие звездочки?» — удивился мягкий знак и посмотрел на банку с букашками.
0: Тогда, всхлипывая и перебивая друг друга, три подружки рассказали, как ночью нашли упавшие звездочки.
2: «А теперь вот смотри, что оказалось в банке!»
0: Указала буква «Ё» на стеклянную посудину, в которой все так же спокойно ползали четыре букашки.
1: «У нас просто украли наши звездочки и подложили этих букашек, чтобы посмеяться над нами!»
0: Снова разрыдалась буква «З». Но мягкий знак не стал грустить вместе с подружками, а наоборот, рассмеялся заливисто и звонко, чем очень их удивил.
4: «Эх вы, звездочеты!»
0: Наконец, отсмеявшись, весело сказал мягкий знак.
4: «Как же вы простых светлячков со звездочками спутали?»
2: «Так это не упавшие звездочки, а просто светлячки сияли ночью!»
0: Удивленно воскликнула Е.
4: «Конечно!» — улыбнулся мягкий знак. «Они ведь так своих подружек ищут и мерцают в темноте, чтобы те увидели их. В далеких странах Азии некоторых светлячков даже в лампы сажают дома освещать. Так ярко они светятся».
5: А куда?

0: куда же тогда деваются все упавшие звездочки?» Чуть обиженно надула губы буква «Ё». «Это не звездочки падают, а маленькие метеориты сгорают, пролетая в атмосфере Земли».
1: «А что такое атмосфера?» — снова удивилась Е.
0: «Это воздух, который плотно окружает нашу планету Земля», — стал пояснять мягкий знак. «И когда такой небесный камешек летит из космоса к нам на Землю, он, попадая в атмосферу, сгорает и оставляет яркий свет, который все принимают за падающую звезду».
2: «Ах, вот оно что!» —
0: утирая слезы, сказала буква «З».
2: «Значит, все звезды за небо очень крепко держатся и от этого не падают, верно?»
0: «Нет!» — снова улыбнулся мягкий знак. «Звезды, что мы видим на небе, находятся далеко в космосе, а мы видим только их далекий свет». Об этом как раз много написано в этом замечательном альбоме с фотографиями созвездий, который я хочу подарить тебе, уважаемая Зе. С этими словами он протянул толстый альбом с яркой обложкой, на которой было написано «Астрономия для любознательных». «Читайте, учитесь и любуйтесь созвездиями, чтобы не ловить светлячков, думая, что поймали звездочки», — улыбнулся на прощание мягкий знак. «А вечером отпустите светлячков на волю. Пусть они своих подружек найдут».
3: Когда наступил вечер, сестры Е и Ё аккуратно открыли банку, а буква «З» достала светлячков и выпустила их наружу. Жучки поначалу не светились, но потом, почувствовав свободу, взлетели, и буквы увидели, как 4 маленьких огонька замерцали над травой волшебным зеленоватым светом.
4: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
5: Детское радио.

Питер, Питер, Питер, и когда тяжело, скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

побежит. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: Лумакс Мэгл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Реклама.
6: Мне так повезло.
7: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
8: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Золотыми бывают не только медали, но и деревья. Такие точно растут в Австралии. Это древние эвкалипты. У них очень длинные корни. Порой они уходят на глубину в 40 метров. Это высота 10-этажного дома. Там глубоко под землей корни встречают золотые жилы и высасывают из них частички металла вместе с водой. Ученые обнаружили их в коре, ветвях и в листьях эвкалиптов. Исследователи даже провели эксперимент. Вырастили рассаду в горшках с песком, в который добавили частички золота. Их нашли потом в стеблях и листьях ростков. Специалисты хотят использовать это открытие для поиска ценных металлов. Вместо того, чтобы бурить землю и камни, будет достаточно взять на анализ листочек растущего рядом дерева.
2: А знаете ли вы, что...
0: Фиалки могут вырастать в 5-этажный дом. В Аргентине, а также в Бразилии, Мексике, Боливии, некоторых странах Африки и в Австралии растет жакаранда – фиалковое дерево. Оно цветет, когда у нас в России осень. Это особый вечно зеленый сорт деревьев из джунглей. Они огромные, выше 5-этажных домов. Отлично приспособились к городским условиям. Цветки жакаранды похожи на колокольчики. Они очень вкусно пахнут, а цвет у них фиолетово-синий. Так что улицы всех аргентинских городов осенью утопают в ярком фиолетовом сиянии. Идеальное время для селфи.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: У шмелей отличная память. Они хорошо запоминают важную для них информацию, где находится самая вкусная еда. Это выяснили ученые в ходе эксперимента. Исследователи наблюдали за поведением насекомых и обнаружили, что шмели запоминают цветы с самым сладким нектаром и пыльцой и всегда возвращаются к ним. Согласитесь, довольно сложно запомнить самый вкусный цветок на лужайке. Но жужжащие трудяги с этой задачей отлично справляются. Как и дети, которые запросто определяют, где на кухне лежат любимые сладости. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа.
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Вот и наступил он, сентябрь.
2: Бантики, букетики, звоночки.
1: Парты, рюкзаки, уроки. И пятерки, пятерки, пятерки.
2: Ну, или не пятерки.
1: Домашние задания. И к четырем прибавить два. По слогам читать слова.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
2: И моя.
1: Тогда, Кипятоша, запевай.

0: учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут. А вот в старину...
1: Брали гусиные перья,

0: затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
1: Чернильница – это баночка для чернил.
0: Ну да, махнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
1: Там чудеса, там кот ученый.
0: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
1: Но принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
0: Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
0: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
2: Вот как это было.
0: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
1: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно».
0: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. Как положено друзьям, все мы делим пополам.
1: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
0: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
1: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
0: А я Михаилом Плецковским.
1: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
0: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
1: Пойти-то я пойду, но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
0: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
1: А еще?
0: Еще? А еще? Еще. Действительно, а чему еще?
1: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
0: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал, чему учат в школе.
1: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
0: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
1: Ну, тому, который написал «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку» и еще много других наших любимых песен.
0: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
3: «Володя! Володя!»
0: закричал в телефонную трубку Плецковский.
3: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
1: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать и писать, считать».
3: «А еще чему?»
0: – не унимался Плецковский.
1: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, музыку сочинять?»
3: «Вот!»
0: – воскликнул Плецковский.
3: «Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне! Я стихи только что написал!»
0: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
3: «К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть».
1: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе!» Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ля-ля-ля-ля.
0: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
1: Ну а теперь делаем звук погромче.
2: Как сочинялись наши любимые песни.
4: Запевай!

0: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плетьковского.
1: Песня «Чему учат в школе».

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: каждый родитель желает знать.
1: Что бы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других...

0: Рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
1: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
9: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
12: Ноль плюс.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
2: Привет, Макс. Входи.
3: Ква.
2: Кто это у тебя?
1: Лягушка.
3: Ква.
1: Простите, Мария Петровна. У нас сегодня биология на улице была. Так она взяла и в рюкзак прыгнула. Я ее на травку пересадил, а она опять.
3: Ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква.
2: Так-так, лягушка непростая. Она из сказки.
1: Вы так думаете?
2: Уверена. Уважаемая лягушка, повторите, пожалуйста, что вы сказали.
3: Ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква.
1: Такое же кваканье. Точь-в-точь.
2: Попробуем расшифровать ее кваканье. Скорее всего, она произносит слова по слогам. Каждое «ква» – это слог. Первое и последнее слово звучат одинаково. Это очень важное слово.
1: «Ква-ква» – короткое важное слово. Два слога. Лягушка прискакала в наш мир, потому что в ее сказке что-то случилось. «Ква-ква» – ты еще с такой интонацией может означать «беда».
2: В таком случае… После слова «беда» она должна назвать место происшествия.
1: Ага, сказку, где случилась неприятность. Ква-ква, беда. Дальше «ква» предполагаем, что это предлог «в». Затем должно идти название сказки.
2: Следующее «ква-ква», два слога. «Сказки», «беда» в сказке.
1: Дальше «ква-ква-ква», слово из трех слогов. Пока не ясно, какое.

0: Последнее слово такое же, как первое. Мы предположили, что это слово «беда». Значит, слово из трех «ква», трех слогов, и есть название сказки.
1: Лягушка-путешественница не подходит. Царевна-лягушка? Нет.
0: А может, она из сказки «Кораблик» Владимира Сутеева? Кораблик.
2: Квак-квак-квак.
1: Судя по недовольному тону нашей гости, мы опять не угадали.
0: В каких еще сказках есть лягушки? Три слога. Может, теремок?
2: Квак-квак-квак.
0: Соглашается. Похоже, я прав, Мария Петровна.
1: Что-то случилось в сказке «Теремок». Перемещаемся в отделение сказочной полиции.
0: Мария Петровна, не сработало. Такого никогда не было. Но как же мы попадем в сказку, если волшебство не работает?
1: Не работает. Возможно, именно потому, что нам необходимо переместиться.
0: Позвоним Добрыне. Спросим, все ли у него в порядке со связью. Не исчезала ли из сказок какая-нибудь лягушка?
3: Ой, ой, батюшки. Чего эта связь сказочная барахлит? К сожалению, соединение с отделением сказочной полиции невозможно. Попробуйте позвонить позднее. А, вы можете оставить звуковое сообщение. Да, правда, оставьте, пожалуйста, звуковое сообщение.
4: Привет, это Добрыня. Сейчас не могу ответить на ваш звонок. Как только смогу, сразу же отвечу. И это да, ваш звонок очень важен для меня. Спасибо.
1: Добрыня, Добрыня, это Мария Петровна.
0: И Макс.
1: Мы не можем до тебя дозвониться. Не можем переместиться в сказку. Сказочный портал не работает.
0: Добрыня, у нас тут появилась лягушка-квакушка из теремка.
1: Подозреваю, что кто-то очень могущественный вмешался в ход сказочного времени и закрыл нам путь в сказке.
0: Если мы превратимся в кого-то другого, то...
1: То портал может сработать.
0: И в кого мы превратимся?
1: Используем метод царя Гвидона.
0: Чур, я комар.
1: Я буду пчелой. Перемещаемся в отделение сказочной полиции.
0: А лягушка?
1: С нами, разумеется.
2: Ква!
5: Кто же это окно не закрыл? Налетели пчелы с комарами. Сейчас я их газеткой прогоню.
0: Не надо нас прогонять.
1: Здравствуй, Добрыня.
5: Здрасте, детективы. А вы тут? А я до вас не мог дозвониться. А что?
1: Объяснение позже.
2: Ква-ква.
5: Что вы, лягушка, себе позволяете? На минутку отвернулся, чайку с имбирем заварить, а вы прыг из сказочного мира. Известно вам, что это грубое нарушение сказочного закона.
2: Ква-ква. Вы вот тут сидите, чаи гоняете. А мне надо дом возвращать. Зима на носу.
1: Добрыня, расскажи, пожалуйста, что тебе известно.
5: Да тут, Марья Петровна,
2: теремок украли. Сказочное безобразие, ква-ква.
1: Скажите, лягушка, вы предполагаете, кто мог похитить теремок?
2: Воришка, вот кто. Мы дружно живем, жили, гостей принимаем. На будущей неделе к мышке-нарушке родственники собрались на всю зиму приехать. Мы уже комнаты приготовили, ква-ква.
5: Во всем разберемся.
2: Когда чаю выпьете. А ну вас, ква.
1: Добрыня, покажешь место происшествия?
5: Да, конечно. Пришли.
0: Стоит в поле теремок.
5: Сказка так начинается. Только сейчас теремка нету. Мышка-нарушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бачок пока в соседних сказках у друзей гостят. А теремка как не бывало.
0: Одна печка осталась.
5: Ага. А теремок как по взмаху волшебной палочки. Растворился. Улетел.
1: Улики есть?
5: Есть. Маленький клочок шерсти серо-коричневого цвета. Платочек шелковый. Был.
0: Почему был?
5: Да он такой легкий, ветер дунул, он и улетел. Еще была шелуха, то ли от лука, то ли от чеснока. Кусочки моркови, две рисинки.
1: Вы нашли рис?
5: Да, длинные такие зернышки. Да, самое главное, когда я пришел, печка была теплая. А вот лягушка сказала, что они печь не растапливали. Утром, как встали, сразу в лес за малиной.

0: Вернулись, теремка нет.
1: Много малины набрали?
0: Не знаю, не спросил. Я, Марья Петровна, начал составлять список подозреваемых.
2: Сказочных героев с коричневой шерстью?
0: Ну да.
2: Их же очень много.
0: Много.
1: К исчезновению теремка могут быть причастны волшебники. Для них нужен отдельный список.
0: Уже составил. Вот.
1: Давай посмотрим.
0: Сначала герой с коричневой шерсткой. Слева зверь, справа цвет. Волк серый, птица синяя, мишка серо-коричневый.
2: Птица не обязательно синяя.
0: Да. Сейчас исправлю. Трусишка зайка.
2: Серенький, но зайки могут менять цвет. Зимой они белые.
0: Могут, конечно. Дальше список волшебников. Теремок могли унести летучие обезьяны. Теремок могла украсть снежная королева из сказки Андерсена. Или черномор из Руслана и Людмилы Пушкина. Злая фея из спящей красавицы Шарля Перо.
2: Приличный списочек, 2 страницы.
1: Повременим с волшебниками. Для начала поговорим с жителями теремка.
0: Можем начать с медведя Косолапого. На краю поля лес, там большой малинник. Скорее всего, мишка там.
2: Пошли.
1: Странно, что жители теремка решили с самого утра отправиться за малиной. Перемещусь, пожалуй, к лягушке-квакушке. Расспрошу ее поподробнее. А вы с медведем поговорите.
0: Хорошо, Марья Петровна.
2: Добрынь, ты думаешь, теремок утащил мишка косолапый?
0: Я так рассуждаю. Мишка не мог залезть в теремок, полез на крышу.
2: Теремок развалился на бревнышки.
0: Ага. А мишка решил сделать так, будто теремка вовсе не было. Вот и опушка леса. Пришли, Максимка. В лесу от меня. Не на шаг. Я за тебя отвечаю.
2: Да я и так рядом иду.
0: Это хорошо. Помню, однажды у нас в сказочной гимназии урок в сосновом лесу проходил. Так я...
2: Слышишь, Добрыня?
0: Хрустнуло что-то. Это за сосной. Продвигаемся вперед. Медленно.
3: Малинка, малинка.
0: Так и есть.
3: Малинка моя.
0: Здорово, Михаил Иванович. Ты что ж такое творишь? Скажи на милость.
3: Здорово, добрый Никич. Так что я? Я ничего. Вот лес от сухостоя очищаю, да малинку собираю. А что это за медвежонок с тобой?
0: Это не медвежонок, Михаил Иванович. Это детектив.
2: Здравствуйте, Михаил Иванович. Меня зовут Макс.
3: Ой, сыщик выходит. Небось, насчет теремка пришли узнать.
0: Насчет теремка.
3: Вот что. Сорока давеча на хвосте принесла. Стоит в поле теремок. Пойду, думаю, погляжу. Может, сгодится зиму перезимовать. Мороз-то у нас зимой в сказках лютые. Да. Ну, значит, пошел я. Прихожу. А теремка-то и нет. Вот и весь сказ.
2: А потом где вы были, простите?
3: А в гостях был. У 3 медведей.
0: Как думаешь, Михаил Иванович, куда теремок делся? Может, его украл кто?
3: Ох, сие мне неведомо. Оговаривать никого не буду. А вот пожаловаться тебе хотел, Добрынь Никитич. Есть у нас в лесу эти, как их, слово-то, романтики. Зайчик-побегайчик, к примеру. Ну, ты понимаешь, день-деньской скачет да на пне выстукивает. Спрашиваю его, ну, чего ты стучишь? А он мне, песню сочиняю, дядя Миша, для корабля. Заячий корабль я строю, дядь Миша.
0: Заячий корабль?
3: Ну да. Ну ты бы, Никич, ну сказал бы ему. Ну нельзя так, ну стучит и стучит, стучит и стучит.
0: Скажу.
3: Вот, спасибо, спасибо. Малинку-то берите, угощайтесь. Чего ты мало-то так? Бери, бери еще.
0: Пойдем мы.
2: Спасибо большое. До свидания.
3: Бывайте здоровы.
2: Добрынь, а ты обратил внимание на шкуру Михаила Ивановича?
0: Обратил. Свалено немного клочками.
2: Михаил Иванович меня малиной угощал. Я до его лапы дотронулся. Его шерсть по фактуре и цвету на нашу улику похожа.
0: По фактуре?
2: На ощупь.
0: А, думаешь, теремок его лап дело?
1: Чьих лап дело?
0: Марья Петровна, вы вот всегда так неожиданно появляетесь. Медвежьих лап.

0: ты дело?
1: Алиби у медведя нет. Говорит, был в гостях, только непонятно в какое время. До пропажи теремка или в другое. По сюжету теремок разрушил медведь.
0: Мы с Максимкой так рассуждаем, что он мог его утащить. Раскатал по бревнышку, да и...
1: А вы что выяснили?
2: Послушайте наш разговор с лягушкой-квакушкой.
3: Ква, а мышка Нарушка и говорит: родственники мои приезжают, очень уж они малину любят, давайте малинки наберем.
2: Много вы набрали?
3: Много, полные корзины, ква.
2: И мышка?
3: Нет, мышка маленькую корзинку, не полную. Малинник-то у нас большой. Разбрелись мы. Я мышку из виду потеряла. Когда вернулись, я первая пришла. На месте теремка будто лимоном пахло и чуть-чуть орехом. И ягодки были рассыпаны. Небольшие, красные, узкие такие. Потом остальные пришли, а мышка позже всех, ква.
0: Лимоном пахло? Ягодки маленькие, не заметил.
2: Их съела мышка-нарушка, так сказала лягушка.
0: Выходит, мышка теремок утащила? Или все же медведь косолапый?
1: У мышки нет алиби.
0: Что-то я запутался.
2: Нужно побеседовать с другими жителями теремка. Например, с зайчиком.
0: Ага, побегайчиком. Он мечтает построить корабль. Для корабля нужна древесина. Бревна, то есть. А где их зайцу брать?
1: Ты думаешь, заяц разобрал теремок на бревнышки? Что-то не верится. Версия с мышкой мне кажется правильной. Мышка могла похитить теремок.
2: Почему ты так думаешь? Мышка-нарушка маленькая, а теремок большой.
1: У мышки есть мотив. Мышка-нарушка поселилась в теремке первая, так?
0: Так.
1: Вот, сама себе хозяйка. Тут явилась лягушка-квакушка, потом остальные. Стало тесно, еще родственники мышкины собрались приехать. И тогда Нарушка вместе со своими родственниками разобрала теремок и перетащила в другое место. Кстати, малины мышка меньше всех набрала. Она могла вернуться домой, пока остальные в лесу ходили. И, кстати, она могла и клочок шерсти оставить.
0: Ага. А что насчет цвета шерсти?
1: Нормально. Сказочная мышка может быть любого цвета.
0: Согласен. Железная логика.
1: Есть еще одно предположение. Не исключено, что мышка водит знакомство с мышиным королем из Щелкунчика.
0: Здрасте, пожалуйста. Только этого нам не хватало.
2: Итак, подозреваемые: медведь, мышка-нарушка.
0: Еще зайчик-побегайчик.
2: Попытаюсь найти Нарушку. Волчок, серый бачок. С ним тоже поговорю.
1: Марья Петровна, а можно я к лисичке-сестричке сгоняю? Она ведь у своей подружки в сказке «Заюшкина избушка».
2: Можно, конечно.
0: Марья Петровна, я бы ребенка в такую глухомань одного не отпускал.
2: Ничего, справится.
1: Естественно.
0: Ну ладно, раз вы доверяете. А я к зайчику. Жду вас там.
2: Договорились.
0: А вот и зайчик-побегайчик. Постою, подожду. Или нет? Пойду потихоньку. Вот он, голубчик, за большим муравейником. Ждать Марью Петровну или не ждать? Пожалуй, сам управлюсь.
2: Добрыня, не спеши. Ты же помнишь поговорку: поспешишь — людей насмешишь.
0: Ой, Марья Петровна, хорошо, что вы появились.
1: А вот и я.
0: Тише, Макс. Если зайчик убежит, нам его не догнать. Сапоги скороходы в отделении сказочной полиции в шкафу остались. Надо было захватить, не подумал. Идем не торопясь, ступаем аккуратно.
2: Макс, что рассказала лисичка?
1: Ты ничего нового, все то же самое повторила. За малиной ходили, много набрали. Зря перемещался только.
0: Марья Петровна, а волчок — серый бачок, а мышка?
2: Волчок ничего интересного не рассказал, а вот мышка-нарушка кое-что поведала.
0: Что?
2: Жаловалась на зайчика-побегайчика. Он своим стуком всем спать мешает. и все время о каком-то корабле твердит. Недавно сказал: «Славный наш теремок, крепкий, бревна здоровые, дубовые. Вот бы мне такие для корабля найти».
1: Ага, значит, заяц теремок стащил, а мышка не виновата.
2: Думаю, мышка ни при чем. Малины она набрала немного, это правда. Но мышка маленькая, а трава высокая. Она просто прошла мимо малинника. Родственники мышки узнали, что теремок пропал, и передумали приезжать.

0: шубка у мышки новая, в полном порядке. И еще, мышка сказала, что ягоды кислые. Помните, мы с вами говорили, это ягоды барбариса.
1: Кустарник такой, с небольшими и длинными красными ягодками.
0: Именно, по словам мышки, жители теремка собирали малинку и грибки, больше ничего.
2: Откуда на месте теремка взялся барбарис?
0: Есть у меня одно предположение.
1: Тихо, подходим к зайцу. Зайчик, стой, не убегай.
3: А я и не собирался. Здрасте, Добрыня Никитич.
1: Это хорошо. Здравствуй, побегайчик. Вот детективы Макс и Марья Петровна.
2: Мы ищем сказочный теремок.
3: Ну и как? Нашли?
1: Нет, не нашли. Вот хотели спросить кое о чем.
3: А я ничего не знаю. Теремок пропал, как ветром сдуло. Одна печка стоять осталась.
0: Простите, соседи по теремку?
3: Соседи меня подозревают. Может, медведь косолапый? Небось, жаловался, что я стучу, да спать мешаю.
1: Было такое?
3: Ха, все бы ему ворчать, я лес очищаю. С утра до вечера по лесу бродит, да ветками трещит.
0: Ха. Говорят, вы мечтаете построить корабль.
3: Да, спасательный корабль. А еще я репетирую. Хочу стать настоящим музыкантом. В лесной оркестр поступлю. Буду дарить всем хорошее настроение. Я даже импровизировать научился. Обожаю импровизацию. Разумеется, на основе академического воспитания. Я вам фрагментик покажу.

0: Интересное музыкальное направление. Я бы сказал, неожиданное для русской народной сказки. Вы просто преображаетесь, когда исполняете. Даже голос меняется. А какого цвета у вас шерстка? Позвольте взглянуть.
1: Серая, коричневые пятнышки есть. А в чем дело?
2: Странно, в некоторых местах небольшие клочки вырваны.
1: Ничего странного, зацепился где-то. Лес, знаете ли.
3: Возможно, вы заметили на месте исчезновения теремка что-то необычное.
1: Заметил кое-что.
4: Такой легкий лимонный запах с ореховой ноткой. Но он быстро улетучился. Еще заметил кусочки нарезанной морковки. Вот только я морковку целиком ем. Так вкуснее. Мышка-нарушка какие-то ягоды на месте теремка нашла. Длинненькие, красненькие.
0: А, ягоды? О них мы знаем.
3: Вы сказали, что хотите построить спасательный корабль.
4: Зайцев хочу спасти. Весной в половодье деду Мазаю на своей лодочке всех не вывести. Так что мне до весны надо успеть и корабль сделать, и музыку досочинить.
3: Спасибо вам, зайчик-побегайчик.
4: Уже уходите? А вы заходите еще.
0: И что же выходит? Кто мог теремок похитить? Кто-то из жителей?
2: Или будем ходить волшебников проверять?
0: Да с ними лучше не встречаться. Так и норовят в бревно превратить. Могут и по ветру развеять. Будешь потом вечно летать.
2: Я с этим теремком уже проголодался.
0: Вот распутаем дело, Максимка. Я тебя пирожками угощу. У нас в отделении сказочной полиции скатерть-самобранка готовит. Пальчики оближешь.
3: А что ваша скатерть-самобранка умеет готовить?
0: Да все, что пожелаете.
3: Блюда любой кухни мира?
0: Конечно. Хочешь суши, хочешь щи, а хочешь вареники с вишней.
3: Макс, ты какие пирожки больше любишь?
2: С яблоками.
3: А ты, Добрыня?
0: С картошкой, с грибами, с рисом и яйцом.
3: Скатерть-самобранка. Пирожки с рисом. Вот что, коллеги, пройдитесь по уликам и подозреваемым. Я на минутку отлучусь.
0: Максимка, ты что-нибудь понял?
2: Нет, давай улики еще обсудим, раз Марья Петровна попросила.
0: Давай, медведь косолапый мог теремок стащить?
2: Мог. Найденный клочок шерсти очень похож на шерсть медведя. Спрятать бревна в лесу легче легкого.
0: Мышка-нарушка вместе с родственниками могла похитить теремок?
2: Могла, теоретически.
0: Зайчик-попрыгайчик?
2: Мог, он корабль строит. Говорил, что бревна для корабля подходящие ищет. Такие же, из каких сделан теремок. Мог разобрать теремок и перенести. Клочок, найденный на месте.

0: части теремка. По цвету и фактуре похож на шубу медведя и зайчика.
1: Остальные улики никак с подозреваемыми не связаны. Похоже, тут дело рук или палочки какого-то волшебника.
0: Или волшебницы.
1: Так что же, Макс, получается?
0: Ничего не получается. Улики есть, подозреваемые есть, версий куча. Доказательств никаких.
2: Вот пирожки с яблоками, с картошкой и грибами.
0: Спасибо.
1: Вкусно.
0: Да, очень.
2: Прекрасно.
1: Я бы еще парочку съел.
2: Чуть позже, Добрыня. А сейчас перемещаемся.
0: Жарковато тут.
1: Мы в каком-то восточном городе. Пока не понял, в какой сказке.
0: А для чего мы сюда переместились, Марья Петровна?
2: Чтобы найти похитителя теремка.
1: Вы уже знаете, кто это?
2: Да, вот только мотив не ясен.
0: А как вы догадались, кто преступник?
2: Добрыня подсказал.
1: Я?
2: Ты рассказал о скатерти-самобранке. И еще заметил, теремок словно улетел. Помните, что мы нашли на месте пропавшего теремка?
0: Там была шелуха то ли от лука, то ли от чеснока.
1: Кусочки моркови, две рисинки.
2: Длинные рисинки.
1: Ну да, и шелковый платок, он улетел. Печка была теплая.
2: Да, и мышка. Она нашла небольшие красные кислые ягоды.
0: Барбарис.
2: Барбарис. Вот для чего я встречалась со скатертью-самобранкой. Все дело в том, что это плов.
0: Плов?
2: В печке готовили плов. Чеснок, лук, морковь, рис, барбарис и зира.
1: Зира?
2: Восточная приправа. Зира обладает тонким запахом лимонной корочки с ореховой ноткой.
0: Этот запах почувствовали зайчик-побегайчик и лягушка-квакушка. А кто готовил-то?
2: Скоро все поймете. Вот мы и пришли.
0: Ой, теремок! Нашелся!
1: Мы в сказке «Волшебная лампа Аладдина». Вот он сам сидит и шьет. Нет, штопает.
3: Там-пати-ти-ти-там, пати-пи-ти-там.
0: Он штопает ковер-самолет. А цвет у ковра, как у того клочка шерсти, что мы нашли.
2: Вот на этом ковре Аладдин перенес теремок в свою сказку.
0: Как вы догадались, что это был Аладдин?
2: Плов на Востоке чаще всего готовят мужчины. Если теремок улетел, он мог улететь на ковре-самолете. Шелковый платок принадлежит принцессе Жасмин, невесте Аладдина.
1: Аладдин, здравствуйте!
3: Эй, дорогие гости, устраивайтесь вот здесь, в тени. Прошу вас, пожалуйста, такой жаркий день. И шербет, и лимонад, и что хотите, что душе вашей угодно, дорогие мои гости.
2: Не будет ли так любезен уважаемый Аладдин?
1: Да, скажите, для чего вы теремок утащили?
3: Эй, дорогой, эй, хотел удивить мою невесту, мою красавицу Жасмин. Эй, такой нарядный, и такой уютный теремок, понимаешь? Но и ковер-самолет мне помог. Только за что-то зацепился и немного прохудился. Но я его и заштопал, и он почти как новый.
2: Ваш плов, Аладдин, он получился вкусным?
3: О, главный детектив души моей! Вижу, вам все известно. Лететь до моей сказки было так далеко и так долго. Я был такой усталый и такой голодный. И пока ковер переносил теремок, я готовил вкусный плов. Чеснок, зира, рис, барбарис. Ах, какой вкусный плов получился. О, прекраснейшая из детективов моего сердца. Позвольте мне возвратить сказочный теремок в его сказку. Сделаю это я с величайшим удовольствием и очень большим почтением.
1: Я проверю.
3: И все будет хорошо. И там пати-пити, там пати-ти-ти, там.
2: Нам пора возвращаться домой.
1: Спасибо за помощь, детективы. До свидания.
2: До свидания, Добрыня.
0: До новых расследований.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
5: Детское радио.
4: Детское радио.

0: поет «Зачем люблю довертолет?»
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть или головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.

0: апельсину-то на кой?
1: Зачем ему верблюд?
0: Ага, не знаете, друзья, так вместо вас отвечу я. Бери, пока даю.
1: Бери.
0: Вокруг меня такой народ. С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее на них ответ давать.
1: Да.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам кончается.
2: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
14: ООО «Система ПБО 0+».
5: Реклама.
15: Мне так повезло.
16: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мария Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
17: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Скрученными могут быть и медузы, и носороги. Если за дело берется японец Масаёси Мацумото. Он делает скрученные фигурки из длинных воздушных шариков. Почти такие, какие радуют нас на детских праздниках. Вот только художник связывает и надувает шарики так, что его животные выглядят как настоящие. Масаёси Мацумото уже создал целый надувной зоопарк, где отлично себя чувствуют обезьяна, страус, олень, питон, паук, попугай и другие животные и птицы. На создание одной фигуры уходит около 20 воздушных шариков и целый день работы.
2: А знаете ли вы, что...
0: Пряник может быть спасателем. Среди отважных спасателей МЧС в Тульской области есть один сотрудник по имени Пряник. Это знаменитый символ региона – тульский пряник. Ростовая кукла Пряника в форме спасателя работает с детьми, рассказывает им о правилах пожарной безопасности. У Пряника есть удостоверение и медаль за пропаганду спасательного дела. Все довольны таким искусным и привлекательным инструктором.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Попасть в книгу рекордов помогут машинки. Житель Мексики Хорхе Ариас собрал огромную коллекцию машинок из мультфильма «Тачки» и попал с этим достижением в книгу рекордов. А началось все больше 15 лет назад, когда его еще маленькая дочь попросила купить ей игрушечных героев из мультика. Папе они очень понравились, и он так увлекся, что не смог остановиться. И начал покупать яркие машинки одну за другой. Набралось в итоге более 1000 штук. Все они хранятся в стеклянных витринах, и у каждой свое место. Получился музей, который может посетить любой желающий. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Ачи! Ачи! Веснушка, спасай! Тополиный пух атакует мою крышечку.
1: А я его ловлю и загадываю желание.
0: Какое желание? Чтобы он кончился?
1: Ну не будь занудой. Посмотри, как красиво пух кружится. Как снег летом.
2: Лето на детском радио.

0: в одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как свадебное платье белым стало.
2: Жила-была на свете королева. Звали ее Виктория. Этого достаточно, чтобы рассказывать о ней сказку? Спросите вы. Конечно, нет. Королева была не только знатного происхождения. Она была очень талантлива, обладала прекрасным вкусом и богатой фантазией.

0: умела придумывать сказочно красивые и очень удобные наряды. Придумывать наряды мало, скажете вы. Должен быть кто-то, кто сумел бы сшить их. Конечно, у королевы был любимый портной. Как-то утром портного вызвали к ее величеству.
1: «Доброе утро»,
0: — сказала королева.
2: «Доброе утро, ваше величество»,
0: — ответил портной.
1: «Мой милый портной, очень скоро я выхожу замуж»,
0: — сказала королева.
2: «От всей души поздравляю вас, ваше величество»,
0: — улыбнулся портной.
1: «По этому случаю нужно шить совершенно особенное платье».
2: «Очень понимаю вас, ваше величество». «Нужно сшить наряд, в котором соединилось бы все лучшее от всех свадебных платьев мира».
1: «Ты сможешь шить такой?»
0: — с надеждой спросила королева.
2: «Нет, ничего невозможного, ваше величество. Нужно только попросить всех ваших знакомых королей и королев из разных стран прислать нам по одному самому лучшему свадебному платью».
1: «Завтра же я разошлю письма и приглашу к себе всех замужних принцесс и королев. Они привезут свои свадебные платья. Мы увидим их и придумаем наше платье. Оно будет самым красивым».
0: Прошло совсем немного времени, и во дворец начали прибывать иностранные гости. Первой приехала принцесса из Индии. Ее торжественно проводили в парадную залу.
3: «Здравствуйте»,
0: — сказала принцесса.
3: «По вашей просьбе я привезла свое подвенечное платье».
0: Она достала из саквояжа длинное одеяние красного цвета.
1: «Интересный наряд»,
0: — удивилась Виктория.
3: «Он состоит из нескольких частей, из трех частей — юбки, блузки и накидки».
4: «Ваше величество, прибыла королева из Африки», —
0: объявил придворный, и в залу вошла темнокожая красавица.
1: «Прошу вас, проходите»,
0: — пригласила Виктория.
1: «Покажите свой наряд».
5: «Невесты нашей страны одеваются под цвет костюма жениха»,
0: — сказала африканка.
5: «Чаще всего замуж выходят в платьях фиолетовых оттенков».
0: Двери зала снова распахнулись.
4: «Ваше величество, прошу вас приветствовать гостью из Италии».
1: «Сейчас мы узнаем, что носят итальянские невесты».
3: «У меня очень простое платье, прямое, длинное, с рукавами длиной 3/4»,
0: — говорила итальянка.
3: «Оно зеленого цвета. Считается, что зеленый цвет приносит достаток».
4: «Ваше величество, прибыла арабская принцесса».
3: «Наши девушки готовят к свадьбе несколько платьев и меняют их»,
0: — сказала арабская принцесса.
3: «За день девушка меняет наряды 7 раз. Количество платьев соответствует количеству цветов радуги».
0: Гости продолжали прибывать и показывать свои наряды. Наконец портной сказал.
2: «Ваше величество, мы увидели много изысканных нарядов. Теперь нам будет несложно придумать для вас свадебное платье».
1: «Да-да»,
0: — согласилась королева.
1: «И свои идеи по фасону у меня уже есть. Можем делать выкройку».
2: «Вот только как быть с цветом? Какой вы предпочитаете? Красный, зеленый, желтый или, может быть, фиолетовый?»
1: «Смешайте все цвета радуги»,
0: — предложила королева.
1: «Должно получиться волшебно».
0: Портной сшил свадебное платье из белой ткани. Затем принялся красить его, соединяя разные цвета. Через несколько дней он предстал перед королевой совершенно расстроенной.
2: «Вынужден огорчить вас, ваше величество. Как ни смешивай, волшебный оттенок не выходит. Получается коричневый цвет».
1: «До свадьбы всего 2 дня. Надо торопиться», —
0: проговорила королева и приказала.
1: «Смойте все краски и принесите платье мне. Я посмотрю».
0: Через день портной принес в спальню королевы белое платье. Королева примерила и задумалась.
1: «Не понимаю, для чего мы пытались покрасить его?»
2: «Ваше величество, простите мне, пожалуйста, мою дерзость»,
0: — поклонился портной.
2: «Думаю, вам нужно идти под венец в белом платье. Вы так свежо и нежно выглядите в этом платье. Ваши фиалковые глаза сияют от счастья. Алые губки смеются. Ваше величество, а что еще нужно для праздника?»
1: «Вы так думаете, милый портной?» —
0: спросила королева.
2: «Уверен, ваше величество», —
0: улыбнулся портной. Настал день свадьбы. Гости собрались в парадной зале дворца. Ожидали выхода невесты.
4: «Ее величество, королева Виктория», —
0: объявил придворный. Пронесся восторженный шепот.
2: «Какое платье! Оно белое!»
0: Королева радостно ступила навстречу своему жениху. Эта свадьба задала моду на белоснежные наряды для невест всего мира.
6: Сказки из платяного шкафа.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
3: И не выключай.
2: 0+. Реклама.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
5: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
6: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Детское радио. Лето. Лето на детском радио.
8: Привет, ребята, Катя Знайкина на связи. И я знаю, что чтение делает мир интереснее. Представляете, самый толстый читательский дневник в мире принадлежит девочке из Австралии. За одно лето она записала 312 книг, а краткие отзывы рисовала в виде комиксов. Идея – то, что надо. Попробуйте и вы.
9: Кто сказал?

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года трое мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
4: «Мне кажется, они следят за нами», –
3: прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
4: «Нет, они слушают», –
3: запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками.
4: Мальчишки похолодели от ужаса.
3: Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу.
4: Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу.
3: Саша и Гриша выбрались, но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли, а люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.
2: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. и даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
2: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
0: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
0: червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет! Меня зовут Катя Знайкина. Каникулы созданы не для того, чтобы отдыхать, но и для того, чтобы совершать маленькие открытия. Узнайте сегодня что-то новое. Почему трава зеленая или куда прячется солнце ночью? Развивайтесь и наслаждайтесь.
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Привет, ребята! Это Кирилл Раскаскин. Лето дарит нам столько возможностей. Можно купаться, загорать, гулять до вечера. Уверен, вы пользуетесь каждой минутой, чтобы реализовать все свои планы. Всем отличных каникул!
2: Саша, Аврора!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт детифм.ру
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
6: «Что под нами, под ногами». Реклама.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Реклама.
14: Слушаю.
0: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
14: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
14: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
15: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
16: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
17: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
18: Подробности на сайте robostancia.rf.
19: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его!

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Дельфины слышат зубами! Дельфинам зубы нужны не только для того, чтобы жевать рыбу. Оказывается, они помогают морским обитателям слышать под водой. Ученые из Японии выяснили, что зубы дельфинов работают как антенны. Они улавливают разные звуки и передают их прямиком в кость челюсти. Она у дельфинов особенная, очень чувствительная. Через нее проходят нервные волокна, которые улавливают разные шумы и даже мелкие вибрации. Как у кошек усы, помогают чувствовать все вокруг. У некоторых видов дельфинов бывает аж 240 зубов, так что слышат они очень хорошо.
2: А знаете ли вы, что...
0: Рыбы умеют грустить, как люди! В конце декабря океанариум в японском городе Симоносеки закрылся на ремонт. Больше всего это расстроило местную рыбу Луну. Она перестала есть и наслаждаться своей беззаботной рыбьей жизнью. Выяснилось, что из-за отсутствия посетителей она впала в депрессию, то есть стала сильно-сильно грустить. Чтобы немного поднять настроение рыбе, сотрудники океанариума сделали для нее зрителей из бумаги, распечатали фотографии людей и приклеили их к стеклу аквариума. Уже на следующий день рыба повеселела, а вскоре и вовсе стала вести себя, как прежде.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Рыбы встречают людей по одежке. Знаете поговорку? Встречают по одежке, провожают по уму. Оказывается, именно так поступают рыбы. Ученые выяснили, что подводные обитатели способны различать людей по их одежде. Исследователи провели эксперимент. В Средиземном море кормили окуней, ныряя в воду в однотонных костюмах. Иногда использовали яркие нашивки и ласты. Рыбы получали еду, только если следовали за человеком без цветных нашивок. В итоге окуни привыкли, что еду дает ныряльщик в простой форме, и чаще приплывали к нему. Так что, если захотите приручить рыбок, чаще приходите к ним в одном и том же купальнике. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Это я, почтальон дядь Саша. Сегодня у нас для вас море хороших песен и океан интересных программ.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Ограничители.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня мы посетим Московский Кремль. Мы в оружейной палате, друзья. Но интересует нас вовсе не оружие, бриллианты. Вот истинные сокровища. Признаюсь, даже мы, гномы высшего сословия, не можем равнодушно взирать на их великолепие. Еще во времена основателя музея, Петра Первого, сундуки с сокровищами хранились за тремя замками и только трое. Камер-президент, камер-советник и царский рентмейстер вместе могли отворить сокровища. Идемте. Вот и главные экспонаты. Императорские символы власти. Корона, держава, скипетр. Они никогда не общаются с посетителями, но для хранителей иногда делают исключения. Ваше Величество, позвольте обратиться.
3: Да, я та самая корона, изготовленная в 1762 году для коронации Екатерины II. Меня украшают 5000 бриллиантов и 75 жемчужин. Венчает все это великолепие шпинель, драгоценный камень темно-красного цвета. Рядом со мной золотая держава, гладкий полированный шар, обвитый гирляндой бриллиантов и увенчанный великолепным синим сапфиром. А это скипетр со знаменитым белым алмазом. Жезл был подарен императрице ее поклонникам, графом Орловым, поэтому камень назван именем дарителя.
2: Скажите, ваше великолепие, а как три сокровища связаны с российским флагом?
3: Все просто. Белый алмаз в скипетре, синий сапфир в державе, моя алая шпинель, а вместе драгоценные камни символизируют цвета российского флага.
2: Спасибо за великолепный рассказ. Откланяемся, друзья. До новых тайн!
0: Тайны!

0: Детское радио.
1: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

0: бабушке.
1: Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и

0: Это на детском радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Катя Знайкина. И я точно знаю, что летние прогулки можно превратить в сбор настоящих сокровищ. Шишки, красивые камушки, необычные листочки. Все это кусочки лета, которые можно сохранить. Отправляйтесь на прогулку вместе с родными, и так она станет еще теплее.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно,

0: сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат.

0: сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО Kary. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: Реклама.
9: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Лето мы всегда так ждем, чтобы мокнуть под дождем, чтобы от комаров бежать, от пыльцы свой нос спасать, чтобы на солнце обгореть, а потом лежать сопеть. Но ведь, несмотря на это, все мы без ума от лета. Доброго летнего дня всем, кто слушает детское радио, и большой привет от меня, почтальона, дяди Саши.

0: «Меж двух огней. Борьба Руси с Ордой и западными завоевателями».
1: Как на западе в закатном краю собралось войско страшное. Воины там все в железо одеты, а на щитах у них кресты красные. И решили они: пойдем на Русь, мало нам своей земли, возьмем и русскую. На востоке меж тем, на восходе дальнем, собрались все вместе князья ордынские. Во главе себя хана поставили и решили войной тоже на Русь пойти.
0: В начале 13 века произошли два события, которые изменили жизнь на Руси на многие столетия вперед. В устье реки Западная Двина появились корабли, и на берег сошли закованные в латы рыцари-крестоносцы. Глава католической церкви Папа Римский отправил их покорять и обращать в свою веру непокорных русичей. А далеко на востоке появилась Монгольская империя. Огромное государство, сложившееся в результате завоеваний Темуджина, будущего Чингисхана. Впоследствии, под предводительством внука Чингисхана Батыя, татаро-монголы двинулись на Русь.
1: Как пришла на Русь беда черная, налетели из степей поганые. Тучи стрел их на нас летят, кони быстрые пашни топчут, сабли острые, жен детей секут. А кого не убьют, тех в полон возьмут.
0: Силы были неравны.

0: Монголы разорили всю Русь. Ведь в XIII веке она была раздроблена из-за княжеских расприй. Ослаблена тем, что бороться приходилось на два фронта. На востоке – Орда, на западе – рыцари-крестоносцы. Они вплотную подступили к Новгороду. И тогда вольный еще город призвал на княжение юного Александра, внука Всеволода Большое Гнездо. В 1240 году дружина князя разгромила шведских рыцарей, которые высадились в устье Невы. После этого Александра стали называть Невским. Но главное его сражение было еще впереди. Оно произошло через два года, 5 апреля 1242 года, на льду Чудского озера.
1: Молод был Александр князь, только мудрый он не по возрасту. Поджидал давно он чужих латников не в лесу, не в полях, а на озере. По весне пришли злые рыцари, в латах кованых даже кони у них. Да не думали, что весна уже, что не выдержит лед такой тяжести.
0: Закованные в латы, в рогатых шлемах, на могучих конях, крестоносцы ударили по русским воинам и, казалось, раздавили их своей мощью. Но легкая русская конница обошла их и ударила с тыла. Рыцари были слишком неповоротливы в своей броне. Войско Александра Невского осыпало их стрелами, рушило мечами и копьями. Крестоносцы начали отступать и оказались на льду Чудского озера. Каждый рыцарь весил в своих латах едва ли не вдвое больше, чем русский конник. И лед не выдержал. Те, кто не погиб от русских стрел и мечей, провалились под лед и утонули. Невская битва и ледовое побоище сделали князя Александра самым влиятельным правителем на Руси. От него зависела судьба Родины.
1: Думу думал князь, что же делать мне? На восходе Орда, на закате беда. Не могу воевать на две стороны. Надо с ворогом замириться, чтобы было Руси время силу набрать.
0: Перед Александром Невским, а ему было чуть больше 20 лет, стоял нелегкий выбор. С одной стороны – крестоносцы, которым на помощь может прийти вся Европа, с другой – татаро-монголы. Молодой князь решает пойти на союз с Ордой. Ведь она, в отличие от крестоносцев, не покушалась на русские обычаи и русскую веру. Александр поехал на поклон к Батыю. Таким образом, князю удалось на некоторое время избавить Русь от новых набегов с востока. И почти через 150 лет страна собрала силы, чтобы дать отпор и Орде. Первую победу одержал князь Дмитрий Донской в борьбе на Куликовом поле в сентябре 1380 года.
2: Книга времен. История.

0: По стране веснушка, обгоняю всех. Крутые колеса, вау-вау-вау-вау.
1: Кипятоша, вообще-то у тебя нет колес, ты чайник.
0: Я себе воображаю, что я еду на крутом велике. Мяу!
1: Ну тогда включай песню «Ветра в ушах». Педали крутим, слушаем!
2: Лето!
3: Лето на детском радио.

0: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.
1: Чуть доела. Заманю их в избушку, ага. И зажарю.

0: Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, вы слушаете детское радио. И с вами Кирилл Рассказкин. Ребята, а вы замечали, как лето пахнет? Оно благоухает мятой, скошенной травой, речной водой. Вдыхая эти ароматы, вы становитесь бодрее, сильнее, да что там, счастливее. И это прекрасно.

0: кончить.
1: Заела.
0: Заманю их в избушку, ага,
1: и зажарю.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
7: И я бы так хотел увидеть папу.
6: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
7: Ура! Новый фильм про меня!
6: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
0: Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Древние викинги были отличными стоматологами. Это удалось доказать их далеким потомкам, шведским ученым. Викингами называют жителей северных стран, которые на кораблях искали новые земли. Часто среди викингов встречались отважные воины и даже морские разбойники. А еще зубные врачи, как выяснили исследования. И

0: историки. Викинги умели не только удалять зубы, но и лечить их. И делали это очень хорошо. Они также знали, как ухаживать с зубами. То есть чистили зубы, чтобы удалять налет, чего от них совсем уж не ожидали.
1: А знаете ли вы, что...
0: Зубы теперь можно выращивать, как огурцы на грядке. Зубной врач из Японии Кацу Такахаши добился невозможного. Он придумал, как выращивать новые зубы у людей. Стоматолог признался, что с детства мечтал об этом. Его всегда интересовало, почему акулы и некоторые виды рептилий постоянно отращивают новые зубы. И вот ученый раскрыл секрет. Он создал особое лекарство. Его давали грызунам. У них прорезывались новые зубы. Чудо снадобье! Правда, его еще будут долго изучать, прежде чем давать людям. Ученые ведь уже давно пробуют разные способы выращивать зубы, но они почему-то получаются бесформенными и некрасивыми.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Детям нужен отпуск от детского сада. Взрослым кажется, что малыши в детском саду только и делают, что играют и развлекаются. По мнению специалистов, которые изучают поведение детей, это не так. В саду надо следовать режиму, слушаться воспитателя, договариваться со сверстниками насчет игрушек. А еще выполнять упражнения на физкультуре и готовиться к утренникам. На это уходит много сил и энергии у растущего организма. Поэтому, когда дети возвращаются домой из сада, они расслабляются, бегают, кричат и дурачатся. То есть делают все то, что в саду им не разрешают, и еще просят маму и папу поиграть с ними. Вот почему, по мнению ученых, малышам так важно проводить время с родителями после садика, а также устраивать семейные поездки и прогулки. Это лучший и самый полезный отдых для всех детей на свете. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, дорогие наши радиослушатели. Меня зовут дядя Саша. Я ведущий программы «Уроки любопытства», которая выходит в эфир по выходным в учебном году. А сейчас у программы каникулы, как и у вас, ребятки, но детское радио продолжает работу. Говорим мы сегодня на разные темы. Весело общаемся и вместе проводим время. Считайте, что летом детское радио работает как лагерь выходного дня.
2: Лето. Лето на детском радио.

0: имена.
1: Кипятош, ты чего это новый чай завариваешь? У нас гости, что ли, будут?
2: А ты не слышала? Твой дядя Толик придет сегодня.
1: Ой, а я и забыла. Ну, давай помогу. Вот интересно, все его вечно зовут Толиком. А как у него полное имя?
2: Здрасте. Анатолий. Ты что, не знала?
1: Просто я никогда не слышала, чтобы его кто-то полным именем называл. А ведь оно такое красивое, оказывается. Анатолий.
2: Да, мы часто привыкаем звать людей их сокращенными именами. Да так что уж и не помним полные.
1: Вот придет он сегодня, я и скажу: здравствуй, дядя Анатолий.

0: Анатолий.
1: То-то он удивится, скажет такой: кто? Я?
0: Думаешь, он тоже забыл, что его зовут не просто Толик? Ой, а расскажи мне еще об этом имени. Откуда оно? Что значит? Ну и все вообще.
1: Все вообще, дорогая моя, будет сложно рассказать. А вот об имени могу. Родом оно из Греции.
0: Ух ты!
1: Да-да, а значит Анатолиос, то есть рассвет или восход, или восток.
0: Вот умели они имена придумывать в этой Греции. Всегда какое-нибудь такое интересное значение у них.
1: А сокращать его можно по-разному. Толик, Толя, Толян, Анатоша, Тося.
0: Ого!
1: И это еще не все. В Турции есть регион, который называется Анатолия. Происхождение этого названия тоже, что и у имени Анатолий.
0: Так, а какие есть известные люди по имени Анатолий?
1: Кроме твоего дяди Толика?
0: Да.
1: Ой, да много. Был такой режиссер театра и кино Анатолий Эфрось. Или вот актер Анатолий Папанов, опять же.
0: Ой, это ж тот, который Волков, ну погоди, озвучил.
1: Точно, но он сыграл и много других замечательных ролей.
0: А еще я вспомнила, был такой писатель Анатолий Алексин. Детские книжки писал.
1: Не только детские, но ты права. Для детей он написал немало.
0: Как здорово, что сегодня мы обсудили такое интересное и красивое имя.
2: Что значит «наши имена»?

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Вы слушаете детское радио, и с вами Кирилл Раскаскин. Лето в самом разгаре. Друзья, надеюсь, вы уже успели покататься на аттракционах, сходить в поход, наесться ягод и фруктов. А если еще нет, все впереди.

бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Титан Копатыч, в Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
1: ООО «Система ПБО 0+».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Доброго лета всем и маленьким, и большим нашим слушателям. Это детское радио, ребятки. Каникулы, теплые дни, веселые песни, интересные передачи. Что еще нужно, чтобы с пользой и хорошо провести время? Ловите от меня, дядь Саши, наилучшие пожелания.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте. Впрочем, я, кажется, ошибся дверью.
2: Нет-нет, мы с вами договаривались.
1: Но это, кажется, пуговицы, а я шел к коллекционеру цветов.
2: Вы шли к филоботанисту. По-французски «бутон» — это пуговица.
1: А что означает русское слово «пуговица»? Может быть, ими раньше кого-то пугали?
2: Да-да, именно так. На Руси пугалкой называли пуговку, обычно красную. В нее вшивали камешек, и она позванивала и отпугивала злые чары. Это наш исконно русский обычай.
1: Но где же придумали пуговицу? Вот эти простые, они самые старые?
2: О да, им больше 700 лет. Но это рекорд только для моей коллекции. А в музеях можно увидеть и пуговицы, которым 5000 лет. Их нашли в Индии. По виду они почти такие же, как современные, но служили только для украшения. А одежду затягивали поясами и скрепляли заколками.
1: Кто же придумал ими застегивать одежду?
2: Практичные немцы в 13 веке. А другие народы вскоре переняли удобную новинку.
1: Вот эти мне очень нравятся. Прозрачные, а внутри букет. А мужские у вас есть?
2: Вы как раз на них смотрите. Пуговицы раньше служили одним из немногих мужских украшений, поэтому были очень нарядными. Костюмы средневековья от подбородка до талии и от локтя до кисти застегивались на часто посаженные пуговицы. Их могло быть больше 100 на одном костюме.
1: Занятно. Сегодня-то мало кто воспринимает пуговицы как украшение.
2: Зато в последние столетия пуговицы стали знаком принадлежности к определенной профессии или группе войск. Например, перекрещенные пушки – символ артиллеристов. Свои пуговицы на форме у лесников, у моряков и многих других.
1: В каком же музее можно увидеть самую полную их коллекцию?
2: Отдельного музея нет. Но во многих музеях пуговицы включены в экспозиции прикладного искусства. У этих стендов, кстати, всегда оживление, потому что пуговица, вроде бы такой простой предмет, может очень многое поведать и об эпохе, и о народе, и об истории разных стран.
0: Клуб по интересам.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-тра-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрен же слегка!

0: радио.
1: Приветствую вас, мальчишки и девчонки. Я Ириска, желаю всем прекрасных каникул. В саду сейчас все цветет и пахнет. Яблоки, груши, сливы скоро созреют. Можно просто гулять между деревьев и радоваться запахам лета. Уверена, вы наслаждаетесь каждой минутой, проведенной на свежем воздухе.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Веснушка, у меня внутри звенит что-то.
2: Это, наверное, у тебя крышка разболталась.
1: Да не крышка это у меня песня в голове застряла.
2: О, песня в голове? Да это же классно!

0: каждый родитель желает знать.
1: Что бы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на Детском радио. 18+.

0: На море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Перец и летучие мыши – лучшие друзья. Уже несколько миллионов лет к такому выводу пришли ученые. Они выяснили, перец стал специально приятно пахнуть из-за рукокрылых, чтобы их привлекать. Ведь они идеальные опылители. Они разносят семена перца на большие расстояния. Известно, чем цветы ярче, тем привлекательнее для птиц и насекомых. Летучие мыши обладают отличным нюхом. Хитрый перец использовал эту способность в своих корыстных интересах.
3: А знаете ли вы, что...
5: У тополей появился свой король. Некоторым людям так нравится обнимать деревья, что они соревнуются друг с другом на чемпионате мира по обниманию деревьев. Если вы хотите в нем победить, то советую ехать в Томск. Ведь здесь растет король тополей. Обнять его, конечно, будет непросто. Ствол у него настолько большой, что его могут обхватить, взявшись за руки, 5 человек. Ветви дерева раскинулись на высоту 10-этажного дома. По оценкам специалистов, этому тополю около 70 лет. Кора у него на ощупь как камень.
3: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
5: У растений есть интеллект. Оказывается, наши зеленые братья умеют общаться. Ученые выяснили это в ходе экспериментов с обычным горохом. Представитель бобовых способен подать сигнал тревоги соседям, если становится слишком жарко и ему не хватает воды. Гороховые собратья тут же уменьшают размер листьев, чтобы потреблять меньше влаги. Ученые также пришли к выводу, что растения способны услышать шум реки и пускать корни в сторону воды. Способность слышать и общаться помогает растениям лучше расти. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: сказка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Степлер не такое уж новое изобретение. Говорят, у французского короля Людовика XV был степлер из золота и драгоценных камней. Правда, больше одной скрепки в него не помещалось. Современные степлеры гораздо удобнее. Каких только степлеров не придумали люди. И для бумаги, и для фанеры, и даже для кожи. Ими пользуются хирурги во время операции. Степлер-пистолет применяется для обивки мебели, а его старший брат, пневматический молоток, может скреплять даже стены домов. А вот изобретение почти такое же важное, как степлер. Это антистеплер. Им можно вынуть скрепку, поставленную степлером.

0: человек.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кучается.
1: Вот бы все это узнать.

0: Офисмаг. Звонок для учителя.
1: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офисмаг.
1: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан Красная Птица. 12 цветов. Всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
4: Реклама.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Детское!

0: География праздников.
1: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
0: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
0: ужасно,
2: ужасно, ужасно любите

0: География праздников.
1: Здравствуйте, коллеги. Готовы отправиться в новое увлекательное путешествие?
2: Да! А куда мы держим путь сегодня?
3: Судя по тому, что на календаре его самая теплая шапка-ушанка, мы явно отправимся в очень холодные края.
1: Совершенно верно. На север Европы, в страну тысячи озер. Мантухансен-Ярвен.
4: Ой, а где это у нас столько озер?
3: Так.
1: А еще тысячи рек и бесконечные леса. В страну, где местные жители души не чают в лыжном спорте и обожают греться в банях и саунах. Даже поговорка такая у них есть. Сначала строй сауну, а потом дом. Энсимяйнен тилоси саунан яситтен талон.
4: Ух ты, в баньке я бы попарился. Мы с моим дедушкой Алексеем Ивановичем на даче всегда баньку топим.
1: В этой стране обожают рыбу, сырую, соленую, тушеную, а главное – рыбалку.
3: Так, а помимо озер, у них море есть?
1: Конечно, Балтийское море, а еще… Именно в этой стране, если верить сказке, проживало некогда веселое мумми-семейство самых настоящих потомков скандинавских троллей. Беленьких, кругленьких, похожих на бегемотиков.
4: Ой, мумми-тролли! Я так люблю эту сказку, так часто читал ее в детстве, что помню наизусть. На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. Совсем рядом, среди обледенелых берегов, извивалась черная, как уголь, река. Быстрое течение не позволяло ей замерзнуть зимой. На мосту же не видно было никакого.

0: никаких следов. Да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. В доме было тепло. В подвальном печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрыли мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме из ростовой печи, все семейство мумитроллей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось со времен их предков. А мумитролли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей. Рядом же, с кроватями, в ожидании ранней весны, мумитролли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленки, анемометры и тому подобные вещи первой необходимости. Я запомнил, потом еще у дедушки спрашивал, что такое анемометр. Ты, Василиса, наверное, не знаешь. Это такой прибор для измерения скорости ветра.
1: Молодец, Микрофоша, правильно.
0: Эту сказку написала чудесная детская писательница Тува Янсен.
2: И родом она была из Финляндии.
0: Ура, мы едем в Финляндию.
2: На родину Йолла-Пуки.
0: Стоп, какого еще Йолла-Пуки?
2: Ты что, Микрофош, Деда Мороза не знаешь?
0: Деда Мороза знаю, Йолла-Пуков нет.
1: Старый добрый Йолла-Пуки из финской провинции под названием Лапландия. Сейчас он уже выглядит как привычный всем Санта-Клаус или Дед Мороз с белой бородой, в красной шубе и шапке, а 100 лет назад финны изображали его в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У него есть жена, море, зима и гномы-помощники. Весь год эти гномы сидят в пещерах Эха, Кайкулуолат, и слушают, как себя ведут дети во всем мире, чтобы потом, разобрав рождественскую почту, приготовить и упаковать подарки хорошим девочкам и мальчикам.
0: Ах, вот оно что! А праздник-то? Праздник мы какой едем отмечать?
1: О, поистине волшебный! Я бы даже сказал, сказочный. Мы с вами перенесемся в древние времена и окунемся в мир финских легенд и сказаний на карнавале Калевалы.
3: Карнавал Калевалы! Ух ты!
4: Внимание пассажиров! Завершается посадка на рейс 12:35 Москва-Хельсинки.
1: Пассажир... Бежим скорее, а то на рейс опоздаем. В самолете все расскажу.
5: География праздников.
2: Ну что, Микрофош, включай аппаратуру.
0: Готово.
2: С вами география праздников и ее ведущая Василиса Веселова. Я веду репортаж прямо из самолета, направляющегося в столицу Финляндии, Хельсинки. Сегодня мы с вами станем героями старых финских сказок на празднике Калевала. Слово нашему эксперту-календарю.
1: Каждый год более 1,5 веков, в последний день зимы, вся Финляндия дружно отмечает Калевала. Веселый праздник, посвященный финской национальной культуре.
2: Что же обычно происходит на этом празднике?
1: В этот день Хельсинки и все другие города Финляндии словно по взмаху волшебной палочки преображаются. Прямо по улицам проходят костюмированные шествия. Все от мала до велика танцуют, играют на народных инструментах, поют песни и разыгрывают сценки. Особенно красиво становится вечером, когда зажигаются фонари. По всему городу гуляют волшебные персонажи финских сказок, и кажется, что ты попал в далекое прошлое.
2: А что означает само слово «калевала»?
1: «Калевала» называют национальный поэтический эпос Финляндии. Это такая большая сказка. В ней легенды, песни и сказания о жителях сказочной страны Калевала. Калевала состоит из отдельных рассказов о подвигах древних финских героев и волшебников. Они, как русские богатыри, ладят между собой или враждуют, сражаются с врагами, путешествуют, сватаются и исполняют прихоти капризных невест, совершают героические подвиги. Эти истории знают и любят все финны, а главный герой Калевалы, мудрый Вайнамёйнин, является национальным героем страны. Финны буквально обожествляют богатыря Вайнамёйнина, победившего злую старуху-колдунью Лоухи, спасшего людей от бедствий, подарившего мир жителям страны. Все эти истории и народные песни еще в 19 веке собрал финский писатель Элиас Лёнрот.
2: Календарь, расскажите чуть подробнее про него.
1: Ладно, хорошо. Элиас родился в начале 19-го века.

0: XIX века в простой и бедной семье сельского портного. Уже в 6 лет он сам, без помощи взрослых, научился читать и писать. Мальчик мечтал получить хорошее образование, а для этого нужны были деньги, и Элиас начал работать, чтобы накопить денег на учебу. Он помогал отцу портному в его мастерской, а еще ходил по деревням и пел песни. И его мечта сбылась. Он поступил в Королевскую академию, а потом еще и на медицинский факультет университета, успешно завершил обучение и стал работать врачом. Музыка продолжала увлекать юношу. Он много ездил по Финляндии, собирал и записывал старинные народные пословицы и поговорки. Песни финского народа.
1: А как же он их собирал, эти истории? Кто ему их рассказывал?
0: Давным-давно, когда еще не было библиотек, легенды и песни передавались от одного певца к другому. Из поколения в поколение. Лёнрод разыскивал по маленьким далеким деревушкам старцев-сказителей и дословно записывал все-все их истории. Про сотворение мира из утиного яйца, про богов, сил природы и древних непобедимых героев. А потом, собрав все воедино и немножечко подправив, он получил настоящую поэму и напечатал книгу.
2: Трудно ему было, наверное.
0: Да, это была очень долгая, большая и серьезная работа. Очень скоро Калевалу перевели на сотни языков мира. Каждый житель Финляндии с детства знает ее наизусть. По мотивам Калевалы талантливые художники и композиторы всего мира снимают фильмы, ставят балеты и спектакли, делают мультфильмы для детей.
1: Вот это да! Здорово, друзья, что уже очень скоро мы с вами станем свидетелями этого необычного праздника. Спасибо, календарь! Микрофош выключай.
2: Есть! Отлично получилось. Впрочем, как и всегда.
3: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Температура за бортом плюс 12 градусов. Добро пожаловать в Финляндию. Тервитулуа, Суоми.
4: География праздников.
1: Ну, вот мы и на месте.
2: Мне уже не терпится поскорее увидеть все своими глазами.
0: Тогда поспешим на главную площадь.
1: Как здесь красиво. Микрофош, устроим прямое включение. Готов?
2: Василис, я уже больше 10 программ на детском радио сделал, а ты все спрашиваешь, готов или не готов. Обидно же. Включил уже.
1: Мы находимся на центральной площади города Хельсинки. День Калевала в самом разгаре. Улицы красиво украшены разноцветными флажками и фонариками. Очень много людей в костюмах. Мы словно попали в сказку. Прямо по улице ходят волшебники в длинных одеждах, с деревянными посохами и настоящие финские богатыри с мечами. Рослые, голубоглазые, с золотистыми локонами. Только прислушайтесь, какая чудесная музыка. На деревянной сцене сидит дедушка, а в руках у него удивительный музыкальный инструмент – треугольный. Легонько он перебирает пальцами десятки тоненьких струн, и льется эта волшебная музыка. Инструмент похож то ли на гусли, то ли на арфу. Что это? Слово предоставляется нашему эксперту календарю.
0: Перед нами древний финский музыкальный инструмент под названием кантеле. И действительно, его прадедушкой были гусли. У кантели обычно от 8 до 19 струн. Под аккомпанемент этого инструмента древние сказители пели свои песни о храбрых героях и их подвигах.
1: Начинается представление. Попробуем подобраться поближе к сцене. Какие красивые декорации! Темный лес, зеркальное озеро, светлячки в траве. Вот перед нами появился высокий мужчина. Статный, с добрыми глазами. На нем длинная рубаха и седой парик. Кто это? Календарь!
0: Это никто иной, как сам Калев, мифический предок народа Калевалы. Его имя в переводе означает «великан», «громадный и могучий человек». Сейчас он начнет рассказ о своих потомках.
1: Вот на сцену поднимается еще один человек.
0: Это один из главных героев Калевалы, старец Вайнамёйнин, любимец народа. По преданию, он владел древней магией и мог подчинять себе людей, животных и даже стихии. Именно он создал землю и море.
1: К ним присоединился еще один красивый юноша. Вот он подходит к огромной наковальне, в его руках молот.
0: Это брат мудрого колдуна Вайнамёйнина, искусный кузнец Илмаринин. По легенде, он выковал небо и звезды. А вот этот удалой охотник и весельчак — Лёминкайнин.
1: Какие сложные у них имена, но какие красивые звуки.

0: Учни Лемінкайнен Ілмаринен.
1: Золотой мой друг и братец, дорогой товарищ детства, мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово. Наконец мы увидались, с двух сторон теперь сошлись. Редко мы бываем вместе, редко ходим мы друг к другу на пространстве этом бедном, в крае севера убогом. Так давай свои мне руки, пальцы наши вместе сложим, песни славные споем мы, начиная с самых лучших. Пусть друзья услышат пение, пусть приветливо внимают межрастущей молодежью в подрастающем народе. Я собрал все эти речи, эти песни, что держали и на чреслах Вайнамёйнин, и в горниле Ильмаринин, на секире Каукомйоле и на стрелах Йоукухайнин. В дальних северных полянах, на просторах Калевалы, их певал отец мой прежде, топорище вырезая. Мать меня им научила, за своей прялкой сидя. На полу тогда ребенком у коленах я вертелся. Был я крошкой и питался молоком еще, малютка. Пели мне они о сампо и о чарах хитрой Лоухи. И старела сампо в песнях, и от чар погибла Лоухи. С песней Випунин скончался, в битве умер Лёмінкайнен. Слов других храню немало, и познаний мне известных. Я нарвал их на тропинке, их на вереске сломал я, их с кусточков отломил я, их набрал себе на ветках, их собрал себе я в травах, их я поднял на дороге, пастухом бродя по тропкам, и на пастбищах мальчишкой, где луга богаты медом, где поляна золотые, вслед за мурики коровой и за пестрой Иди Кимма. Насказал мороз мне песен, и нанес мне песен дождик, мне навеял песен ветер, принесли морские волны, мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья. Я в один клубок смотал их, их в одну связал я связку. Положил клубок на санки, положил на сани связку и к избе привез на санках. На санях привез ковину и в амбаре под стропила в медном ларчике их спрятал. Долго песни на морозе, долго скрытые лежали, не убрать ли их с мороза? Песен с холода не взять ли? Не внести ли ларец в жилище? На скамью сундук поставить под прекрасные стропила, под хорошей этой кровлей? Не открыть ли ларчик песен, сундучок словами полный? За конец клубок не взять ли? И моток не распустить ли? Калевала, Лёнрот Элиас.
2: География праздников.
0: А что там за разноцветные лучи яркого света? Сейчас попробуем подойти ближе и рассмотреть. Какое-то огромное сооружение с шикарной подсветкой, похоже на мельницу. Из трех отверстий что-то высыпается, не могу разглядеть.
3: А это, друзья мои, легендарная волшебная мельница Сампо. Финский символ счастья, благополучия и изобилия. Выковал ее тот самый кузнец Ильмаринин. Из пушинки лебединой, из кусочка веретенца, из молока коровы и из ячменя крупинки. Сампо была своеобразным выкупом невесты Ильмаринина, дочери злой колдуньи севера по имени Лоухи. Из волшебной мельницы сами собой сыпались золото и драгоценности, мука и соль. Эдакий рог изобилия, который мог прокормить и сделать счастливыми всех на свете. А вот крышка мельницы, которая так красиво светится, символизирует усеянный звездами небесный купол. Он вращается вокруг центральной оси, на которой, опять же, по легенде, покоится весь мир. Есть предположение, что волшебная мельница Сампо – это не что иное, как старейшая плотина на реке, вытекающей из большого мелководного озера. С помощью этой плотины финнам удалось увеличить количество незамерзающей воды, и это сказочно приумножило их рыбные запасы.
0: Интересная гипотеза. А что было потом с волшебной мельницей?
3: А дальше приключилась тоже весьма занятная история. Получив свою невесту, Ильмаринин решил схитрить и похитить у колдуньи волшебную мельницу Сампо.

0: чтобы подарить ее своему народу. Усыпил колдунью, выкрал Сампо. Конечно, ему помогли Вайнамёнин и Лёминкайнин. Но колдунья проснулась, обнаружила пропажу и наслала на похитителей бурю. Сампо разрушилась по дороге, и обломки ее утонули в море. С тех пор финны считают, что море богаче, чем суша.
1: Спасибо за чудесную историю, календарь. Микрофош, выключай, смотрю, ты устал уже.
2: Ничего, я не устал. Я мужчина, только вот немного проголодался. Как насчет сытного финского обеда? Входит он в наши планы?
0: Ну, конечно. Как можно побывать в стране и не попробовать местную кухню?
1: Смотрите, сколько разных пестрых шатров! Как вкусно пахнет! Календари, рассказывайте нам скорее про национальные финские блюда.
0: Финская кухня, скажу я вам, очень похожа на кухню других северных стран – Дании, Норвегии, Швеции. Финны очень любят блюда из рыбы, тушеное мясо, разнообразные фарши и паштеты. Практически все у них вареное, тушеное, томленое, а вот жареную пищу они почему-то не так сильно уважают.
2: Так, а что-нибудь необычное?
0: Думаю, стоит попробовать традиционное старинное блюдо аатолохко. Его готовят только по праздникам. Терве, войме ола кольме аатолохко ота.
1: Какой все-таки у них забавный язык. А что это вы сказали, календарь?
0: Это я попросил. Просил там 3 порции того самого аатолохко. Как вы заметили, финский язык очень певучий. В нем нет шипящих звуков, зато много гласных. Слова произносятся не торопясь, и все ударения приходятся на первый слог. Кстати, если вы читали книгу «Властелин колец» или фильм смотрели, вам будет интересно узнать, что Толкиен, ее автор, взял за основу языка эльфов именно финский язык.
2: Да, конечно, смотрел. И братик мой тоже. Язык эльфов такой таинственный и сказочный.
0: О, вот и наш обед готов.
2: Наконец-то. Календарь, как сказать спасибо?
0: Киитос, микрофош.
2: Киитос вам большое.
3: Хюэроку халуа.
0: Приятного аппетита нам пожелали.
1: Как вкусно. Вроде мясо на вкус, а вроде и рыба.
0: А тут и то, и другое. И рыба, и мясо.
2: Очень вкусно. Даже лучше, чем дома.
1: Так, а рецепт? Микрофош, включай микрофон.
2: Включаю.
1: Друзья, я только что отведала потрясающее финское блюдо аатолохко. И сейчас мы расскажем вам, как его готовить. Календарь.
0: Ага. В кипящую воду кладем нарезанное кусочками мясо. Говядину, свинину, баранину. Снимаем пенку, как закипит. Затем в бульон добавляем промытые и нарезанные на небольшие кусочки репу, брюкву, картофель, лук и насыпаем немного перловой крупы. Когда наша похлебка приготовится, минут так через 40-50 кладем в нее рыбу, обычно свежую, но можно и соленую или даже сушеную. Закрываем крышкой, ставим в духовку и тушим до готовности. Подавать аатолохко нужно непременно в горшочках, положив сверху кусочек сливочного масла, посыпанного солью.
1: Пальчики оближешь. Спасибо нашему эксперту календарю. Выключай микрофон.
2: Ага. Ой, смотрите, а что это там происходит? Люди расставляют какие-то столбики на земле и как будто делятся на команды. Наверное, какая-то игра. Скорее, доедайте. Бежим смотреть. Может, и меня возьмут в команду.
1: Смотрите, у них в руках деревянные палки. Что они будут с ними делать? Микрофош, включай скорее микрофон и беги.
2: Хорошо.
1: Мы находимся на игровой площадке. На ней нарисовано 2 больших квадрата, а по периметру аккуратно расставлены маленькие разноцветные цилиндры. Перед нами 2 команды, и в одной из них наш звукооператор Микрофоша. Мы видим, как высокий мужчина дает ему деревянную биту и, кажется, объясняет, что надо делать. А мы пока обратимся к нашему праздничному эксперту календарю и, наконец, узнаем, как называется эта интересная игра.
0: Это кюкуа – старая добрая финская игра. Чем-то она может напоминать наши русские городки. Как мы видим, для игры не нужна специальная площадка или дорогое снаряжение. Вот эта бита в руках у Микрофоша называется майла. Деревянные цилиндры – кюкуа.
1: Теперь понятно, откуда взялось название этой игры.
0: Суть игры в том, чтобы выбить как можно больше кюкуа за пределы поля. Расставлено их по 40 с каждой стороны. У игрока есть 2 подхода, чтобы сбить выложенные башенки. Правила кюкуа невероятно просты. 2 команды по 2 или по 4 человека броском биты выбивают кюкуа противника с поля. Команда, выбившая больше, побеждает. Самое главное, у

0: упорство и сноровка.
1: Наш микрофоша одним броском выбил сразу 20 кьюква. Настоящий чемпион, ура!
2: Ну что, видели, как я их? Я сразу понял, как надо бросать. Да как закрутил эту биту. Надо будет в школе ребятам рассказать про эту игру. Уверен, им тоже понравится.
1: Ой, смотрите, какое красивое здание. Что это, календарий? Похоже на древний средневековый замок.
0: А это Национальный музей Финляндии. Вся история Финляндии хранится в этом месте.
2: Эх, жаль, что уже закрыто. Такой замок сказочный. Кто же его построил? Сейчас в путеводитель посмотрю. Так, здание Национального музея Финляндии построили архитекторы Герман Эрнст Хенрик Гезелиус, Армас Линдгрен, Готлиб Элиэль Сааринен. Они втроем его придумали. Надо адрес запомнить. Проспект Маннергейма, 34. Когда в следующий раз приеду в Хельсинки, обязательно схожу в этот музей.
1: Ну что ж, нам пора возвращаться домой. Сегодня с вами на празднике Карнавала веселились. Я Василиса Веселова, многократный чемпион всех игр мира, звукооператор Микрофоша.
2: И самый лучший на свете эксперт по праздникам календарий.
1: По-фински «до свидания» звучит «накамен».
2: До свидания. Накамен.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: охота. Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Реклама.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
2: С зубной щеткой теперь и поговорить можно!
1: В Швеции представлена первая в мире зубная щетка-психолог. Она умеет разговаривать и подбадривать человека, если он находится в состоянии тревоги. Чтобы создать такую щетку, разработчики полгода проводили исследования слюны сотни добровольцев. Определили, что в слюне человека есть гормон стресса, и научили искусственный интеллект внутри щетки на него реагировать. Умная зубная щетка не только настраивает своего владельца на хорошие эмоции, она также напоминает ему почистить зубы два раза в день. У щетки только один недостаток. Стоит она, как 1500 обыкновенных зубных щеток.
0: А знаете ли вы, что...
1: Цвет глаз зависит от того, что ты съел. Оказывается, цвет глаз человека можно изменить за счет питания. Как выяснили ученые, это легко сделать всего за 60 дней. По данным специалистов, более светлый оттенок глаза приобретают, если постоянно лакомиться натуральным медом и орехами. Если цвет глаз хочется сделать более насыщенным, нужно есть шпинат, насыщенный железом. На яркость радужной оболочки влияют также рыба и мясные продукты. Смягчают яркость радужки чай из столокнянки, ромашковый имбирный чай, а также оливковое масло. Таким новостям всегда хочется не только верить, но и проверить.
0: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Лампочка будет светить.

0: дождаться, когда польет дождь. 15-летняя школьница Рейхан Джамалова из города Баку прославилась на весь мир. Рейхан с детства интересовалась, откуда берется электричество, и придумывала фантастические проекты. А когда повзрослела, создала самую настоящую рабочую энергоустановку – Rain Energy. С ее помощью электричество можно вырабатывать из дождевой воды. Взрослые ученые на форуме в Индии аплодировали изобретению девочки. Ее установка поможет добывать электроэнергию во многих экваториальных странах, где часто льют муссонные дожди. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 43. Под стук копыт.
2: Да-да, записала. Видели со спины, шла по путям. Да-да, совершенно согласна. Полное безобразие. Спасибо за звонок.
3: Стрелка Семеновна, у вас такое лицо? Говорите скорее.
2: Нет, ну как же так? Средь бела дня девочка гуляла по путям.
3: Именно девочка?
2: Куртка была розовая.
3: Что еще заметили?
2: Шла странно. Через шаг останавливалась и руки вроде к лицу подносила. Что делала, не разглядели. Свидетели стали ей кричать, девочка и убежала.
3: Очень интересно.
2: Очень опасно. Ведь нельзя ходить по путям. Там же поезда носятся с бешеной скоростью. Как ей вообще могла прийти в голову идея на эти пути выйти?
3: В этом и кроется разгадка личности нарушителя. Поехали, разберемся на месте.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Вон там платформа, откуда девочку заметили. А вон там она гуляла.
3: Ага, в расписании большой перерыв. Поездов больше часа не будет. Можем осмотреться, вдруг что-то и найдем.
2: Следы?
3: Нет, следов, конечно, нет. Тут камни. А вон там, что лежит?
2: Там камни, сами говорите.
3: Да вон, между камнями застряло.
2: Что-то черное, круглое и плоское. Пластмассовое. Впервые такое вижу. А на кружке наклейка «Черный глаз». Это что, черная метка? Что-то шпионское или пиратское? Девочку заставили выйти на пути.
3: Рановато делать такие выводы. Слева от дороги высокий забор, а что справа?
2: Газон с травой. Полоса отвода. Так ведь называется свободная земля вдоль железнодорожного полотна.
3: Правильно. А за полосой что?
2: Дорога. А дальше кусты.
3: Да, высокие густые кусты. Отлично. Вы, Стрелка Семеновна, идите к дороге. Вдруг что удастся там найти. А я пока кое-что поищу в интернете. Очень интересно. А, Стрелка Семеновна, какие новости?
2: Мне даже как-то неловко говорить.
3: Не томите. Что вы там нашли?
2: Очень неудобно, но вы сами попросили. Я нашла конский навоз и следы.
3: Человеческие?
2: Нет, лошадиные.
3: Ну что ж тут неудобного? Где лошади, там и... Теперь мне все понятно.
2: Виновата девочка?
3: Скорее лошади, но с ними ничего не сделаешь. А вот девочку найдем. Стрелка Семеновна, вы сейчас идите в ближайший дом культуры. Там проходит выставка юных фотолюбителей «Живая природа». Найдите автора, делающего фото лошадей. Это и будет наш нарушитель.
2: Ну почему фотограф? Ладно, вернусь, расскажете.
3: И не забудьте на обратном пути в магазине купить упаковку сахара в кубиках.
2: Мы будем угощать лошадей?
3: Мы будем пить чай.
2: А, дело на два кусочка сахара.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шерлок Симофорыч, гениально! В Доме культуры выставка фотографий.
3: Фотограф лошадей.

0: Лошадей девочка?
1: Да, Нина Орлова. Я строго с ней поговорила.
0: Она оправдывалась, что с путей самый лучший ракурс для фотографии.
1: Да, тут же неподалеку конный клуб. Вот по этой грунтовой дорожке каждый день лошади с всадниками несутся галопом. Грива развивается, хвост развивается, красота! От кустов фотографировать неудобно, а вот от железной дороги...
0: Ай-яй, как нехорошо! Даже ради хорошего кадра нельзя выходить на пути.
1: Я так и сказала. Но как вы догадались, что она фотограф?
0: Элементарно. Я посмотрел в интернете. Черный глаз – это логотип. Он принадлежит фотокружку нашего Дома культуры. А черная, круглая – это крышечка от фотоаппарата. Сами говорили, девочка странно шла. Постоянно останавливалась. Это она останавливалась, чтобы кадр сделать. Пристреляться, как говорят профессионалы. Лошади поскачут, там уже будет не до дублей.
1: Потрясающе! Кстати, я принесла сахар.
0: Давайте чай пить. Но вы правы, Стрелка Семеновна. Отложим несколько кусочков для лошадей. Красивые это все же животные. Несутся галопом, грива развивается, хвост развивается.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: вас Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный.

0: Выступление Анны Немченко. 16 августа. Вельвет Фест. Подробности kassir.ru. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Страна буквария.
1: Жили-были буквы в стране буквария. У всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии, твердый

0: знак. Со всеми буквами мы обязательно познакомимся, но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Корова и торт». Жили-были буквы в стране букварей. И у каждой был свой домик. И почти у каждого домика садик и огород. И каждая буква занималась своим любимым делом. Так, например, буква «К» был кондитером и выпекал прекрасные булочки с корицей. А когда не так давно у него поселилась самая настоящая корова и стала давать молоко, К стал делать вкуснейшие пирожные и торты. Ведь без сливок, которые делают как раз из молока, пирожные и торты просто не получится. В приготовлении сладостей и выпечки буква К не смог бы обойтись без помощи. И, конечно же, у него был такой помощник – трудолюбивая буква М. У нее была небольшая мельница возле ее домика, где протекал бурный ручей. И буква М там молола муку и приговаривала: «Муку молола мелко-мелко, без мусора и комочков». А еще буква М очень любила корову и кормила ее самой сочной травой, за что корова с радостью выдавала по целому ведру вкусного и полезного молока. Однажды рано утром в кондитерскую зашел правитель букварии «Твердый знак» и спросил букву «К»: «А сможешь ли ты, уважаемый, испечь огромный праздничный торт к завтрашнему дню?» «Конечно смогу», — обрадовался кондитер К. «Только мне потребуется много муки и помощники. Ведь вдвоем с буквой М нам не сделать столько теста и вкусного крема для огромного торта».
1: «Решено», — воскликнул твердый знак. «Сейчас я дам объявление по всей букварии и найду вам помощников. А завтра в полдень у нас будет делегация из соседней знакопрепинательной страны, и нам нужно их достойно встретить и угостить».
0: М побежала молоть муку, а кондитер К начал доставать баночки с корицей, карамелью, ванилью, цукатами и другими сладостями.
1: Твердый знак, не теряя ни минуты, пошел на главную площадь и стал созывать жителей колокольчиком, который носил с собой и всегда звенел им, чтобы привлечь внимание. Когда все собрались, твердый знак объявил жителям букварии, что завтра очень ответственный день, и нужно помочь кондитеру К и букве М испечь огромный праздничный торт для гостей.
2: «А что за гости?» – тут же спросила любопытная буква «Я».
1: «Это наши соседи из знакопрепинательной страны», – важно ответил твердый знак. «Точки, запятые, восклицательные и вопросительные знаки, скобки, тире и другие знаки препинания, без которых невозможно правописание».
2: «Чудесно!» – воскликнула буква «Ч». «Чем я могу помочь? Я собрала много черники и могу отдать эти ягоды для торта».
3: «А я принесу самых спелых абрикосов!» – радостно захлопала в ладоши буква «А».
2: «Я тоже хочу помогать!» – весело прокричала буква «Я» и тут же побежала к домику буквы «К».
0: Кондитер К тем временем занимался приготовлением вкусного и нежного крема и даже успел сделать несколько кремовых розочек для украшения торта. Когда к нему стали сбегаться буквы и приносить чернику, абрикосы, смородину и другие вкусные ягоды с фруктами, К так обрадовался, что в суматохе не заметил, как корова засунула голову в окно и стала внимательно рассматривать стол, на котором лежало несколько розочек из крема. Она шумно втянула влажными ноздрями воздух

0: и облизнулась. От розочек исходил такой вкусный ванильный аромат, что было сложно устоять и не попробовать их. Корова еще мгновение понюхала и слизнула одну из кремовых розочек прямо со стола и стала жевать с аппетитом. Буква «К» давал задание пришедшим помощникам и не заметил, как корова полакомилась частью украшения торта. Только лишь повернувшись назад, «К» увидел, что на столе осталось всего две розочки из четырех, которые он успел приготовить. А за окном стояла корова и что-то с аппетитом жевала. «Странно», — подумал «К». «Я же четыре розочки сделал». Но тут прибежала буква «Я» и попросила показать, как нужно растапливать печь. Буква «К» сразу же позабыл о пропавших розочках и продолжил давать указания помощникам и заниматься приготовлением торта. Бук выносили мешки с мукой от домика «М» в кондитерскую. С увлечением помогали месить тесто, выпекать коржи для торта и многое другое. А некоторые буквы, такие как любопытное «Я» и усердное и краткое, даже научились правильно взбивать сливки для крема. Наконец, на большущую доску, одна на другую, были выложены массивные части торта. И буква «К» приступил к его украшению ягодами, фруктами и, конечно же, кремовыми розочками. Утром огромный торт стоял перед домиком буквы «К». Кондитер с буквой «М» завершали украшения, накладывая красивые карамельные бусинки вокруг розочек и ягод. А все жители букварии стояли и с улыбками любовались кулинарным творением, переговариваясь между собой. Тесто месили вместе. С улыбкой обнимала букву «М» танцовщица буква «Т».
1: «Ах, абрикосы так аппетитно украшают торт!» — радовалась буква «А».
2: «Вишни великолепнее выглядят», — старалась возражать буква «В».
0: Но «А» совершенно на это не обижалась. Наконец, все услышали звон колокольчика и стали радостно приветствовать приближающихся гостей во главе с твердым знаком. Знаки препинания из знакопрепинательной страны были в полном восторге от великолепного праздничного торта. Они окружили его со всех сторон и восхищались на разные лады.
1: «Шедевр!» — восклицал восклицательный знак. «Как такое могли сделать?» — радостно вторил ему вопросительный знак.
0: «Невероятно и точка!» — утвердительно заявила точка.
3: «А давайте сфотографируемся на память вокруг этого праздничного торта, прежде чем его съесть!» — предложил мягкий знак, помощник правителя букварии.
0: «Ура!» – закричали все буквы и знаки препинания и стали выстраиваться по краям огромного торта. Когда все фотографировались, никто не заметил, как сзади неторопливо подошла корова и стала слизывать кремовые розочки одну за другой. Ее не было видно за огромным тортом, и она спокойно им лакомилась. Но вдруг все услышали странный звук.
1: «Му-у-у-у!»
0: донеслось с обратной стороны торта, куда тут же бросился перепуганный кулинар «К», и все услышали испуганный возглас:
4: «Караул! Караул! Корова!»
0: Только и было слышно. Буквы и знаки препинания побежали на крик и увидели печально мычащую корову с перепачканной кремом мордой.
4: «Караул! Все испорчено!» — рыдал кулинар. «Мои розочки!»
0: Все увидели, что корова съела немного нижней части торта, отчего так горевал «К». Знаки препинания стали утешать букву «К»,
2: говоря, что только небольшая

0: часть пострадала, а остальное можно съесть, ведь торт был сделан аж из 7 слоев теста. Таким огромным он был. И никто не собирался отказываться от такого угощения.
1: А корова продолжала жалобно мычать.
0: Врач, буква В, подошла к ней и, потрогав большие бока коровы, сказала: «Она объела сладкого, и у нее сильно урчит в животе. Сейчас я приготовлю ей успокоительный отвар, и она перестанет мычать».
1: Буква М отвела корову за дом и стала гладить и успокаивать ее, пока буква В готовила отвар.
0: Тем временем знаки препинания с твердым знаком успокоили букву К и попросили его начать раздавать угощение. Гости и жители букварии ели вкусный торт и нахваливали его от всей души. Ведь кондитер постарался на славу. Да и буквы помогли своими ягодами и фруктами, отчего вкус был отменным. Вскоре от огромного торта осталась только небольшая часть нижнего слоя, большим куском которого и полакомилась корова. Буквы и знаки препинания вспомнили про корову и хотели пойти посмотреть, как она себя чувствует. Но буква «В», как серьезный врач, заявила, что не нужно беспокоить животное, потому что ее напоили целебным отваром, и сейчас она отдыхает. После этого случая жители знака препинательной страны часто приезжали в гости в букварию и, рассматривая фотографии с праздничным тортом, веселились от души, вспоминая забавную историю с коровой. А корова с тех пор, как только чуяла запах ванили, тут же отходила подальше и иногда даже жалобно мычала. Ведь для нее это был печальный урок, после которого она усвоила, что сладкие торты – лакомство не для нее.
2: Много песен на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
8: ООО «Система ПБО 0+».
9: Детское радио.
10: Детское радио.
0: Радио.
11: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
12: Сказку слушать. А ты?
13: И я.

0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: Ноль плюс. Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
3: А знаете ли вы, что...
4: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Белый кот может спасти от ожога! В Японии придумали робота, который дует на горячий чай, чтобы быстрее остыл. Он сделан из силикона в виде белого сидящего кота с немного загнутыми передними лапками. Робот вешается на край чашки или тарелки. Внутри него спрятан маленький вентилятор, работающий от батарейки. После включения из приоткрытого рта котика начинает дуть воздух с разной силой и скоростью. Есть 8 режимов работы. Котик сам регулирует мощность потока и подстраивается под температуру напитка. Название робота очень забавное – Некозито Фуфу. В Японии людей, которые боятся горячего, называют некозито, что означает «кошачий язык». А фуфу – это звук, который мы издаем, когда дуем на горячее. Робот придется по душе любителям необычных гаджетов, а также заботливым родителям, которые хотят уберечь детей от неприятностей с кипятком.
2: А знаете ли вы, что...
3: Кошки в древности были размером с ладонь человека! В знаменитой китайской пещере желтого дракона Хуанлундун возле города Джиансаце ученые нашли останки крошечной дикой кошки. Она весила в 2 раза меньше современных сородичей, как пару буханок хлеба, и умещалась на ладошке. Мини-киса охотилась на крыс и мышей, живших рядом с древними людьми. Пещера Хуанлундун – настоящая сокровищница. Здесь ученые сделали много ценных находок. Среди них даже доисторическая панда. Теперь пещера раскрыла еще одну тайну – о кошке с ладошку из глубокой древности.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые нашли необычного кенгуру, который не умеет прыгать. Это крошечная мускусная.

0: цыпконогая крыса-кенгуру. В отличие от своих более крупных сородичей, цыпконог не скачет на задних лапах, а передвигается на всех четырех. Биологи долго гадали, почему этот малыш не прыгает, и выяснили, что он сохранил стиль передвижения, который был у древних предков кенгуру. Цыпконог весит как школьный учебник и ведет активный образ жизни днем. Он ищет в лесной подстилке фрукты, грибы и даже насекомых. Теперь ученым предстоит разгадать еще одну тайну. Как и почему его сородичи все же перешли к прыжкам, а он так и продолжил бегать на четырех лапках. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: хвата.
1: Забивайка!
2: Как сочинялись наши любимые песни.
3: Вот и наступил он, сентябрь.
4: Бантики, букетики, звоночки.
3: Парты, рюкзаки, уроки. И пятерки, пятерки, пятерки.
4: Ну, или не пятерки.
3: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.

0: Очерк в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
0: И моя.
1: Тогда, Кипитоша, запевай.

0: школе,
1: учат в школе.
2: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
0: Да, теперь перьями уже не пишут. А вот в старину...
2: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
0: Чернильница – это баночка для чернил.
2: Ну да, махнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
0: Там чудеса, там кот ученый.
2: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
0: Но принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
2: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
2: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
2: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
0: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно».
2: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. Как положено друзьям, все мы делим пополам.
0: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
2: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
0: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
2: А я Михаилом Плецковским.
0: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
2: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
0: Пойти-то я пойду, но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
2: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
0: А еще?
2: Еще? А еще? Еще. Действительно, а чему еще?
0: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
2: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал: «Чему учат в школе?»
0: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
2: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
0: Ну, тому, который написал: «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку», и еще много других наших любимых песен.
2: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
4: «Володя! Володя!» —
2: закричал в телефонную трубку Плецковский.
4: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
0: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать и писать, считать».
4: «А еще чему?»
2: – не унимался Плецковский.
0: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, музыку сочинять?»
4: «Вот!»
2: – воскликнул Плецковский.
4: «Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне! Я стихи только что написал!»
2: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
4: «К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки

0: и добрые любить, и воспитанными быть.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ля-ля-ля-ля.
2: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
1: Ну а теперь делаем звук погромче.
3: Как сочинялись наши любимые песни.
0: Запивайка!
3: Запивайка!
2: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плетьковского.
1: Песня «Чему учат в школе».

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
0: Песня о главном.

0: Банк. Доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
0: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом.
3: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
4: А будет возвращение легенды.
5: Ждите все сюрприз от гиперленты.
6: И как всегда, все удивительное
7: в «Ленте».
8: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. «Ашан. Красная птица. 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
9: Реклама.
10: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
11: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет! Собирайся скорее, нам пора.
0: Дядя Кузя, а куда мы едем?
1: Мы отправляемся изучать чудеса Земли.
0: Тогда нам нужно захватить лопатку и ведерко, чтобы копать было удобнее.
1: Чевостик, я говорю не о той Земле, которой лопатой копают, а о нашей планете. Как ты думаешь, что я держу в руках?
0: Шар на палочке, разрисованный всякими цветными пятнами.
1: Верно. Этот шар, Чевостик, называется глобус. Он изображает нашу Землю, планету, на которой мы живем. Коричневым, желтым, зеленым цветами изображена суша, синим – вода,

0: белым лед.
1: Не понимаю, дядя Кузя, зачем столько цветов? Сделали бы сушу черной, а воду белой. Так ведь понятнее?
0: Чевостик, наша планета не гладкий шарик. Есть места высокие, есть низкие. Морские глубины окрашены на глобусе темно-синим цветом. Места, где глубина небольшая, голубым. На суше низкие места обозначены зеленым, желтым цветами, горы коричневым. Чем темнее коричневый цвет, тем гора выше.
1: А какая гора самая высокая?
0: Эверест. Она находится в горной системе Гималаи. Ее высота около 9 километров.
1: Ого! А где эти Гималаи?
0: На востоке материка Евразия.
1: А что такое материк?
0: Сейчас объясню. Обрати внимание, Чевостик, на глобусе изображено много участков суши. Маленькие кусочки суши, со всех сторон окруженные водой, это острова. Большие – это материки. Материков на Земле всего 6. Первый – Евразия. Это самый крупный материк. На нем находится и наша страна – Россия. Ниже под Евразией – жаркая Африка. Справа внизу – самый маленький материк – Австралия. С другой стороны глобуса – Северная и Южная Америки. Наконец, в самом низу, покрытый льдами, материк Антарктида. Запомнил?
1: Кажется, запомнил. Даже стишок про материки сочинил, чтобы не забыть.
0: Ну что ж, послушаем.
1: Посмотрим на глобус внимательным взглядом. Америка южная с северной рядом, Евразия, Африка неподалеку, внизу Антарктида, Австралия сбоку. Между прочим, дядечка Кузечка, ты сам один материк забыл.
2: Это какой же?
1: А вот здесь, наверху глобуса, такая же белая шапочка, как внизу.
0: Ах, вот ты о чем. Это Арктика, Чевостик. Она не материк. Здесь, как и в Антарктиде, много льда. Только суши под ним нет.
1: А что же есть?
0: Вода. Северный ледовитый океан.
1: А что такое океан?
0: Огромные участки водной оболочки Земли, разделенные материками, называются океанами. Самый большой обманчиво зовется Тихий. Моряки прекрасно знают, какой он на самом деле суровый и капризный. Второй по величине океан – Атлантический. Третий – Индийский. Он расположен в теплых тропических широтах. И, наконец, последний, четвертый океан, ты уже знаешь. Северный ледовитый, покрытый ледяной шапкой.
1: Я лучше стишок сочиню, чтобы запомнить. Значит так. На Земле океанов 4. Первый – Тихий, крупнейший в мире. Номер 2 – океан Атлантический. 3 – Индийский, он теплый, тропический. И четвертый, снегами покрытый, грозный, северный, ледовитый. Ничего не забыл?
0: Все запомнил. Настоящий географ.
1: Кто-кто?
0: Географ. Ученый, изучающий Землю, нашу планету. География – наука о Земле.
1: Дядя Кузя, мне кажется, что на глобусе воды нарисовано гораздо больше, чем суши.
0: Ты прав, Чевостик. Вода занимает более 2/3 поверхности земного шара. На нашей планете, кроме океанов, есть еще 75 морей, множество озер и рек.
1: Дядя Кузя, а чем моря отличаются от океанов?
0: Прежде всего, размерами. Моря гораздо меньше океанов. Некоторые моря со всех сторон окружены сушей. Некоторые граничат с сушей только одной своей стороной, а другой плавно переходит в океан. А есть одно особенное море, у которого нет берегов.
1: Как это?
0: Саргассово море находится прямо в Атлантическом океане.

0: мы с тобой там побываем, и я расскажу тебе об этом удивительном море поподробнее.
1: И как же мы в это море попадем, если оно без берегов? Туда же не проехать, не пройти.
0: Чевостик, ты разве забыл? А наш летоплаванырь, мое изобретение, которое и летать, и плавать, и нырять может, ты же сам дал ему название.
1: Бултых! Ну, конечно! Мы с тобой на нем уже не раз путешествовали.
0: Точно! Вон он стоит возле дома.
1: Похож на стеклянную каплю. Узнаю старого знакомого.
0: Ты готов к путешествию, Чевостик?
1: Готов!
0: Тогда поднимаемся на борт Бултыха и...
1: отправляемся бороздить океанские просторы!
0: Угадал!
1: Спускаем Бултых на воду?
0: Нет, поднимаем в воздух.
1: Как? Ты же говорил...
0: Говорил, и от слов своих не отказываюсь. Нас ждет пятый океан.
1: Как пятый? Их же всего четыре.
0: Водных четыре, а этот особенный. Мы с тобой сейчас как раз находимся на его дне.
1: Дядя Кузя, на каком дне? Что ты меня путаешь? Мы на суше.
0: На суше. А что вокруг нас?
1: Ничего. Воздух.
0: Правильно. Воздух. Только воздух, Чевостик, это совсем не ничего. Воздух состоит из разных газов и имеет вес.
1: Воздух? Вес? Да ведь его совсем не чувствуешь.
0: А ты махни рукой. Почувствовал?
1: Да, ветерок.
0: Ветер – это и есть движение воздуха.
1: Ладно, пусть так. Но о каком же океане ты все-таки говорил?
0: О воздушном, конечно. Он называется атмосфера. Воздушный океан окружает всю Землю. Благодаря ему на нашей планете существует жизнь. Все наземные живые существа – животные, растения, и мы с тобой находятся там, где воздух плотнее всего, на поверхности Земли. Это и есть дно воздушного океана.
1: Дядечка Кузечка, ты хочешь сказать, что воздух не везде одинаковый? А там, наверху, он что, не плотный?
0: Да, малыш. Чем выше, тем воздух разреженнее. И скоро мы в этом убедимся. А теперь в путь! Отправляемся на юг, к подножию Кавказских гор.

0: Мы, наверное, уже высоко над землей. Дядя Кузя, можно я выгляну в иллюминатор?
1: Можно.
0: Какая красота внизу! Лес зелеными пятнами, поля с желтыми квадратиками, дорожки полосочками, речки синими лентами. Эх, жалко, нельзя точно сказать, где мы сейчас пролетаем.
1: Почему же нельзя? Посмотрим на приборы. Сообщаю. Наши географические координаты: 50 градусов северной широты, 45 градусов восточной долготы.
0: Ничего не понял. Какая еще широта-долгота? Как каравай? Вот такой ширины, вот такой ужины.
1: Что ж, попробуй объяснить. Глобус мы с тобой не захватили. Используем вместо него модель. Сейчас я ее достану.
0: Ой, апельсинчик! Это я люблю! Давай скорее его съедим!
1: Не спеши, Чевостик. Это не просто апельсин. Это модель нашей Земли. Очистим его и проткнем через серединку спицей.
0: Ты держишь спицу за два конца, и апельсин на ней крутится.
1: Представь, что это наша планета. А спица – воображаемая ось, вокруг которой планета вращается. Места, где ось выходит на поверхность, называются полюсами – северным и южным.
0: Там из полюсов тоже палочки торчат?
1: Нет, конечно, Чевостик. Я же сказал, что земная ось – воображаемая. То есть существует не по-настоящему, а в нашем воображении. Кстати, обрати внимание, в каких местах находятся полюса

0: у нашего апельсина.
1: Там, где дольки вместе сходятся.
0: Верно. Примерно так же на южном и северном земных полюсах сходятся меридианы. Линии, разделяющие нашу планету на похожие дольки.
1: Эти меридианы, небось, тоже воображаемые?
0: Да, как и параллели.
1: Какие еще параллели?
0: Если нарезать апельсин поперек долек на кружочки, вот так...
1: Ты прямо как фокусник, дядя Кузя. Я, кажется, понял, что ты хочешь сказать. Меридианы делят Землю на дольки от полюса к полюсу, а параллели на такие колесики поперек.
0: Совершенно верно. А вместе параллели и меридианы покрывают земной шар воображаемой сеткой.
1: А зачем эта сетка нужна?
0: Чтобы можно было определить любую точку на Земле. Ведь через каждое место и через то, над которым мы пролетали, проходит своя параллель и свой меридиан. По ним определяют географические координаты. Говорят, координаты точки столько-то градусов широты, столько-то градусов долготы. Широту определяет параллель, долготу – меридиан.
1: А почему же ты сначала назвал широту северной, а долготу – восточной? Сможешь на апельсине показать?
0: Смогу. Апельсин можно разделить пополам, разломив его по долькам.
1: По меридиану, значит?
0: Точно. Получится два земных полушария – восточное и западное. А можно разрезать нашу модель на две одинаковых половинки поперек долек.
1: По параллели.
0: Верно. Тогда она разделится на южное и северное полушария.
1: И получится, что в северном полушарии останется северный полюс, а в южном – южный.
0: Молодец! Самая длинная параллель, которая делит земной шар на северное и южное полушария, называется экватор. А меридиан, разделяющий полушария восточное и западное, зовется нулевым.
1: Значит, мы сейчас находимся сразу и в северном, и в восточном полушариях?
0: Именно так.
1: А какая вообще разница, где какое полушарие? Земля же все равно круглая.
0: Разница, Чевостик, большая. Например, когда в восточном полушарии день, в западном – ночь. Это происходит из-за того, что Земля вертится вокруг своей оси. Но наша планета вращается еще и вокруг Солнца. Солнце освещает ее неравномерно. Поэтому, когда в северном полушарии лето, в южном – зима.
1: Чудеса, да и только!
0: Это еще что? Настоящие чудеса творятся на земных полюсах. Там день и ночь – продолжаются по полгода. 6 месяцев солнце не скрывается за горизонтом и светит круглые сутки. А еще 6 вообще не показывается.
1: Ой, дядя Кузя, извини, что перебиваю. Там внизу горы высоченные. На вершинах снег лежит.
0: Вот и Кавказ. Снижаемся в долину. Можешь открыть иллюминатор.
1: Тепло. Деревья зеленые. Птички поют.
0: В долинах, у подножия гор, климат сильно отличается от того, что царит на вершинах. Теперь поднимем бултых чуть выше.
1: Деревья кончились. Осталась высокая трава и цветы. Красиво тут.
0: Мы в зоне альпийских лугов. Здесь попрохладнее, воздух и вода очень чистые, склоны покрыты травой. Еще выше.
1: Вот уже и травы почти нет, камни одни. Речка журчит. Ой, лед! Речка прямо из него вытекает.
0: Это ледник. Снег, который падает на вершины гор, не тает. Постепенно он скапливается, спрессовывается и превращается в лед.
1: А здесь-то ледник как оказался? До вершины еще далеко.
0: Сполз, вернее, стек с высокогорья.
1: Стек? Дядя Кузя, Разве лед может стекать?
0: Может. Под собственной тяжестью он становится вязким, как смола, и медленно перетекает в долину ниже снеговой линии.
1: Что это еще за линия?
0: Граница, выше которой снег в горах не тает ни зимой, ни летом.
1: Понятно. Ой, дядя Кузя, там за скалами что-то блеснуло. Давай подлетим поближе.
0: Давай.
1: Вот это да! Здесь озеро! Маленькое, но такое симпатичное, как зеркальце. Дядя Кузя, а можно мы приземлимся, и я водички из озера попью?
0: Эй, малыш, будь осторожен. Вода в горных озерах чистая, но очень холодная.
1: Ух, вкусно!
0: Да, из моря так не напьешься.
1: Почему это?
0: Морская вода соленая и для питья не годится. Впрочем, озера тоже бывают солеными. Например, озеро Балхаш. Озера вообще очень разные. И по размеру, и по происхождению. Самое глубокое в мире озеро находится на территории нашей страны и называется Байкал. В Байкале содержится четвертая часть всех мировых запасов пресной, то есть несоленой воды. Это очень много.
1: Дядя Кузя, а есть какое-нибудь особенное озеро?
0: Есть, конечно. Африканское озеро Чад. Оно не имеет определенного размера.
1: Так не бывает!
0: А вот и бывает. В том месте, где Чад расположен, дожди не выпадают месяцами. Но уж если пойдут, то льют много дней, не переставая. Поэтому озеро то разливается, переполняясь дождевой водой, то пересыхает, уменьшаясь в размерах в 2-3 раза.
1: Здорово! Я даже стишок про озеро Чад придумал. Я озеро Чад. Я пока небольшое. Но зря вы торопитесь карты сверять. Вот дождик пройдет, и я вырасту втрое. Тогда приходите меня измерять.
0: Молодец, Чевостик. А я вспомнил еще об одном удивительном озере. Правда, многие ученые считают его морем. Оно так и называется – Мертвое море. Вода там настолько соленая, что на ней можно лежать.
1: На воде? Лежать? И не тонуть?
0: И не тонуть. Чем солонее вода, тем легче плавать. Поэтому в пресной речке плыть тяжелее, чем в соленом море.
1: Дядя Кузя, я хочу поваляться на такой водичке. А мы там побываем?
0: Обязательно. Но сначала все-таки поднимем Бултых выше снеговой линии, ближе к вершинам Кавказских гор. Ты не забыл, Чевостик, что мы еще не закончили исследование атмосферы?
1: Не забыл! Летим вверх!
0: Вот мы уже на высоте 3 километров. Высадимся ненадолго.
1: Ой, здесь холодно. Солнце яркое-яркое. Снег глаза слепит. И дышать почему-то трудно.
0: Чевостик, ты спрашивал, везде ли воздух одинаковый? Как видишь, не везде. Чем ближе к вершине, тем труднее дышать. Воздух становится разреженнее. Альпинисты для восхождения на горные вершины обязательно берут с собой кислородные маски. А окажись мы на высоте 10 километров над землей, мы бы просто задохнулись.
1: Там, что ли, вообще воздуха нет?
0: Есть, но на такой высоте его очень и очень мало.
1: Дядя Кузя, я чего-то замерз. Пожалуй, залезу-ка я обратно в летоплаванырь.
0: И я за тобой. Закрываем люки, подключаем отопление и автономную систему дыхания. Ну как, согрелся? Легче дышится?
1: Ага. Но мне все равно хочется скорее уже лететь к теплому мертвому морю.

0: Там речка внизу, очень красивая. Дядя Кузя, а я давно хотел спросить. Речки ведь в моря впадают?
1: Впадают.
0: А как же получается, что речка течет-течет и никак не кончится? А море заполняется-заполняется, а через край не льется?
1: Хороший вопрос, Чевостик. Давай подумаем. Вспомни горную речку. Откуда она вытекала?
0: Из ледника.
1: А из чего возник ледник?
0: Из снега.
1: А снег откуда?
0: С неба, из тучи. Только не спрашивай меня, пожалуйста, откуда снег в тучи взялся. Я не знаю.
1: Я сам тебе скажу. В тучу снег и дождь попали из моря. Из озера, из реки, с поверхности земли.
0: Ну, насмешил. Ни разу не видел, чтобы дождик вверх ногами шел от земли на небо.
1: А не приходилось тебе наблюдать такую картину? После дождя солнышко припекает и от травы пар поднимается.
0: Приходилось.
1: Вот тебе и дождик вверх ногами. Точно так же вода под солнцем испаряется с поверхности морей и океанов. Пар поднимается высоко в небо и там собирается в облака и тучи. А потом тучи проливаются дождем.
0: Или снегом. Снег падает на гору, превращается в лед, из ледника течет речка, потом вода опять испаряется. Понял, так вода и крутится.
1: Это явление так и называют круговорот воды в природе. И из-за такого круговорота вода в речке и не кончается.
0: Здорово! У меня даже сочинился круговоротный стишок. На гору сыпал снег из тучи и плавился под солнцем жгучим. По склону вниз из ледника струилась горная река, впадала в море, испарялась, и все сначала повторялось.
1: Очень точно подмечено, Чевостик. А мы, между прочим, уже прилетели к Мертвому морю.

0: Детское радио. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
4: Детское радио.
6: Детское радио.
0: Детское радио.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
8: по щучьему велению, по моему хотению.
7: Только волшебные слова другие.
8: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
7: И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
9: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
11: Детское радио.
12: Детское радио.

0: в ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Гаджеты, оказывается, не самое страшное зло. Современные родители считают гаджеты главными устройствами, что портят детям жизнь. А что было в качестве главных детских врагов, когда не существовало смартфонов и планшетов? На этот вопрос ответили ученые-культурологи. Главных врагов детства они собрали в большом исследовании. Там говорится, что в 19 веке многие врачи и педагоги предостерегали родителей: чтение вредно. От него фантазия становится буйной, сны беспокойными, зрение и осанка плохими. Шахматам также приписывали вредное воздействие. В старину на Руси эту игру называли азартной, как игру в карты. Еще считалось, что и на ребят плохо действует родительская похвала. Так и говорили: похвала в очи хуже порчи. Хорошо, что времена изменились. И умница дочка, молодец сынок, мы часто слышим от родителей. С гаджетами тоже разберемся.
1: А знаете ли вы, что...
2: В книге рекордов теперь появились и качели. В японском городе Кита-Кюсю появились самые длинные в мире качели. Они имеют форму круга. Их длина 163 метра. Одновременно на качелях могут качаться 100 человек. Ребята, которые уже опробовали новый аттракцион, говорят, что ощущения непередаваемые. Дух захватывает, когда ты взмываешь к облакам. И с тобой вместе это делают еще 99 человек. Качели осмотрели эксперты книги рекордов Гиннесса и присвоили им статус мировых качелей-рекордсменов.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Оказывается, есть музыка звезд. Ученым удалось записать музыку небесных тел. Телестудия Роскосмоса опубликовала звуки, которые издают пульсары. Так называются быстро вращающиеся нейтронные звезды. Они крутятся с огромной скоростью и могут совершать несколько оборотов в секунду. Специалисты перевели радиосигналы от этих далеких светил в звуковые волны. И получилась мелодия. Вот послушайте.

0: На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Откуда в квартире с утра на обоих такая дыра? Ну-ка, подойди поближе. Это твоих лап дел, Рыжик?
4: Моих. Когти у нас, котов и кошек, растут постоянно. Но мы не можем сами постричь их. Вот и приходится когти стачивать. Поэтому нам так нравится царапать твердые предметы. Мебель, стены.
3: Теперь мне ясна картина. Понятно стала причина. Теперь все понятно. Драть обои ему приятно.
4: Подумаешь, обои. Бумага на стене. Ничего такого особенного не произошло.
3: А у папы, может, другое мнение про эти твои умения?
4: Вообще, обои не вечные. Их все равно рано или поздно нужно переклеивать. Это не только обновляет квартиру, но и избавляет дом от накопившейся пыли.
3: Да ты, Рыжик, молодец. По обоям настоящий спец. Так, посмотрим стенку. Обои тут отпали маленько. В углу крупные царапины. Ой, представляю реакцию папину. Сейчас за краешек потяну. Вижу стену голую. Почему?
4: Просто этот угол возле балкона. Зимой тут появляется сырость. А где сырость, там обои сами отваливаются. Даже без моей помощи.
3: Надо вопрос срочно решать. Сначала надо тут все оторвать.
4: Так я этим и занимаюсь.
3: Стену хорошо поскоблить. Потом думать, как обои лепить. Но прежде, по моему мнению, нужна просушка всего помещения. Горячие батареи и хорошая вентиляция – не только благо цивилизации. Больше скажу тебе я, они для квартиры – лучшие друзья.
4: Лучшие друзья городской квартиры – это вода, свет и газ. Тихон, перед тем, как клеить обои, надо подкрепиться. Кстати, а как обои переклеивать? Я вот только обдирать их умею.
3: Переклеить обои – дело сложное, но возможное. Но легче все сохранять в порядке, чем потом устранять недостатки. Обои не нужно портить и рвать. Непростое дело потом их менять.
4: Ну, началось. Советы, упреки.
3: Есть одно правило простое. Возьми лист бумаги и не рисуй на обоях. И еще, надо без возражения сразу заклеивать мелкие повреждения. Потому что ремонт в квартире стоит очень больших усилий.
4: А ты обо мне подумал, Тихон? Как я когти точить буду? Вернее, стачивать.
3: Решаем проблему без суеты. Ждет кота салон красоты. Каждая приличная кошка знает тут.

0: на дорожку. Тебя там причешут, постригут, хвост гриву там и тут. С такой красотой на лапах и морде навсегда раз хочется интерьер портить. Ну что, убедил я тебя, дружок?
1: Да, Тихон, записываю адресок.
0: Перед тем, как идти на стрижку, посмотри в своей записной книжке. Нет ли там номер телефона Белоснежки и Семи гномов?
1: Зачем они тебе понадобились?
0: Ученый кот, а не может догадаться, что если их убедить постараться, они придут все восемь. А это огромная помощь в ремонтном вопросе. Белоснежка, к тому же, хороший повар. А во вкусном обеде кот заинтересован?
1: Конечно! Но ты голова! Вот не ожидал я от тебя такой смекалки. Так, вот телефон. Звони.
0: Алло, Белоснежка? Привет, у нас тут ситуация. Нашим обоим нужна срочная реставрация. Твои гномы – лучшие мастера в округе. Прошу тебя о помощи, будь другом. Приезжайте сегодня к обеду.
1: Ну что там?
0: Договорился, они приедут. И жить в доме нашем станет уютней и краше.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите. Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Мне так повезло.
3: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мария Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ух ты! Мертвое море! Чистое, прозрачное, спокойное. И почему это, интересно, его так странно назвали?
1: Потому что в воде Мертвого моря не могут жить животные и растения. Слишком много соли. Но купаться здесь можно и даже полезно.
2: Эй, чевостик!
1: Вот пострел. Не успел я оглянуться, а он уже плещется.
0: Хочу попробовать, как эта вода меня удержит. Ой, получилось! Ух ты! Здорово! Я просто лежу на воде, а она меня держит. Дядя Кузя, а если есть мертвое море, значит, должно быть и живое?
1: Такого названия на карте мира нет. Впрочем, почти все моря и океаны можно назвать живыми. Жизнь кипит в них от поверхности до самых глубин. А что касается необычных названий, есть море, которое называется Красным. Оно действительно кажется таким из-за красноватых водорослей, которых в нем очень много. Есть море желтое, белое, черное, а есть мраморное.
0: Прямо как коробка с красками. А почему нет синего моря? В сказках же часто говорится «у самого синего моря».
1: В ясную, солнечную погоду любое море кажется синим. В нем отражается небо. А когда пасмурно, солнце закрыто тучами, морская вода выглядит серой или зеленоватой.
2: Ну что, чевостик, накупался? Понравилось тебе мертвое море?
0: Понравилось. Только это какое-то море понарошку. Не зря его озером считают. Ни шторма, ни волн настоящих.
2: А ты, значит, хочешь, чтоб не понарошку? Тогда отправляемся к Атлантическому океану. Там волны настоящие, это я тебе обещаю. Вытирайся, полезай в болтых, вперед!
0: Вперед!

0: Прибыли. Где будем приземляться?
1: Вон на той высокой скале. Оттуда все здорово видно.
0: Согласен. Снижаемся. Ну, здравствуй, Атлантика. Не слишком приветливый океан. Серый, хмурый.
1: Зато волны какие! Огромные, с белой пеной. Об камни. Бу-бух! И назад.
0: А как ты думаешь, Чевостик, от чего бывают волны?
1: От ветра, наверное.
0: Правильно. Прежде всего, от ветра. Чем сильнее ветер, тем выше волна. Во время тихой погоды, моряки говорят, во время штиля, в открытом море волн почти нет, а у берега они очень слабы. Если с моря дует легкий ветерок, бриз, волны тоже небольшие. Но во время плохой погоды, когда на море очень сильный ветер, шторм, прибрежные волны могут достигать высоты многоэтажного дома.
1: Ого! Так волны и до нашей скалы могут достать.
0: Вполне. А когда дуют самые сильные ветры, ураганы, волны могут опрокинуть большой корабль и сломать прочные береговые укрепления.
1: Ой, хорошо, что сейчас нет урагана. Дядя Кузя,

0: почему-то кажется, что воды становится все больше и больше. Вон тот камень недавно был весь снаружи, а сейчас почти скрылся под водой.
1: Просто сейчас время прилива.
0: Полива?
1: Прилива, чевостик. Прилива. Сейчас объясню. Ты ночью на небе луну видел?
0: Видел.
1: Так вот, луна очень сильно влияет на поведение земных морей и океанов.
0: Это как же интересно! Луна же на небе и маленькая совсем.
1: Она только кажется маленькой, потому что находится далеко от Земли. На самом деле луна – большое небесное тело. Все небесные тела притягиваются друг к другу. Земля притягивает к себе луну, а луна, в свою очередь, тянет к себе все, что находится на Земле, в том числе и воду. Но так как луна вращается вокруг Земли, то вода тянется за ней то в одну сторону, то в другую. Дважды в сутки вода морей и океанов поднимается и накатывает на берег. Дважды отходит назад. Эти явления и называются приливами и отливами. А знаешь, как называется самая большая и самая опасная океанская волна?
0: Как?
1: Цунами. По-японски это слово означает «прибрежная волна». Она может быть высотой почти с 30-этажный дом.
0: А эту цунами кто вызывает? Ветер или луна?
1: Цунами появляется во время подводных землетрясений или извержений подводных вулканов.
0: Дядя Кузя, какие же под водой вулканы? Там песочек, камушки.
1: Не только. На океанском дне есть и вулканы, и горы, и долины, и очень глубокие впадины.
0: А какая самая-пресамая глубокая?
1: Марианская впадина. Она находится в западной части Тихого океана, и глубина ее больше 11 километров.
0: Вот это да! Дядя Кузя, ты пока рассказывал, я успел про волны стишок сочинить. Вокруг Земли вращается луна неторопливо, а на Земле случаются приливы и отливы. Вулканы извергаются, бушуют под волнами и нагоняют на берег огромные цунами. Ветра над океанами тихонько задувают, но штормы с ураганами от этого бывают. Ух, да чего же здесь сильный ветер! Дядя Кузя, можно я к тебе в карман залезу? А то меня сейчас с этой скалы в океан унесет.
1: Залезай, конечно. Вот так. Чевостик, а не пора ли нам продолжить наше путешествие?
0: Конечно, пора. Да и наш летоплаванырь уже заскучал.
1: Тогда летим на запад. Там нас ждет Саргассово море.
0: Помню, помню. Море без берегов. Ты еще обещал, что мы до него обязательно доберемся.

0: Вот и добрались. Приводняемся. Открываем иллюминаторы.
1: Странное море. Оно похоже на суп. Сплошные листики с пузырьками в воде плавают.
0: Это водоросли. Именно они дали Саргассову море название. Давным-давно великий мореплаватель Христофор Колумб путешествовал по морям и океанам в поисках новых земель. Когда его корабли наткнулись на такое большое скопление водорослей, он решил, что где-то рядом суша, а водоросли оторвало штормом от дна. На самом деле суши поблизости нет. Просто этим морским растениям не нужно цепляться за дно. Они так и растут, плавая на поверхности. Пузырьки на листьях водорослей напомнили матросам Колумба гроздья мелкого винограда. Матросы были родом из Португалии, а там такой виноград называется саргассо. Отсюда и произошло название моря – Саргассово. Теплое океаническое течение Гольфстрим ограничивает Саргассово море.

0: море, делая его одним из самых спокойных мест в Атлантическом океане.
1: Дядя Кузя, а Гольфстрим – это как будто речка посреди океана, да? Значит, в океанах не только волны, но и речки есть.
0: Есть и, как ты говоришь, речки, течения. Есть и подводные водопады, и круговороты. Мировой океан вообще постоянно находится в движении. А нам пора продолжить путешествие. Направим-ка наш бултых в Гольфстрим. И вместе с ним поплывем через Атлантику, а потом на север.
1: Вперед! Дядя Кузя, по правому борту впереди дышка.
0: Лево руля. Мы достигли северных широт. А эта льдышка, чевостик, называется айсберг. Дрейфующая ледяная глыба. Хочешь, подплывем поближе?
1: А чего к нему подплывать? Подумаешь, айсберг. Просто большая льдина.
0: Не скажи, чевостик. Айсберги отличаются от обычных льдин. Льдины, плавающие в холодных морях и океанах, это замерзшая морская вода. Они относительно тонкие, каких-нибудь 5-6 метров толщиной, и, в общем, теплые.
1: Льдины теплые?
0: По сравнению с айсбергами, да. Температура края льдины всего лишь минус 2 градуса, а внутри айсберга мороз достигает минус 60 градусов.
1: А почему такая разница?
0: Потому что айсберг – это отколовшийся кусок полюсного ледника. А ледники на полюсах образуются за сотни и тысячи лет из прессованного снега при очень сильных морозах.
1: Как в горах?
0: Похоже. Только полюсные ледники значительно больше горных, и морозы на северном и южном полюсах покрепче.
1: Дядя Кузя, а айсберги – соленые или пресные? Давай кусочек отковырнем и попробуем.
0: Ангины тебе только не хватало. Я и так тебе скажу, что айсберги состоят из пресной воды. Кстати, очень чистой. Люди даже придумали, как их можно использовать.
1: И как же?
0: В некоторых жарких и засушливых странах пресной воды не хватает. Так вот, айсберг цепляет большому кораблю и привозит в то место, где нужна питьевая вода.
1: Ну, пока эту льдышку дотащишь, она же растает вся. Страны-то южные, сам сказал.
0: Часть айсберга действительно растает. Часть отколется по дороге, но большая часть доплывет. Так что давай, чевостик, придумывай про айсберг стишок. Он того заслуживает.
1: Сейчас. Плавают в море огромные льды. Много в них пресной и чистой воды. Если вам очень захочется пить, можно кусочек себе растопить.
0: Что ж, неплохо. А теперь задраиваем иллюминаторы и погружаемся.
1: Зачем?
0: Чтобы рассмотреть айсберг во всей красе.
1: Так мы же его и так видим. Вот он, весь перед нами, над водой горой торчит.
0: А вот и не весь. Над водой, чевостик, находится только десятая часть айсберга, самая верхушка, а огромное его основание погружено в океан.
1: Рассказывай! Пока сам не увижу, не поверю. Ныряем!
0: Ну что, теперь убедился?
1: Да уж, погружаемся, айсбергу и конца не видно. Неужели бывают такие толстые льдины?
0: В центре южного материка Антарктида лед достигает толщины в 3-4 километра. И если вдруг льды Антарктиды растают, уровень мирового океана повысится на 60 метров.
1: Это что значит?
0: Это значит, что берега материков уйдут под воду и будут затоплены многие города.
1: Ой! Пусть уж эти льды лучше не тают. Дядя Кузя, вот мы с тобой путешествовали и по земле, и по воде, и под водой, и над землей. Только вниз, в землю жалко нельзя заглянуть. А хотелось бы узнать, что... что там внутри?
0: Глубоко в землю.

0: Землю человек проникнуть пока не может. Но есть на нашей планете места, где земное нутро само выходит на поверхность. Туда-то мы сейчас и отправимся. Даже всплывать не станем. Просто прибавим скорости. Бултых обогнет материк Евразию по Северному Ледовитому океану и окажется у побережья Тихого океана. А по дороге я расскажу тебе о том, как устроена наша планета внутри.
1: Дядя Кузя, я и сам могу тебе рассказать, как эта Земля устроена. Сверху травка и деревья. Потом этот, как его, чернозем. Под ним камни всякие, песок. Да, и еще полезные ископаемые.
0: Чегостик, ты довольно неплохо описал строение самого верхнего слоя Земли, земной коры. Но для нашей планеты этот слой как для яблока кожица.
1: А что же тогда под кожицей?
0: Под этой кожицей, земной корой, находится мантия. Она состоит из горячей и вязкой, как раскаленная каша магмы. Магма все время движется и перемешивается.
1: Прямо у нас под ногами? Надо будет осторожнее ходить, как бы пятки не обжечь.
0: Не бойся, не обожжешь. Не прямо под ногами, а очень глубоко. А еще глубже под мантией находится земное ядро. Чем ближе к центру, тем Земля становится горячее. Ученые предполагают, что температура ядра Земли почти такая же, как температура Солнца.
1: Вот это да! Выходит, Солнце у нас и над головой, и под ногами?
0: Возможно.
1: Дядя Кузя, я понял. Получается, как в яйце. Желток – ядро, потом белок – мантия, а снаружи – твердая скорлупа, земная кора.
0: Удачное сравнение. А теперь представь себе, что скорлупа у этого яйца планеты не цельная, а разделена на большие такие скорлупки. И скорлупки эти относительно друг друга движутся. Ученые называют их литосферными плитами.
1: Выходит, не только сама Земля крутится вокруг оси, но на Земле эти плиты еще куда-то едут.
0: Именно.
1: А что же мы с тобой этого не чувствуем?
0: А потому что литосферные плиты перемещаются очень-очень медленно, всего на несколько сантиметров в год. Вместе с ними движутся и материки.
1: А в какую сторону они едут?
0: По-разному. Африка с Америкой, например, удаляются друг от друга.
1: Ну ничего себе! Но если одни плиты разъезжаются, значит, другие должны сталкиваться? Представляю, с каким треском! Бабах! Австралия Евразию толкнула! Извините, пожалуйста, я не хотела.
0: Бывает, что и сталкиваются. Только не с размаху, бабах. Столкновения эти могут длиться миллионы лет, и на их месте образуются горы.
1: А что же остается в том месте, откуда плита уехала? Дырка, что ли?
0: Дырка не дырка, а трещина. Разлом в земной коре действительно образуется. Кстати, озеро Байкал, о котором я говорил в начале нашего путешествия, как раз возникло в такой трещине.
1: А я думал, из такой трещины должна магма полезть. Ты же сам говорил, что она жидкая. Вот если сырое яйцо треснуло, оно же начинает вытекать, так?
0: Так. Действительно, иногда в местах разломов земной коры раскаленное подземное вещество поднимается к поверхности, застывает и образует новую кору. Одна из таких трещин проходит посреди Атлантического океана. Помнишь, я говорил тебе про подводные вулканы? Вдоль этой трещины они и расположены. А у берегов Тихого океана одна литосферная плита подныривает под другую. Поэтому именно в этой области находятся самые глубокие океанские впадины и больше всего наземных вулканов.
1: Значит, мы из-за них туда плывем?
0: Из-за них тоже. Мы сейчас оказались на самом востоке нашей страны, у Тихого океана. Здесь распространяется

0: расположены полуостров Камчатка, остров Сахалин, Курильские острова. Это удивительные места с уникальной природой. Причаливаем к одному из островов. Высаживаемся на берег.
1: Ого! Здесь гора! Дядя Кузя, мы уже были с тобой в горах. Ой, что это? Земля под ногами дрожит. И грохот! Я боюсь!
0: Это не просто гора, Чевостик. Это и есть вулкан. Мы застали его извержение. Пожалуй, рано мы из Бултыха вылезли. Давай-ка заберемся внутрь. Взлетим и посмотрим на извержение с воздуха.
1: Да, теперь я заметил. Вулкан отличается от обычной горы. У него верхушка срезана, и никакого снега нет. Наоборот, из верхушки дым валит. Ой, а теперь огонь появился. Дядечка Кузечка, он до нас не достанет?
0: Да нет, мы на безопасном расстоянии. Продолжай наблюдение.
1: Ладно. Теперь из верхушки вулкана что-то такое оранжево-красное полилось. И красиво, и страшно. Это и есть магма? Да, дядя Кузя?
0: Это лава. Магма, вырвавшаяся на поверхность вместе с кусками твердых пород. Давай по порядку. Из-за того, что земная кора движется, в некоторых местах образуются, как ты говоришь, дырки. На землю из них начинает под давлением выбрасываться вулканический пепел.
1: А, ясно теперь, почему форма у вулкана такая ровная.
0: Конусовидная.
1: Это пепел насыпается вокруг дырки горой, и получается вулкан.
0: Примерно так. А потом по жерлу вулкана вверх начинает подниматься магма с кусками горных пород. Раскаленная лава стекает по склонам, сжигая все на своем пути. Извержение вулкана приносит людям жертвы и разрушения.
1: А если лаву водой полить?
0: Бесполезно. Вода моментально испарится.
1: А если дождик пойдет?
0: Все равно не поможет. Остановить лавовый поток может только море. Или он сам остановится, когда остынет. Остывая, лава становится вязкой, покрывается черной коркой, а потом вообще превращается в камень. За вулканами внимательно наблюдают ученые-вулканологи. Они уже научились предсказывать извержение вулканов.
1: Как это предсказывать? Разве вулканы не все время извергаются?
0: Нет, Чевостик. Бывает, действующий вулкан вдруг засыпает на месяцы, даже на годы. А потом опять просыпается. А бывает, вообще перестает быть вулканом, превращается в обычную гору. Самая высокая гора на Кавказе, Эльбрус, с нее началось наше путешествие, это бывший вулкан. Другая очень красивая гора, Фудзияма, которая находится в Японии, тоже когда-то была вулканом. А большинство действующих вулканов расположено здесь, на берегах Тихого океана,
1: где одна литосферная плита подлезает под другую.
0: Точно! Молодец, Чевостик, все запомнил.
1: А еще меня удивило, что все, связанное с Землей, движется. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, еще вокруг своей оси. На самой Земле плиты движутся, под ними магма бурлит, речки бегут, вулканы извергаются. Я-то раньше думал, что тверже и спокойнее Земли ничего нет. А она, оказывается, вся такая, как будто живая.
0: Да не как будто, а на самом деле живая. Наша планета меняется. Порой болеет, порой сердится, а порой радуется, цветет, одаривает и удивляет всех, кто на ней живет. Она, как и мы, тоже развивается. И то, какой Земля станет в будущем, во многом зависит от ее обитателей.
1: И от нас с тобой?
0: И от нас с тобой.

0: Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября, в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой.

0: радости по утрам тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки. Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: Ах, ничего себе.
2: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюков.

0: новых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. Сны Пушкина. Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
1: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Сказка на ночь. Михаил Шаповалов, бабушка-индюшка и художники. Утром мама-утка велела папе-селезню отвезти трех маленьких утят в детский сад. В то же утро мама-курица тоже велела папе-петуху отвезти трех маленьких цыплят в детский сад. «Как интересно в детском саду!» — закричали цыплята и утята и принялись бегать и прыгать по зеленой лужайке возле детского сада.
2: «Пожалуйста, не шумите так громко!» — попросила бабушка-индюшка, воспитательница в детском саду. «Лучше бы вы сели на травку да отдохнули!»
1: Бабушка-индюшка видела плохо. Она была в очках, сидела в кресле и вязала теплые шерстяные носочки внукам-индюшатам. Но цыплята и утята уже не слышали ее. Они погнались за белой бабочкой, но белая бабочка-капустница поднялась выше кустов и улетела. Цыплята и утята стали ловить зеленую гусеницу. Но гусеница испугалась, быстро поползла вверх по ветке и спряталась в зеленых листьях. Цыплята и утята стали играть в футбол и разбили мячом окно. Воспитательница бабушка-индюшка схватилась от огорчения за голову. Потом она достала с полки карандаши, краски, кисти, альбомы и усадила цыплят и утят за стол рисовать. Цыплята и утята рисовали красную розу и вымазались красной краской. Цыплята и утята рисовали зеленое дерево и вымазались зеленой краской. Потом они рисовали желтое солнце, коричневый пенек, синее небо, фиолетовый цветок-колокольчик и черного в оранжевых пятнышках жука. Бабушка-индюшка оторвалась от вязания и изумилась.
2: «Это что за невиданные разноцветные птицы появились в моем детском саду?»

0: пропаду, — сказала она растерянно. — Куда денусь? Цыплята и утята.
1: — Это мы, цыплята и утята,
2: — запищали измазанные в краске цыплята и утята.
0: Был уже вечер. За цыплятами пришел папа-петух, а за утятами папа-селезень.
3: «Где мои утята?»
0: — спросил испуганно папа-селезень.
4: «Где мои цыплята?»
0: — сердито крикнул папа-петух.
1: «Мы здесь, мы здесь!»
2: — весело закричали перепачканные красками цыплята и утята.
1: «Разве вы не видите?»
0: «Кто же из вас утята?» — спросил удивленно папа-селезень.
3: «Совершенно непонятно.
1: Кря-кря!»
0: «Я также затрудняюсь сказать, кто из них цыплята», — заметил папа-петух.
4: «Могу вам помочь», —
2: заявила зеленая лягушка. Рядом с детским садом находилось маленькое болотце. Лягушка только что приняла ванну в теплой тине, теперь отдыхала на коряге и слышала весь разговор.
0: «Как?» Дружно воскликнули папа-петух, папа-селезень и воспитательница, бабушка-индюшка. «Помоги нам!»
4: «Ква-ква! Очень просто!»
2: Важно ответила лягушка и строго обратилась к цыплятам-утятам.
4: «Тот, кто умеет плавать быстро, прыгайте ко мне в болотце!»
2: Тотчас же три утенка прыгнули в воду и стали плавать и нырять. Вода смыла с них краску, и они опять превратились в зеленых утят, после чего пошли вслед за важным папой-селезнем домой. Цыплята же не умели плавать, поэтому они дома долго-долго умывались, прежде чем вновь стать веселыми цыплятами.
5: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Хитрый заяц. Африканская сказка.
2: Это было давным-давно. Жил-был в лесу заяц. Жил себе и жил, как все звери. Одно было плохо. Был он маленьким, и все, кому не лень, обижали его. Однажды это зайцу надоело, и решил он пойти к богу Гедену.
3: Сеньор Геден, я маленький и беззащитный. Меня все обижают. Сделайте мне большие рога, чтобы я смог постоять за себя.
4: Рога? Ну что же, это я могу сделать. Только сначала иди в лес и принеси мне питона.
3: Что вы, сеньор Геден? Как же я смогу это сделать? Ведь я такой маленький. Он меня сразу проглотит. Нет, я не пойду.
4: Как хочешь, заяц. Тогда оставайся безрогим.
3: А, согласен.
2: Подумал, подумал заяц. Взял топор и отправился в лес. Нашел он длинное тонкое дерево, сделал из него шест и пошел к питону. А питон как раз отдыхал после обеда.
3: Здравствуйте, сеньор Питон.
5: Здравствуй, заяц.
3: О, у нас все говорят питон, питон. А я гляжу, вы вовсе не такой длинный, как об этом болтают в нашем лесу.
5: Что такое? Кто может такое сказать? Я самый длинный всех зверей.
3: А вот и нет. Вы даже короче вот этой моей палки.
5: Да я длиннее твоей палки ровно в 3 раза.
3: Что вы, сеньор? Посмотрите, какая это длиннющая палка.
5: Нет, вы подумайте, какой-то заяц мне не верит. Мне, питону. Ну тогда смотри, вот я обвиваюсь вокруг твоей палки.

0: вертелись вокруг палки только один раз. И от вас остался еще кусочек.
1: Где кусочек? Ах, тот. Ладно, могу еще раз. Вот. Говорил тебе, я в три раза длиннее.
0: Да ну! Ровно в три раза? Не может быть. Нет, не возражайте. Я должен проверить. Обвейтесь, пожалуйста, вокруг моей палки еще разок. Вот так. Спасибо. Теперь я привяжу вас веревочкой, чтобы вы не могли двинуться, и измерю вашу длину.
2: Заяц крепко-накрепко связал глупого питона и принес его к Гедену.
0: Вот, сеньор Геден, вот то, что вы просили.
3: О, ты в самом деле мал да умен.
4: Так и быть, дам тебе рога. Вижу, что не употребишь ты их во вред другим зверям.
2: И в тот же миг выросли у зайца на голове длинные крепкие рога.

0: это да! Как бы только на себя посмотреть! А, вот лужа! Ух ты! С такими рогами я теперь всех забодаю! И больших, и малых! А как забодаю, стану царем зверей, как лев!
1: Заяц, с такими заячьими мыслями рано тебе рога просить, и я их превращаю в длинные уши. А спасаться от зверей тебе придется не силой, а хитростью. Вот так.
2: Заяц, конечно, расстроился, но на следующий день...
3: На следующий день случилось вот что. Целый день заяц бегал по лесу, устал, конечно, ну и пошел на речку. Пить захотел. Только наклонился к воде, как...
4: Как ты смеешь пить воду из моей реки? А ну иди отсюда!
2: Это бегемот. Он с утра залез в речку по самые глаза. Жарко ему, видите ли, было.
4: И чтобы я тебя здесь больше не видел, не смей мне на глаза попадаться.
2: Испугался был заяц, задрожал от страха, но вдруг вспомнил, что ему говорил Геден.
5: А спасаться от зверей тебе придется не силой, а хитростью.
0: А, хитростью, ага. Ага, ладно. Что ты сказал, бегемот? А ну повтори. Нет, ты повтори, что ты сказал. Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Ты что, не видишь, какие у меня длинные уши? Ни у кого таких нет. Ну, видишь уши? Отвечай. А знаешь ли ты, что во всем мире нет никого сильнее меня? Захочу, вытащу тебя из воды. Сразу солнечный удар получишь. Вся моя сила в ушах, так и знай. Ах так? Ты надо мной еще насмехаешься? Хорошо же. Давай встретимся завтра ровно в 8 утра. Будем тянуть канат. Кто перетянет, тот самый сильный. Идет.
4: Спасибо, повеселили. Придется проучить тебя, хвостун. Я согласен.
0: Тогда...
3: И заяц, весело напевая и пританцовывая, отправился прямо в лес.
2: В лесу под высоким деревом стоял слон и обрывал с дерева листья, отправляя их прямо себе в рот.
0: О, слон! Вот он-то мне и нужен. Эй, ты! Что ты тут делаешь?
4: Как что? Ты что, не видишь?
0: А знаешь ли ты, что это мое дерево? И вообще весь лес мой! Уходи отсюда, по-добру, по-здорову! А не то я! Я не знаю, что я с тобой сделаю!
4: Ой, не могу! Ой, умор!
0: Я кому говорю? Уходи! Не видишь, что ли, кто с тобой разговаривает?
4: Ты же маленький, а я вон какой! Как ты смеешь на меня кричать?
0: Это верно! Ты огромный, как дом, а я маленький. Но я сильнее тебя. А ну взгляни на мои уши. Видишь, какие длинные? Так вот, знай, это признак невиданной силы. Захочу, утащу тебя в реку, а там захлебнуться, расплюнуть. Хочешь, встретимся завтра на том же месте ровно в 8 утра. Увидим тогда, кто сильнее. Не струсишь?
4: Хорошо, хорошо. Я согласен.
0: Тогда привет.
2: И заяц тут же исчез, только его и видели. Куда же он побежал?

0: Terra. А побежал он в деревню, в лавку.
1: Эй, хозяин!
2: Я здесь, иду, иду. Хотите что-нибудь купить?
1: Да, мне нужен длинный-длинный канат. Такой длинный, как эта дорога.
2: Ну что же, есть у меня канат. Вот, поглядите, его длина 130 метров 50 сантиметров. Это самый длинный из всех, что у меня есть.
1: Ну и замечательно, заверните.
0: На другой день рано утром у реки появился заяц. Вскоре к берегу подплыл бегемот.
2: Ну что, хвостун, как будем силой мериться?
1: Вот канат. Сейчас я привяжу к твоей ноге. Ну-ка, вот так, хорошо получилось. А теперь жди, дерну за другой конец, тогда тяни.
2: Ладно, ох и проучу я тебя, хвостунишка.
0: Но заяц уже не слышал, он бегом бежал в лес, только уши мелькали. Там его уже ждал слон.
1: Здравствуй, слон, я не опоздал? Значит так, я сейчас привяжу этот конец каната к твоей ноге. Ага, готова? Жди. Дерну трижды за другой конец. Тяни, что есть мочи.
2: Я понял.
0: Потом заяц побежал к середине каната, да как дернет три раза. Рванул слон канат, а бегемот уперся ножищами в дно реки и к себе тянет. И началось. Тридцать дней тянули слон с бегемотом канат. 30 дней бурлила река, 30 дней трещали в лесу деревья. Все птицы поразлетелись, опустело все кругом. Наконец обессилели оба, а заяц тут как тут.
1: Ну что, слон, как дела?
2: Ты прав, заяц, не смог я тебя перетянуть. Очень уж ты сильный.
0: Тогда заяц побежал к реке, а там бегемот лежит, пасть разинул, еле дышит.
1: Ну, бегемот, можно мне воду пить из реки? Теперь знаешь, что я сильнее тебя?
2: Знаю.
0: С той поры заяц свободно пьет воду из реки. И никто не смеет ему запретить, потому что все знают, какой он сильный. А все потому, что у него длинные уши.
3: А разве дело в ушах?

0: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Слушаю.
3: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН, 11177,
0: 4679, 2455, город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
5: 8495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама!
8: Папа!
7: Бабушка!
8: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на

0: детском радио. 0+.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: Я засыпаю.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Реклама на детском радио.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Ну что за люди? Ведут себя прямо как маленькие. Ни о чем с ними нормально договориться нельзя. Чуть что начинают воспитывать. Это не ешь, сиди ровно, уроки учи, спасибо сказать не забудь.
4: Да, мои тоже. Книжки почитай, игрушки убери, платье повесь.
3: Ага, бумажки не бросай, руки помой.
5: Да уж. А может, они не знают, как правильно нас воспитывать?
3: Точно! Надо им детское радио включить с понедельника по пятницу в 22:00. Каждую неделю новый гость и новая тема.
4: Конечно! Пусть послушают программу «Каждый родитель желает знать».
5: Может, что-нибудь поймут.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сатисфет. Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.

Засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.